0: страданием побужден, не причинивший матери мучения, как из бедра рожден был Аурва, как из руки рожден владыка Притху, как царь Мандхатри был из головы, как Шиваджи рожден был из подмышки, так Бодхисаттва в день, как был рожден, из правого он появился бока, из чрева постепенно исходя, лучи по всем струил он направлением, как тот, кто из пространства порожден, а не через врата вот этой жизни, через несчетный ряд круговремен, собой осуществляя добродетель, он в жизнь самосознательным вошел, без тени всеобычного смущения, в себе сосредоточен, не стремглав, украшен безупречно, выявляясь блистательно, он, излучая свет, возник из чрева, как восходит солнце. Глядели люди, мыслили они, как необычен блеск, но созерцание не повредило зрение у них. Он дал глядеть им, утаив на время блистательность лучистого лица, как мы порой глядим на месяц в небе и видим только мягкий лунный свет. Однако ж тело у него сияло, как солнце погашает свет свечи, золотистой красотою бодхисаттвы был изливаем всюду яркий блеск, прямой и стройный, в разуме не шаткий. Сознательно он сделал 7 шагов, и на земле, пока он шел так прямо, отпечатлелись ровно те следы, как 7 блестящих звезд они остались. Идя, как царь зверей, могучий лев, смотря во все 4 направления до средоточья правды, взор стремя, он так сказал и молвил достоверно: родившись так, родился Будда здесь, засим уж больше новых нет рождений. Теперь рожден я только этот раз, дабы спасти весь мир своим рождением. И вот из средоточия небес 2 тока снизошли воды прозрачной. Один был тепел, холоден другой. Они ему все тело освежили и осветили голову ему. И вот он помещен в дворец роскошный. Его постель вся в яхонтах она. Цари небес золотистыми руками, стеблистыми руками в 4 местах, где ножки ложа закрепили. Меж тем в пространстве девы, ухватив цветистые, как яхонт, балдахины, запели песни, хор, зовущий хор, чтоб укрепить его в свершениях правых. А Нага Раджи, радуясь ему и к верному склонясь благоговенью, навстречу к Бодхисаттве и зашли, как раньше честь являли прежним Буддам. Они пред ним рассыпали цветы, и существа, что в чистые одежды всегда одеты в небе, перед ним веселым предавались ликованием, не радостью пристрастной восхитясь, а потому что все творение мира, что в океан скорбей погружено, снискало верный путь освобождения. Сумеру, первозданная гора, что прочный есть устой земли великой, когда явился в Бодхисаттва в мир, пред этим совершенством содрогнулась. Весь мир был чрезвычайно сотрясен, как бы челнок, гонимый сильным вихрем, цветочная утонченная пыль, сандала дух и скрытый запах лилий, их нежность сокровенная взнеслись, и в воздухе возвышенном смешались, и вместе так на землю пали вновь. Луна и солнце в правильном течении удвоили свой лучезарный блеск, и свет огня, повсюду загораясь, в топливе не нуждался, чтоб гореть. Вода, ключом свежительно прохладным, мерцая, проступала здесь и там, и радовались женщины на это, и пили, и купались они. Во всех возникли радостные мысли, и сонмы духов, словно облака, доподлинностью веры услаждались. В садах и лумбине, посреди стволов, в великом изобилье расцветали вне времени чудесные цветы, всю редкостность особою являя. Разряды же зловолящих существ постигли сразу любящее сердце. Все скорби и недуги меж людей без всякого лечения исцелились. Звериный крик, разнообразный вопль притих, и воцарилось молчание. Всплеснулась стоячая вода, и потекла речным потоком быстро. И все ручьи, где слизь и грязь была, внезапно стали светлы и прозрачны. На небе не сгущалось облаков, и музыка была слышна повсюду. Все существа, что чувствуют, живя, узнали свет вселенского покоя. Лишь Мара, царь желаний и страстей, не радуясь, печалился глубоко и был один. Властительный отец столь дивного, когда увидел сына, хотя уверен был в своей душе, однако был подвигнут изумлением и изменился в лике. Между тем, как взвешивать значение события, то радуясь, то сетуя? А мать, царица, увидавши, что ребенок родился всем законам естества противоречия, в робком женском сердце сомнительно была, и ум ее меж крайностей качался, схвачен страхом, не различая в знамениях сих, что радостно, а что, быть может, грустно, давала доступ скорби вновь и вновь. И женщины глубокой долгой ночи, блюстительницы ночи мировой, небесного просили указания, молили, чтобы новое дитя благословенным в этой жизни было. В тот час в священной роще был брамин, был некоторый верный прорицатель с достойным видом, славный, потому что был искусен он и полон знания. Увидев знаки, в сердце он своем возликовал на дивное событие. Дабы смущенным не был больше царь, ему сказал он голосом правдивым: «У всех, кто в этом мире порожден, желание есть, чтоб сын родился славный. И ныне царь, как полная луна, быть в радованье должен завершенным за тем, что у него родился сын, единственный и дивно несравнимый, что будет славой роду своему. Веселым будь и прогони сомнения. Все знамения ныне говорят, что дому твоему преуспеяние. Прекрасно одаренное дитя с собой несет освобождение мира. Такое тело с цветом золотым имеет лишь учитель, данный небом. Достигнет просветленности вполне, кто наделен приметами такими. А ежели вас хочет быть в мирском, всемирным он прибудет самодержцем. Везде прият властителем земли, монархом будет четырех империй. Как солнце, свет, среди других огней, он между всех прибудет превосходным. Но если будет он искать жилья среди пустынь лесных и гор безлюдных, но если сердце мудрости отдав, он обратится весь к освобождению, вселенную он светом озарит. Затем, что как средь гор монарх Сумеру, или золото средь ценностей есть царь, или океан предел среди потоков, или луна есть первая меж звезд, или солнце между всех светил небесных, так совершенный, что родился в мир, идущий тем путем, который начат, есть самый совершенный меж людей. Его глаза светлы, и, расширяясь, все видит больше, больше пред собой. Их затеняют длинные ресницы, а цвет очей фиалковый есть цвет. Раек в глазу, кружок есть светло-синий, весь очерк словно полная луна. Такие знаки без противоречия дают узнать, как бы отбросив тень, что состояние мудрости здесь полно. Царь, усомнившись, снова вопрошал. И снова отвечал рожденный дважды. Он изъяснил, что были у других царей земли сыны предназначения. Воспомнил Бхригу и Виасу он. И назвал сладкогласного Вальмики, среди имен, которые горят в умах людей, как звезды светят в небе. Наполни, царь, восторгом светлым дух, как светлый мед золотится в полной чаше. Не дозволяй сомнениям говорить. И радовался царь словам провидца. В саду же Риши был, что свято жил. Асита звался он. И был искусным в истолковании знаков и примет. Он молвил, вдохновясь, «О, правосудный! Во имя правых в прежних жизнях дел теперь плоды прекрасные явились. Услышь меня, скажу, зачем я здесь. Когда я шел сюда дорогой солнца, я слышал, как в пространстве мировом вещали девы, что рожден царевич». Который мудрость явит в полноте. И сверх сего я видел предвещанья чудесные, которые меня предстать перед тобою побудили. Да будет мною узрен Сакья-царь, установитель правого закона. Царь повелел младенца принести. Царевича увидев, на подошвах тех детских ног увидев колесо, тысячекратной явлено чертою, между бровей увидев белый серп, меж пальцев тканевидность волоконца, и как бывает это у коня сокрытость тех частей, что очень тайны. Увидев цвет лица и кожи блеск, заплакал мудрый и вздохнул глубоко. Царь, видя слезы Риши, был смущен, и у него пресеклось дыхание. Привстав, он с беспокойством вопросил, «Что в сыне есть моем таком прекрасном, что мало от богов отличен он, и видом обещает совершенство, изящен, бесподобно и красив? О, что в нем есть, что так тебя печалит? Или, может быть, да не свершится так, он в жизни краткодневен? Или он только не больше, как осенний есть цветок?» Из иния цветок, дохнешь, и где он? Увидевши, что царь так огорчен, немедленно ответил ему Риши. Да ни на миг не будет царь смущен. Да помнит, что сказал я, а сомненью да никогда не даст он в сердце ход. Великое все знамения вещают. Но вспомнив про себя, что вот я стар, я слезы не сдержал. Конец мой близок, твой сын, всем миром будет он владеть, родившись. Он закончил круг рождений, придя сюда во имя всех живых. От царства своего он отречется, он от пяти желаний ускользнет. Он изберет суровый образ жизни и истину ухватит, пробудясь. Засим. Во имя всех, в ком пламя жизни преграды он незнанье раздробит, препоны тьмы незрячий уничтожит, и солнце верной мудрости возжжет. Всю плоть, что потонула в море скорби, в пучине безграничной громоздясь, недуги все, что пенятся, пузырясь, преклонный возраст, порчу, как бурун, и смерть, как океан, что все объемлет, соединив, он в мудрости челнок, в свою ладью, все нагрузит бесстрашно, и мир от всех опасностей спасет, отбросив мудрым словом ток вскипевший. Власть размышления, словно свежий ключ, его учение, словно близкий берег, достаточный для всех нежданных птиц. В реке широкой есть довольно влаги, все существа, что знают страсть и зной, здесь могут пить, преграды не встречая. Все те, что знают встречный ветер скорбей, все те, что впали в плен пяти желаний, обмануты пустынею глухой, лежащий меж рождением и смертью, без знания, где же путь, чтоб ускользнуть для этих в мир родился Бодхисаттва, чтоб путь освобождения показать. Огонь хотенья, чье горенье вещи, которых жадно жаждешь, больно жжет. Он тучки милосердия дал возникнуть, быть облачком, дал жалости своей, и дочь закона может погасить их. Вратами хищной жадности храним, а плод тяжелый мрачного безверия, сцепивший все живые существа, замкнутым был. И вот врата разъяты. Щипцами этой мудрости, что есть алмазное, противоречие хоть и он вырывает. Петли бредней всех распутов, распустил он сеть незнания. И кто был связан, вот он без цепей. Не сетуй же, о царь, а знай лишь радость, что до меня через старость в смерть иду, и не смогу, увы, его услышать. Хоть мыслью осененный, все же я не прикоснусь к ученью Бодхисаттвы. Мне не дано, я тело износил. Родиться должен вновь, как высший дева, но все-таки подвержен бедам трем, которые, скорбя, еще узнаю. Упадок сил, преклонный возраст, смерть. Узнав причину истой скорби Риши, промолвил царь: «Ты мне даешь покой, но мысль, что он свое оставит царство, покинет дом, та мысль меня гнетет». Услышав это, Риши обратился к царю и молвил верные слова: «Он просветление полного достигнет». Так, утишив сомнение царя, велением своей духовной силы поднялся в воздух Риши и исчез. Суд Ходана, услышав все, что слышал, и видя предвещательность примет, проникнут был почтением к дитяти, и ряд своих забот удвоил он. Он издал повеление по царству, что узники свободны от темниц, и, согласуясь с волей книг священных, распространил на всех свои дары. Когда дитя прошло через завершенность десятидневья, зоркий ум отца вполне спокоен стал, и возвестил он, что будут нынче жертвы всем богам, и общинам благоговейным будут обильные дары, и всем родным, и всем не только властным, но и бедным. И кто хотел, являлся за скотом, за деньгами, конями и слонами, и всяк в размере нужд был награжден. Потом, гаданием час избрав счастливый, дитя переселили во дворец, поставив колыбельку на повозку и дав повозку ту вести слону с прекрасно белоснежными клыками, сияющему дивной красотой, блестящему от разных умощений и яркому от множества прекрас. Обняв дитя, царица круг свершила, благоговение духом вознося, потом в свою блестящую повозку она взошла, а царь сопровождал. И сонмы слуг, и весь народ шли вместе. Так Шакра, царь небес, через лазурь идет, а вокруг него толпятся девы. Так Магешвара, полный торжества, младенца шестиликого родивший, давал даянье щедрою рукой. Так ныне царь, как был рожден царевич, возликовал с царем же весь народ, и было в ликовании все царство. Глава 2. Дворец. И вот чертог царя был весел, и все родные были щедры, за тем, что был рожден царевич необычайной красоты, слоны, и кони, и повозки, и драгоценные сосуды приумножались каждодневно, везде, где в них была нужда. Из недр земли самоисторгнут являлся блеск сокровищ скрытых, и самоцветные каменья, придя из тьмы, впивали свет. С вершины снежных гор спускаясь, слонов явилось стадо белых, и вот, хоть были не ручными, пришли бесшумными они, не укрощенные рукою ничьей, но самоподчинившись и непревзойденно прекрасны, явились кони всех мастей. Их гривы в яхонтах сверкали, хвосты их были словно волны, и рьяно так они скакали, как бы примчавшись на крылах. Коровы с телом тучно стройным, и с шерстью очень чистой в цвете, и с молоком душисто свежим пришли в числе, как облака. Вражда и зависть уступили, давая путь покою мира. Везде довольство возмогало, и единение сердец. Был тихий воздух, дождик в меру, не слышно было вскриков бури. Не выжидая часа, стебли взросли и дали урожай. Созрела пятикратность злаков с зерном душисто-полнокровным. У тварей всех родились чада, не повредивши их тела. Все люди, даже те, что мыслью не знали четырех великих, являли светлый блик без злобья, существовали без вражды. Все люди с женами своими, все женщины, что были в мире, являли свет души глубинной, как люди самых первых дней. Все божьи храмы, все часовни, сады, ключи, криницы, рощи в неукоснительное время являли всю свою красу. Был неизвестен голод с жаждой, оружие бранное дремало, недуги скрылись, и повсюду лишь были дружба и любовь, взаимонеже наслаждение. Без оскверняющих желаний все соблюдали справедливость, и был неслышен звон монет. И все, кто мог, давали щедро, не помышляя о возврате, четыре правила совершая, желанной высшим чистоты. Как воно время Ману Раджа родил дитя, что называлось блеск солнца, злое прекратилось и был расцвет во всей стране. Так ныне был рожден царевич, и все приметы возвестили благополучие и счастье, и был Сиддхартой назван он. И ныне царственная матерь, царица Майя, видя сына, таким отмеченного блеском, в чрезмерном счастье умерла. Вознесена была на небо. Праджапати же, Гаутами, дитя подобное увидя, ему была как мать сама. Как в свете солнце или месяц растут, крепчая понемногу, дитя росло в духовной силе, росло в телесной красоте, струило тело дух сандала, неоценимость аромата, дышала полностью здоровья, блестя в запястьях золотых. Владыки-данники, узнавши, что у царя рожден наследник, дары послали: колесницы, коней, оленей и быков, одежды, ценные сосуды и много разных украшений, но хоть дары блистали ярко, царевич был невозмутим. Еще был малым очерк тела, но сердце в малом было стойко, и дух, для замыслов созревший, не мог быть тронут суетой. И вот царевич стал учиться, но только что ему расскажут, уже все знал он без запинки и превзошел учителей. Отец, такого видя сына и чувствуя его решимость уйти от всех соблазнов мира, стал вопрошать о именах тех, кто в его был славен роде среди утонченно красивых. И первую междев приязных средь всех была Яшодхара. Она во всем была такая, чтобы пленен ей был царевич. чтоб это сердце было можно ей нежной сетью уловить. Царевич, столь от всех далекий, душой и с виду чарователь, и дева, в прелести любезной столь утонченна и нежна, всегда тверда и величава, и весела и днем, и ночью, полна достоинства и чары, спокойствия и чистоты, как некий холм, легко взнесенный, как белизна осенней тучки, тепла по времени или же, согласно часу, холодна. Со свитою поющих женщин, чьи слышны голоса согласно, и неприятного нет звука, но все забвения дают, подобные гандхарвам неба. Они желанными все были и увлекали нежно сердце, зовущей очи красотой. Так, слыша сладкие напевы, прекрасный юный бодхисаттва жил во дворце своем высоком, где вечно музыка слышна. А царь-отец во имя сына в свершенье правого закона в своем дворце жил чистой жизнью, изгнав из сердца темноту. Не осквернял себя чрезмерным хотеньем, видя в том отраву, и мысли те любя, через кои покорены сердца людей, тех обращая, в ком безверье, мир направляя к просветленью, хотел всеобщего покоя, что нашим детям мы хотим. Он также был благоговейным, пред духами сжигал он жертвы, и, сжав ладони рук в молитве, в себя впивал он блеск луны. Купался в чистых водах Ганга, купая сердце в водах веры, стремясь не к малым совершениям, чистосердечно мир любя, горя сочувствием к живому и понимая мудрость духов, служа добру, себя явил он, как мудрый зодчий на земле. С самим собою в полном мире, являя в членах соразмерность, блюдя покой глубокий сердца, он совершение свершил. Меж тем царевич жил в согласии с Яшодхарой, своей супругой, и время шло своим порядком. Сын Рахула им был рожден, и мыслил царь: «Мой сын, царевич, теперь уже дитя имеет, престол наследованием точным вполне надежно укреплен. И так, как сын мой сына любит, как я люблю его любовью, он не захочет дом оставить, а будет праведным царем. Так, превосходнейшую карму он уготовал лучезарно, как солнце тысячами в мире шлет светоносные лучи, и лишь хотел, чтоб сын, являя свои достоинства, был славен, чтоб светлое, снискавшее имя, рожденный Богом, звался он». Глава третья. Тревога. Там, в овне, лежат лужайки, брыжет влагой водомет. Чисты свежие озера, разно светятся цветы. На ветвях дерев рядами золотистые плоды, от ветвей глубокие тени, стебли нежный изумруд. Много там и птиц волшебных, в играх вьются посреди, и цветов четыре рода на поверхности воды. Краски светлы, дух душистый, девы стройные поют, и царевича пленяют струнной музыкой они. Из чертога, слыша пенье, он вздыхает о садах. Хочет он у слад садовых быть в смарагдовой тени. И, лелея эти мысли, хочет выйти из дворца. Слон в цепях так тяготится, хочет воли и пустынь. Царь, услышав, что царевич быть желает в осадах, повелел их разукрасить и в порядок привести. Сделал царскую дорогу очень ровной и прямой. Все убрать с пути, что может взор глядевший оскорбить. Старых, хилых и недужных, иль увечных, или тех, кто, нуждаясь, непригляден, иль чрезмерно воскорбел. Царь-отец об этом думал, чтоб царевич в этот час сердце юного не ранил, огорчение узнав. Во свершение приказания разукрашены сады, и царевич приглашен был пред отцом царем предстать. Сын приблизился с почтением, тронул царь его чело, цвет лица его увидел, грусть и радость ощутил. Но в своих сдержавших чувствах их вовне не показал, рту его хотелось молвить, сердце он свое сдержал. Вот в каменьях самоцветных колесница, а пред ней четверня красивых, статных, равных в прыткости коней. Кони выучки хороший, бег их точно предрешен, белоснежные, а сбруя перевита вся в цветах. Строен тот, кто в колеснице направляет бег коней. Путь усыпан весь цветами, по бокам висят ковры. Деревца, малютки ростом, обрамляют царский путь. На столбах резные вазы, разноцветный вьется стяг. Чуть повеет легкий ветер, шевельнется балдахин. Светлый занавес качнется, шелк узорчатый шуршит. Вдоль дороги много зрящих, смотрят зорко их глаза, но не груб тот взор, а кроток, словно лотос, что склонен. В круг царевича владыки свита следует за ним, словно это царь созвездия, окруженный сонмом звезд. Всюду шепот заглушенный, редок в мире вид такой, все сошлись, богатый, бедный, кто смирен и кто взнесен. Бросив дом, как только был он, не поставив скот в загон, и монеты не считая, и дверей не заперев, все пошли к дороге царской. Башни все полны людей, люди в окнах, на балконах, на валах, среди дерев. Все тела, склонив согласно, взоры все стремя в одно, все умы в один сливая, были зрящие, как круг. И окружно устремленный, к одному тянулся ум. Вид, как бы небесной тени, возникал и проплывал. Словно лилия, что только перед этим расцвела, на садовые лужайки светлоликий устремлен. Во свершение предвещания старца Риши слов святых, в круг себя царевич смотрит, приготовлены пути. Влагой политы дороги, у толпы нарядный вид, ткани светлы, и царевич ликованье ощутил. В колеснице златосветной пред толпою он возник, и народ смотрел на блески этой юной красоты. Между тем властитель Дева из пределов чистоты снизошел, и близ дороги он с внезапностью возник, превративший лик свой светлый в дряхлый облик старика. Он изношенным явился, сердцем слабым от тягот. И царевич, видя старца, страх тревоги ощутил. Вопрошает он возницу, это что за человек? Голова его седая, телом дряхл, в плечах согбен, очи тусклы, держит палку, ковыляет вдоль пути. Или он высох вдруг от зноя, или таким он был рожден? И возница, затрудненный, не умеет отвечать. Он бы вовсе не ответил, если б Дева вмиг ему не умножил силу духа и в ответ не предрешил. Вид его иным был видом. Пламень жизни в нем иссяк. В измененном много скорби, мало радости живой. Дух в нем слаб, бессильны члены. Это знаки суть того, что зовем преклонный возраст. Был когда-то он дитя, грудью матери питался, резвым юношей он был. 5 он чувствовал восторгов, но ушел за годом год, Тело порчи подчинилось, и изношен он теперь. И взволнованный царевич вновь возницу вопросил. «Человек тот, он один ли дряхлым возрастом томим, или буду я таким же, или будут все, как он?» И возница вновь ответил и промолвил, говоря: «О, царевич, и тобою тот наследован удел. Время тонко истекает, и пока уходит час, лик меняется, измене невозможно помешать. Что приходит несомненно, то должно к тебе прийти. Юность в старость облачая, общий примешь ты удел. Бодхисаттва, что готовил с давних дней оплот ума, зодчим мудрости высокой безупречным быть хотел, о преклонности печальной, слыша верные слова. Так сражен был, что внезапно каждый волос дыбом встал. Как в грозу раскаты грома обращают в бегство скот, так сражен был Бодхисаттва и глубоко воздохнул. Сердцем, сжатым пыткой, старость, взор застылый устремив, думал он о том, как скорбно бремя дряхлости узнать. Что за радость, так он думал, могут люди извлекать из восторгов, что увянут, знаки ржавчины прияв? Как возможно наслаждаться тем, что нынче силен, юн, но изменишься так быстро и, исчахнув, будешь стар? Видя это, как возможно не желать, бежать, уйти? И возница Бодхисаттва говорит: «Скорей назад! Что сады мне, если старость надвигается, грозя, если годы этой жизни словно ветер, что летит? Поверни же колесницу, во дворец вези меня». Но как бы придя к гробницам, был и дома скорбен он. Царь, узнав о грусти сына, побудил его друзей предпринять прогулку снова и велел прибрать сады и еще пышней украсить, всю дорогу повелел. Но теперь явился Дева как недужный человек. Он стоял там у дороги, безобразен и раздут. С бормотанием весь заплакан, руки-ноги сведены. И спросил опять царевич: «Это что за человек?» Отвечал ему возница, и ответ гласил: «Больной. Все четыре естества в нем в беспорядке сплетены. Силы нет, и весь он слабость, просит помощи других». И царевич, это слыша, сразу сердцем грустен стал и спросил: «Один ли только скорбен он, или есть еще?» И ответ гласил: «Такие всюду в мире люди есть. Кто живет, имея тело, должен в жизни ведать боль». Слыша это, был царевич мыслью скорбную смущен. Так порой на рябе водной схвачен зыбью лик луны. Кто в печи великой горя ввержен в дым и в гучий жар, как он может быть спокойным, может ведать тишину? Горе, горе ослепленным, если может вор болезнь каждый миг предстать пред ними и в веселье бросить тьму. Вновь золотая колесница повернулась назад, и скорбел он, боль недуга видя в зеркале ума. Как израненный, избитый тот, кто посох должен взять, в одиночестве, в безлюдье, так он жил в своем дворце. Царь, узнав, что сын вернулся, вопрошает: «Почему?» И ответ ему был точный: «Боль недуга увидал». На блюстителей дороги царь посетовал весьма, сердце он сдержал, тревожась, ничего он не сказал. Он число поющих женщин увеличил во дворце, вдвое громче раздавались звуки пения теперь. Эти лики, эти звуки чарой быть должны тому, кто, лелея наслажденье, дом не должен разлюбить. Днем и ночью множа чару умножается напев. Но царевич не внимает, и не тронут чарой он. Царь не сходит самолично, чтоб сады все осмотреть, избирает свиту женщин с наилучшей красотой. Тех, что смогут все устроить с быстрым вкрадчивым умом, и мужское сердце могут нежным взглядом уловить. Он еще поставил стражей вдоль по царскому пути и убрать велел с дороги все, что может ранить взор. Знаменитому вознице убедительно сказал, чтоб смотрел он хорошенько, надлежащий выбрал путь. Между тем, великий Дева, из пречистой высоты снизойдя опять, как прежде, лик умершего явил. Перед взором Бодхисаттвы тело четверо несли. Это видел лишь царевич и возница, не народ. «Что несут они?» — спросил он. «Там знамена и цветы, свита, полная печали, много плакальщиков там». И возница, знаку свыше повинуясь, отвечал и к царевичу промолвил: «Это мертвый человек». Жизнь ушла, и силы тела истощились у него. Ум без мысли, в сердце камень. Дух ушел, и он чурбан. Нить семейная порвалась, в белом трауре, друзья. Уж его не радость видеть, в яме скрыть его несут. Имя смерти услыхавши, был царевич угнетен. Сердце сжалось мыслью трудной, и печально он спросил: «Он один ли этот мертвый, или в мире есть еще?» И услышал он, что в мире то же самое везде. Жизнь начавший, жизнь окончит. Есть начало, есть конец. Силен, молод, но имея тело, должен умереть. И царевич отуманен. Мыслью скорбную смущен, весь пригнулся к колеснице, словно принял тяжкий гнет. Пресекалось дыхание у него, как он сказал: «О, безумье заблуждение, роковой самообман, тело — прах! И это зная, не печалися, живут, сердце бьется, и не хочет знать, что все исчезнет здесь». Он к вознице обратился, повернуть велел назад, чтоб не тратить больше время, не блуждать среди садов. Как бы мог он с этим страхом смерти, ждущий каждый миг, с легким сердцем веселиться, уезжая вдоль пути? Но возница помнил слово говорившего царя и назад боялся ехать, и вперед помчал коней. Кони дрогнули и мчались, задыхаясь, ко садам, и примчались к тихим рощам, где журчали ручейки. Возвышались деревья в изумрудной красоте, звери разные блуждали по земле среди травы, и летучие творенья пели ласково кругом. Взор и слух имели радость, было дивно в садах.
1: Ведорадио. Все секреты счастья для вас.

Человек для того, чтобы просто выжить, прокормить себя в наше время, тратит огромное количество усилий. И в то же время, причем эти способы питания, получения питания, мягко говоря, варварские. То есть для того, чтобы обеспечить питание, люди построили целую цивилизацию, целую систему массового убийства живых существ с развитым состоянием сознания. Вот в частности, мы говорили об убийстве коров. Это считается одним из таких варварских действий. Но люди не думают об этом. Убийство происходит каждый день. Сотни, тысячи живых существ так вот убиваются. И люди думают, что вот это является нормальным. Вот эта вот трагедия современного цивилизации заключается в том, что люди думают, что нормально жить за счет вот такого варварского насилия над творением, которое дано нам для пользования, но мы пользуемся таким варварским способом. Считается, что с точки зрения ведической культуры, считается, что вот этот способ варварский, насильственный, он и формирует цивилизацию варваров. Люди современные думают, что они очень продвинуты, что они очень развиты, что они очень высокообразованы. Но если присмотреться к жизни современного человека с точки зрения ведического миросозерцания, то мы обнаружим, что это дикое, хаотичное, так сказать, существование, подобное недостойное как бы человеческой формы жизни, где убиваются, скажем, коровы, земля отравляется, выкачивается множество полезных ископаемых, и существуют очень грубые варварские способы как бы использования или эксплуатации природы, которые вызывают тревогу. Многие современные исследователи, экологи озабочены тем, что экологическая ситуация такова, что человек становится причиной гибели творения. То есть уничтожаются леса, отравляются земли, отравляется воздух, вода. И уже практически, причем это делается совершенно, процесс идет неуправляемый. То есть сбрасываются отходы, токсичные отходы. То есть в результате сама среда обитания превращается в адское существование. Основной вывод, который мы можем делать, отсутствие знания, понимания социальной философии и духовной реальности приводит к тому, что современное общество занимается, по сути дела, процессом методичного, систематического самоубийства. То есть уничтожается среда обитания, уничтожаются люди. Вот в России, допустим, к нашему огорчению, одно является одной из самых передовых стран в отношении самоистребления себя. То есть уничтожается будущее поколение, уничтожаются наши дети, зародыши в утробе матери. То есть вот эти так называемые аборты, это они проходят ввиду того, что люди лишены знания, что они делают. То есть впрямую, что называется, не ведают, что творят, не знают, что они убивают живые существа уже. Согласно ведам, жизнь начинается, и это не только веды об этом сейчас говорят и православные традиции, и в других религиозных традициях, то, что жизнь начинается с момента зачатия. И более того, с ведической точки зрения, вот этот процесс появления ребенка, он начинается еще с медитации родителей на качество и, так сказать, характер будущего ребенка. То есть дети появляются достойные той медитации, тех устремлений, тех взглядов и того интереса, который проявляют их родители. И после зачатия ребенок уже существует в тонкой форме, и его тело просто оформляется постепенно. И процесс вот этого убийства в чреве матери, который называется абортом, и который практически не регулируется, это один из варварских процессов самоуничтожения. Согласно статистике, каждые 7 минут в России убивается ребенок. И при этом ставится задача, вот руководством страны ставится задача, что у нас народ вымирает, нам надо повышать рождаемость и так далее. И при этом люди убивают даже тех детей, которые появляются. И это все вследствие вот этого невежественного представления жизни, представления, что такое жизнь, что такое смерть, какова ответственность за эти деяния, в чем смысл жизни и способ развития. Веды отвечали на эти вопросы широко, детально, подробно. По каждому из этих вопросов люди получали в процессе обучения и воспитания очень ясную, детализированную программу, как действовать, как жить, для чего жить, как можно достичь совершенства, в чем совершенство.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Представьте, что вы приходите в себя, у вас какой-то провал в памяти, вы приходите в себя и вдруг осознаете, что вы находитесь на боксерском ринге. Боксерский ринг, напротив вас двухметровый здоровый боксер в перчатках, который с недобрым лицом движется в вашу сторону. Что вы будете делать? Отлично. То есть кто-то будет спрашивать, ну, как я здесь оказался, это как вы его спросите, когда он идет? Угу. Что, ну, сможете смоделировать ситуацию? Воображение работает?
1: Да.
0: Ну, смоделируйте и поймите, что вы будете делать.
1: Сначала проверять, если перчатки, может быть, я не по противнику, мне не нужно, может быть, я судья. Что я вообще здесь делаю?
0: Кто-то, я вижу, руки складывает молитвенно, видимо, будет просить о снисхождении, чтобы больно не бил. Кто-то побежит, это естественная реакция, потому что мы не обладаем квалификацией биться. Кто-то сразу ляжет на ринг. Немногие нападут, но есть такие отчаянные среди вас, я уверен. Но, как правильно сказал молодой человек, как его зовут?
1: Юрий.
0: Как правильно сказал Юрий, мы сразу кинулись в этот обычный сценарий, когда надо что-то делать. Да? Но мы не проверили вопрос, кто я такой на этом ринге. Если я судья, мне надо судить, я начинаю себя вести так, как вот сейчас было озвучено. Или побежал с ринга, да? Или напал и сбил, или стал желать счастья на расстоянии, пока вот 3 метра есть, и они сокращаются, я желаю тебе счастья, да? Кто-то начал молиться. Но это вроде как все правильные действия, и даже какие-то из них гуни благости. Но это обесценивает сам поступок, потому что мы заведомо действуем сложной платформы, мы не поняли, кто мы такие. И этот вопрос, а кто я такой, он предшествует вопросу смысла. Потому что если я являюсь этим телом, этот ответ, который, ну, бессознательно транслируется современной культурой, она навязывает. То есть она не дает правильных ответов, явных ответов, четких ответов. Но она создает такое пространство, такую атмосферу, в которой как бы, ну, эти ответы естественным образом проявляются. И наша культура, она такова, что этот ответ, естественный этот ответ, ты – это тело. Это означает очень простые следствия. Какие? Потребляй, работай, сдохни. Живи для себя. Живем один раз. И такая философия, она заведомо, ну, обесценивает вообще понимание жизни. И нужно пойти определенными шагами, определенными ступеньками. Вначале, ну, понять, что я этим телом не являюсь. Это тоже, кстати говоря, важно. Теоретически вроде как мы все знаем, да, потому что лекции слушаем, но практически по факту оказывается, что продолжаем себя вести точно так же, как

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении.

любое знание, которое есть на Земле, любая культура, она имеет один только источник. И это источник достояния всего человечества. А различные рамки, которые накладывают этносы, национальности и там, государства, это всего лишь ограничение искусственное. Само по себе знание, оно одно на всех. Каждый человек, он болеет, будь он негр или там какой-то светлой расы. Все болеют, практически болеют здоровьем, есть здоровье. В Чаракасамхите есть такой стих, в котором говорится, что причин болезни для человека очень много, но причина здоровья только одна – это контроль чувств. И для любого человека, на любого это действует, не только для кого-то. Но так или иначе, знание, оно имеет возможность или как имеет право быть достоянием всего человечества, не только какой-то определенной нации. Допустим, знание, которое мы сейчас изучаем, сохранилось на территории Индии. Но у нас не должно возникать противоречий, что это индийское знание или какое-то. Точно так же, как у нас не возникает противоречий, когда мы пользуемся телефонами Nokia там, или еще какими-то другими вещами. У нас не возникает противоречий, мы не говорим, что это не наше. Хотя некоторые могут говорить. Вот. Но вот эти рамки, снова хочу сказать, национальные, этнические, государственные, это просто рамки, которые есть, которые называются ложным эго. Само знание, оно преодолевает различные временные границы в основном. Знание начинается, берет свое начало во время создания Вселенной, потому что вся эта Вселенная создана сознанием. Вся эта Вселенная, она движется в условиях знания. Планеты движутся определенные скоростя, никто ни с кем не сталкивается. Тела работают, печень расщепляет белок, там, желудок расщепляет пищу. Мы об этом не задумывались, мы этого не придумывали сами. Все это происходит без нашего участия. И это знание проходит свой этап всегда, но на протяжении всей эволюции. Даже не эволюция, а инволюция. Здесь речи не идет о каком-то возрастании или развитии. Речь во Вселенной идет о деградации. И таким образом знание, появляясь где-то, оно приобретает различные окраски в соответствии с деятельностью, с желаниями живых существ. Так, например, будучи популярным, ведическое знание обретает различные окраски, такое как русские веды, финские веды, германские веды, там, и у всех веды. И почему веды? Веды, веды, веды. Хотя в самих этих произведениях нет слова веды, просто его как-то так окрасили. Есть различные другие указатели знания. Веды, веды, веды. Просто это слово популярное. И что значит веда? Веда означает знание. Веда знание. Причем это знание не относится ни к какому государству. То, что мы читаем в газетах, это тоже веда. Ну, если вот, в общем так перевести. Но говоря о ведах или о знаниях, здесь мы будем говорить о знаниях в связи с абсолютной истиной. Есть такое утверждение в Шримад-Бхагаватам, что нет смысла о чем-то разговаривать, если мы не связываем это с Богом, потому что все это будет бесполезной тратой времени. В Бхагавад-гите Господь говорит, что в 15 главе, в 15 стихе «Веданта Крит» Сарва Сичаха Кридиса Невишна Матах Смритель Гьяна Макуха Намча Юдай Ща Сарва Ярахама Юлия Веданта Крит Веда Витая Вача. И Господь говорит, что я являюсь создателем вед, и мы здесь, и он же является вообще источником всего. Сарва Карана Каранам, он является причиной всех причин, хотя сам он не имеет никакой причины. И таким образом источником знания является Бог.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

некоторые ученые утверждают, что санскрит появился из русского языка. Какими фактами и доказательствами можно опровергнуть это утверждение? Если можно, расскажите о трех языках, на которых говорят живые существа во Вселенной. Насчет трех языков во Вселенной не знаю, по-моему, их гораздо больше. Но что касается санскрита, то если санскрит произошел из русского, когда первые санскритологи столкнулись с санскритом, они поразились его развитости. И санскрит — это живой язык. В отличие от латыни или древнегреческого языка, на санскрите до сих пор очень много людей говорят. Именно в Индии. Я не знаю в России ни одного человека, который бы тут хорошо говорил на санскрите. На русском-то мало кто хорошо говорит, не говоря уже о санскрите. И русский язык с точки зрения, если сравнивать эти два языка, то русский язык гораздо более примитивный. Они, в принципе, грамматически похожи, но русский язык очень сильно упростился в процессе замечательной эволюции и прогресса, который мы делаем, неумолимо приближаясь к идеалу Эллочки-людоедки. Но санскрит при этом сохранил свою изначальную структуру, сохранил свою сложность и сохранил свое влияние на людей. Язык чем хорош? Тем, что он в действительности развивает способность к мышлению. Мы можем видеть, что разные культуры, в зависимости от языка, на котором говорят эти люди, они совершенно по-разному функционируют. Наша русская культура в значительной степени возникла благодаря русскому языку, и все хорошие качества нашей русской культуры — это на самом деле результат нашего замечательного языка с его гибкостью, с его многообразием, с его каким-то, с его неопределенностью. Если взять английский язык, то он совсем другой. Соответственно, люди, сформированные этим языком, они тоже другие. Так вот, санскрит — это поразительный совершенно язык, явление, не знающее себе равных, которое было сформировано людьми гораздо более высокого интеллектуального уровня. И, в общем-то, это очень хорошее интеллектуальное упражнение для развития. Опровергнуть это несложно. Почему тогда санскрит остался, а русский отошел от этого идеала, что ли? Почему я утверждаю, что санскрит — это идеал? Это, в общем-то, не мое утверждение. Исследователи космического агентства НАСА американского утверждают, что из всех естественных языков санскрит максимально полно отражает все связи, которые существуют в реальности, и максимально точно. И поэтому искусственные языки есть, которые, скажем так, язык — это в сущности слепок реальности. Так вот, санскрит — это полный слепок реальности со всеми связями многообразными, которые в реальности есть, причем со своей философией и так далее.

И вот Арджуна начинает проявлять несмирение в данном случае. То есть, с чем это связано? С тем, что он хочет духовную, он хочет быть справедливым, но тогда, когда его вывели на центр битвы, на центр поля битвы, где стоят его там, где за Кауравов, за врагов сражаются его родственники фактически, то что возникло? То у него возникло противоречие, потому что он вроде бы хочет быть крутым духовным человеком, но у него реально в сердце жалость и сострадание к этим родственникам. Нельзя, конечно же, это воспринимать прямо. Но родственники олицетворяют материальные привязанности какие-то. Какой-то материальный образ жизни, который нам близок. И поэтому Арджуна что? Арджуна что делает? Он начинает проявлять отсутствие смирения. Потому что Кришна ему уже, ему уже тысячу раз до поля битвы сказал, что ты пойми, что если ты не будешь против них сражаться, они умрут во грехе, пойдут в ад. Потому что лучшее спасение для них, они там все предатели фактически. Для них лучшее, что может быть в жизни, это умереть. Причем от руки тех людей, которых они же предали. Это резонно. Как раньше, так до сих пор в этом, в Саудовской Аравии, там, где все, этот главный город их, как называется, там небоскребы. Да, в Дубае, да, все правильно. В Дубае, там же, если ты крадешь, просто приводят участок, отрубают руку. Запястье. Вначале палец. Вторая кража – кисть. Третья кража – понимаете? Все просто. И Америка, Америка, Европа, они говорили, да вообще вы изверги. Это известная история, когда эта тема была, это лет, может быть, 10 назад. Когда какой-то там дипломат, он говорил, что-то там у него в голову стукнуло. И начал говорить, это что вы делаете, это же насилие. Он говорит, приезжайте к нам в гости. Он приехал в гости. И увидел очень интересный момент. И люди машины не закрывают, квартиры не закрывают. Там у них жизнь, как, знаете, в раю в каком-то. То есть там только русские закрывают по привычке, да, там какие-то славяне. Машину там, пип-пип. Да там сигнализация даже не покупает. Зачем они нужны? Это тут нормально. Эти гаишники не проверяют права. А зачем проверять? Тоже у нас же все строго. Если просто заявит владелец машины на кражу, поймаем, не заявит, значит, он доверяет. Понимаете как? То есть там довольно-таки развитые люди. И спросили, зачем вы так делаете? Говорит, чтобы человек не мучился в будущем. Чтобы угрызения совести не мучили, чтобы те люди, у которых он украл, были спокойны, да, чтобы все, отрубил палец человек. Украл, отрубил палец первый раз. Все спокойны, все рады. Все рады, все прекрасно понимают, к чему это, да? И так далее. То есть смертная казнь есть до сих пор за убийство. Человек убил, правда, видите? Человек убил, его убили. Нормально. Зато не мучается. Зато человек не будет мучиться.

задать себе вопрос, где лучше жить, в теле человека или в теле свиньи? Вот я вас спрашиваю, где лучше жить, в теле человека или в теле свиньи? Какой у кого интерес, правильно? Вот смотрите, вы понаблюдайте за свиньей, домашнее задание вам. Съездите в деревню, понаблюдайте за свиньей. Смотрите ей в глаза, потому что глаза – это зеркало ума. Если понять, как человеку жить, то надо смотреть ему в глаза.

Медведь спит полгода непрерывно. Попробуйте поспать хотя бы сутки. Это будет каторга. Будете реально мучиться, просто страдать очень сильно от этого. Видите, человеческое тело что-то не очень. Вот так собрался. Ни секса, ни сна, ни еды нормальной нет. Комфорта тоже. Попробуйте в таком комфорте жить, как кошка. Так и так хорошо, и так хорошо. И так хорошо, и так хорошо. Как хочешь. И все хорошо. Видите, а у нас уже чуть-чуть постарше, и уже и так плохо, и так плохо. Всякому плохо. Видите, в этом мире все непросто. Допустим, если самая высокая мечта, высота, высота, значит, в следующей жизни птицы рождаешься. Чувствуешь счастье, летишь. Ой, дельтаплан. Ни один дельтаплан не может так человека нести, как птица. Она в воздухе живет, и там хорошо. Если человек хочет воздух, он как бы его, как бы воздух, у него самая высокая мечта, высота, значит, в следующей жизни полетишь. Мечта выполнится. Некоторые сны снятся. Вот мне часто сны снятся, что я лечу. Так лечу, куда-нибудь. Много раз такой сон мне снился. Это значит, что я в прошлой жизни, в одной из прошлых жизней был птицей. 100%. Некоторым снятся сны, что они кого-то рвут зубами. И так далее. Сны означают связь с прошлой жизнью. Сны как бы нам приносят знания о том, что было раньше с нами часто. Тонкое тело живет, функционирует, у него есть знания о прошлом, связь с прошлыми жизнями есть в нашем тонком теле. В этом мире все гармонично устроено, все виды жизни предназначены для разных вкусов счастья. Чего хочется, то и получишь. Человеческое тело предназначено только для самосовершенствования, не для того, чтобы сексом заниматься хорошо, не для того, чтобы хорошо кушать или комфортно жить в квартире, как мы думаем. Оно предназначено только для постижения своей глубокой духовной природы. Когда человек занимается такой деятельностью в человеческом теле, ему открывается все. И самое интересное заключается в том, что в это время он развивается как личность, и он становится, ему легче достигать того же, что другие тяжелым трудом достигают. Когда человек постигает свою внутреннюю природу, он развивает хорошие черты характера. Эти хорошие черты характера сразу поднимают его в обществе на более высокий уровень отношений. Потому что чем выше человек развит, тем более разумные люди хотят с ним иметь дело. Кстати, работа над собой, она всеблагоприятна. То есть она меняет судьбу человека, меняет отношения, меняет его жизнь. Поэтому самое главное и ценное, что человек должен в жизни делать, это работать над собой. И работа над собой начинается с того, чтобы получить на это силы. Человек не может часто работать над собой, потому что он хочет, но у него нет силы. Веды говорят, самый первый шаг к работе над собой – это начать жить в гармонии с этим миром. И чтобы понять, как жить в гармонии с этим миром, надо понять, как он устроен, немножко хотя бы.

земле, это поклонение не значит посещение мест паломничества. Потому что семейные люди, естественным образом, все люди, семейные и не семейные, все делают какие-то ошибки. У нас можем сделать какие-то, сработать какую-то дурную карму. И места паломничества, особенно много таких мест в Индии, такие святые места есть также на Руси, но в Индии их также. Их особенно много. Харидвар, Ришикеш, Шрирангам, Канчипурам, Яманотри, Ганготри, Бадринатх. Их можно очень долго перечислять. Огромное количество святых мест по всей Индии. И там также очень много святых рек. Эти места также связаны с приходом каких-то различных аватар Бога или каких-то величайших осознавших себя душ, чье появление даже было предсказано за тысячи лет до их прихода. И личности, которые обладают трансцендентным сознанием, очищают все эти места, и эти места насыщаются этой энергией. В ведических писаниях очень много различных описаний, что многие паломники, даже приходя в эти места, обращали внимание, что тигр пьет бок о бок с оленем, и у живых существ, которые издавле враждуют между собой или боятся друг друга в этих святых местах, которые пропитаны сознанием осознавших себя душ, у них нет вражды. Эти места также одухотворяются. Эти места, где тысячи-тысячи лет подряд поклоняются различные мантры, эта вибрация до такой степени пропитала всю атмосферу вокруг, что даже когда вы туда приходите, вы ощущаете, что вы как в другое измерение попали. Совершенно другой мир. И одна из обязанностей семейных людей – посещать такие места. И говорится, что человек, с него спадают вазы кармы. Целые вазы греховных поступков, накопленных не только за это рождение, за предыдущее рождение, они падают с него. Это одна из обязанностей семейных людей – при возможности ездить туда, в такие места вместе с семьей. Как-то самое главное, что человек может получить в таких местах, ему нужно стремиться встретиться с осознавшими себя душами, которые обычно селятся там и живут там. И желательно получить от них знания о том, кто такой я, и о смысле бытия, о смысле человеческой жизни. Поэтому так человек получит высшее благо. Это третья обязанность семейных людей. Вторая обязанность. Кстати, что значит поклонение? Слово «поклонение» разным этим аспектам, разным этим личностям или поклонение будет по-разному проходить. Например, поклонение животным, это, как мы говорили, это их чесать и кормить, и обходить коров. Поклонение высшим иерархам, это просто вы их почитаете, уважаете высших личностей. Одно из уважений, к примеру, у нас нет сейчас возможности все подробности рассказывать, например, если человек, такие нюансы, что он мусор не кидает в огонь, это тоже способ выражения почтения. В речке он не мочится или не испражняется, потому что не кидает мусор в речке, это неправильно. И это способы выражения почтения. И это такие способы выражения почтения. Когда мы благодарим землю, благодарим этих высших, эти стихии, этих личностей, которые за ними стоят мысленно. И это выражение поклонения на нашем уровне. И то, как приписывается поклоняться. Поклонение земле, это, как мы говорили, это посещение этих мест. И когда человек парикрама, древнее слово, ознаменующее паломничество. Парикрама буквально означает поклонение или... Говорится, что шаг за шагом. Конечно, шаг за шагом человек, который проходит по земле, по святой земле, когда он проходит эти святые места, когда он слушает о том, что здесь происходило и так далее. Это метод поклонения этой земле. То есть каждый шаг, он очищает его от кармы. Каждый шаг. Там еще есть некоторые нюансы, но это основные механизмы поклонения. И буквально это означает выражение почтения. Это, тут он выражает почтение просто по пленному монастырению, обходя эти места и слушая о том, что это такое, общаясь с определенными живыми существами, которые там живут, осознавшими себя.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Итак, смотрите, болезни ума. У меня есть психические каналы. 42 канала, вот этих вот так мы говорим. Смотрите, 7 слоев. Это как шоссе. Шоссейные дороги, которым движется энергия. 7, они называются дату на санскрите. 7 слоев основных. Я это изучил досконально. В Арбите разбирается только 7 слоев. Я пошел глубже и разбил эти слои, увидел, что они разбиваются на подслои и так далее. Смотри, 7 основных слоев. Наружный, средний, потом дальше 7, как матрешки, один за другим. И все они управляют разными функциями организма. В каждом слое еще есть 3 внутренних, которые внутренней частью организма управляют. 3 наружных. То есть в каждом слое 6, 6 и 7, 42. Знайте, что у каждого человека из этих 42 каналов 4 страдают с самого рождения, и это изменить невозможно. У каждого человека, вот я мужчине рассказал 3, одного не досмотрел. То есть 3 хронических заболевания на всю жизнь. Первое хроническое заболевание – поражение кровообращения, там, где я сказал. Второе – это с психикой. Третье – с наружными психическими функциями, это нервная система. И четвертое – я не посмотрел. Ну, не важно. Важно то, чтобы вы знали, что у каждого человека есть 4 направления болезней, которые развиваются всю жизнь. С самого рождения, недавно диагностировал ребенка, который родился 3 дня назад. У него уже каналы начали страдать потихоньку.
3: Почему?
2: Потому что так устроена эта жизнь. Человек должен страдать в этой жизни. Не все с коту масленица, коту на букву «С». Мы родились сюда не для счастья, для экзамена, понимаете? 4 канала из 42 саморождения забиваются. Когда они забиваются сильнее? Когда человек не соблюдает режим дня. Раз. Когда человек разочарован в жизни. Когда он в депрессии. Когда он не сдал экзамены судьбы. Когда он кого-то ненавидит. Когда он питается на ночь слишком много. Когда человек в целом постоянно объедается. Они забиваются, эти каналы. Когда человек чрезмерно трудится, они забиваются. Когда человек извращает свою чувственную деятельность, допустим, человек чрезмерно смотрит телевизор, каналы забивают, чрезмерно сексом занимается, каналы забиваются, чрезмерно объедается, каналы забиваются и так далее. Любая чрезмерная деятельность забивает каналы, эти вот 4. 4, которые должны давать хронические болезни. Это тонкое тело ума. Что делать? Выбирайте один из нескольких способов, какой вам лучше подходит. Первый способ. Смотрите, когда человек делает статические упражнения, то есть неподвижно, находится в неподвижном состоянии в разных положениях тела. Это очищает вот эти каналы и продлевает жизнь таким образом. Понятно, нет? Идея. Ни один врач вам не сможет это дать. Поэтому лечение врачей на самом деле это всегда уже последний этап. Когда ты запустил себя. Нормальные люди нигде не лечатся вообще. Они знают, как жить просто правильно. Первый способ – хатха-йога. То, что вам рекламировали, это серьезная методика, очищающая жизнь человека, дающая возможность продлить жизнь. Второй способ – дыхательные упражнения. Задержки дыхания очищают эти каналы. Есть несколько систем задержек дыхания. Выбирайте себе любую. Пранаяма – это тоже из Индии. Нет, там, бутейка, допустим, там и так далее. Выбирайте, какие вам больше нравятся и пробуйте. Что понравится, так и задерживайте дыхание. Задержки дыхания продлевают жизнь. Следующий способ очистить эти каналы – это легкий бег. То есть или легкая ходьба. Это должно делаться не в настроении «я хочу добежать туда», а «я бежу никуда». Просто бегу и радуюсь жизни, понимаете?

0: Вот это лечит каналы. А человек просто идет и все. Идет по привычке домой, по шпалам опять все.
1: Какое время
0: дня, да? Дня. Хороший вопрос. Лучше всего или утреннее, или вечернее. Вечернее не сразу перед сном, а утреннее не сразу после пробуждения. Ну, то есть утреннее, допустим, с 8 до 10, вечернее, допустим, с 6 до 8. У каждого выбирает свое, потому что кому-то лучше оздоравливать себя утром, а кому-то вечером, кому больше нравится. Не обязательно это нужно каждый день делать, но обязательно нужно себя оздоравливать. Понимаете? То есть надо понять, что равномерное движение спокойно оздоравливает одних людей, статические упражнения оздоравливают других людей, голодание на овощах. То есть человек ничего не ест. И пьет одну воду. Раз, один способ. Смотрите, разные виды голодания записывайте. Первый вид голодания. Ничего не ем, ничего не пью. Нужен для возрождения духовной, для возрождения решимости победить судьбу. Если человек хочет победить свою судьбу, он должен поститься сутки без воды и без еды. В этом случае у него копятся психические силы побеждать судьбу. Допустим, человек не может справиться с обидой, что его бросили. Пожалуйста, постимся. Ничего не едим, ничего не пьем. И все, весь этот день по возможности молимся. Да? Днем и ночью, круглый год. Сейчас мы дойдем до этого. Хронические заболевания мы с вами сейчас будем разбирать. Смотрите, то есть, когда человек занимается хатха-йогой, можно проводить вот такие как бы йога-ретриты, то есть заниматься усиленно йогой в течение дня, допустим, день по 3 часа. Несколько дней очищает каналы очень основательно. Ну, допустим, неделю. Можно так ездить и делать такие ретриты. Дальше. Голодание. Не надо делать много дней. Это очень неправильно. Неправильно голодать много дней подряд. Это разрушительно для психики действует. Потому что от такого длительного голодания психика становится очень чувствительной. И человек потом нормально не может жить в этом мире. Он все чувствует слишком сильно. Понимаете? Его тело, может быть, становится здоровее, но он уже не может жить, как все. Ему очень трудно становится жить, потому что тонкое тело становится слишком чувствительным, больше, чем ему положено в жизни. Чем больше чувствительности у человека, тем больше должно быть святости. Зачем нужна чувствительность, чтобы помогать другим? Если ты что-то чувствуешь, значит, ты должен этому помочь. А если ты не можешь помочь, тогда лучше бы тебе и не чувствовать. Чрезмерная чувствительность означает наказание, а не счастье. Понятно? Поэтому не надо слишком долго голодать, чтобы не усиливать себе чувствительность. Голодать человек должен следующим образом. Если человек хочет улучшить свою судьбу, облегчить страдания, грехи снять с себя, то он голодает на 11 день восходящей луны, на 11 день нисходящей луны. Знаете, что это такое? Смотрите в лунный календарь, написано 11 день. Любой 11 день означает, что в этот день скапливаются грехи, в пространстве и также в психике человека. И в этот день, если человек молится и ничего не ест, он сжигает эти грехи. Понятно? Сутки голодать. Самое лучшее просто сухое голодание для развития духовного здоровья своего. Лучше всего для решимости победы над судьбой. Интересно знать, что в ведической культуре эти 11 дни расписаны на весь год. Каждый день имеет свое значение. Допустим, в определенный день ты голодаешь вот так сутки, и ты можешь потом победить карму бесплодия. В другой день ты побеждаешь карму того, что ты не можешь выйти замуж. В третий день ты не можешь простить, голодаешь в этот день в году, и ты выходишь замуж, ну, прощаешь и так далее. Каждый день что-то значит. Целая наука. Изучать. Эти дни называются экадыши. Набирайте в интернет слово экадыши. Эка означает один, даши означает 10, 11 день экадыши. Набирайте слово и увидите книжку экадыши. Читайте и как бы поститесь. Это для духовного развития, для очищения своей судьбы. Следующий вид голодания. Для преодоления трудностей характера. В воскресенье постятся те, кто живет безответственной, ленивой жизнью. Для того, чтобы стать ответственным, перестать быть ленивым и перестать быть неуважающим себя человеком. Если, допустим, женщина чувствует, что она быстро подпускается мужчина, не пользуется ей, если человек не может сказать честно правду, он постоянно терпит, унижается перед другими. Пожалуйста, воскресенье, пост. Сухой пост, без воды, без еды. Для укрепления силы воли, преодоления плохой черты характера. Понедельник. Для чего? Для людей слушайте сначала. Понедельник. Пост для людей, которые не способны строить близкие, глубокие отношения с этим миром. Означает солнце — это солнце. Воскресенье — солнце, понедельник — луна. Женщина не может в семье строить отношения близкие. Мужчина не может ни с кем как бы принять на работе начальника, допустим. Ну, то есть нет возможности в семье жить. Постоянно вражда какая-то в сердце. Холод к людям. Значит, понедельник — пост. Вторник — пост. Гневливость и неспособность терпеть ситуацию. Капризность, упрямство, гневливость, напористость, хамство, половые извращения. Это Марс и это вторник. Дальше среда. Трудно разговаривать, трудно устанавливать отношения, трудно работать, трудно как бы деловые отношения строить, трудно объяснить что-то людям, нет беседы нормальной. Меркурий, среда, постимся. Дальше. Не понимаю, зачем жить, ничего не понятно, не знаю, где правда, где ложь, не могу разобраться ни в чем в жизни. Запуталась. Пост, четверг, Юпитер. Нет веры, ни во что не верю. Пост, четверг. Дальше. Нет счастья в жизни, нет удовлетворения. Чувства страдают. Обидчивость чрезмерная. Не клеится ничего. Пост, пятницу. Дальше. Жизнь очень тяжелая, работа тяжелая, отношения тяжелые, все надоело, устал от жизни, нет сил.
1: Так можно, получается, всю неделю есть?
0: Пост в субботу. Пятницу — Венера, субботу — Сатурн. Следующий вид поста – пост на воде, предназначен для очищения организма от шлаков. Много пьем, ничего не едим. Любой пост означает, что даже помышлять нельзя о мыслях о еде. Если человек постится и думает об еде, он уничтожает свою жизнь. Для того, чтобы поститься, человек должен делать то, что его спасает от желания наслаждаться этим миром. Допустим, если вы можете соответственно трудиться на огороде во время поста, трудитесь на огороде. Если вы можете, допустим, рисовать во время поста, и это вас спасает, рисуйте. Лучше всего во время поста молиться. Если человек испытывает счастье в духовной жизни, это самый вид, высший вид счастья, и он дает возможность воскресить судьбу во время поста. Пост на воде очищает от шлаков. Система понятна? Если зашлакован организм слишком сильно, то слабонервных прошу удалиться. Пост на коровьей моче. Коровья моча собирается в целлофановый пакетик или причиной раздражением того места, от которого, из которого идет моча. Коровы или быка. Ну как бы доярки знают, как это делать. Ну, то есть собирается моча, потом она разбавляется в несколько раз. В целом можно пить мочу, разбавленную с кипятком. Ее тоже надо прокипятить сначала. Ее можно пить только тогда, когда она пьется. То есть сколько разбавлять, это на ваши возможности. То есть пить ее очень неприятно. Но она, что делать, так как она неприятная, она возбуждает защитные силы организма и выводит все шлаки из организма. В этот день нельзя ничего есть. Можно в 10 раз разбавлять, можно в 20, как хотите. Главное, чтобы вы смогли выпить. Это и есть критерий того, что так надо, понимаете? Весь день пьете воду с мочой. Оставайтесь на нашей волне. Какашки есть не будем. Дальше поехали. Свою мочу пить я вам вообще не рекомендую, потому что этот метод, который очень сильно муссировался в свое время, и ходило много людей, от которых пахло специфически, потому что этот запах никуда не денешь. Если ты пьешь свою мочу, значит, все будут очень сильно с любовью относиться к тебе в это время. Почему? Потому что пахнет уникально совершенно. Никакие духи не помогают. Если ты подушился, еще хуже, потому что этот уникальный запах смешивается с запахом духов, и вообще тогда непонятно, чем пахнет. Пост на моче существует, и он описан в ведических Куранах, в ведических писаниях. Этот пост предназначен для людей, которые болеют неизлечимым заболеванием. Когда человек болеет неизлечимым заболеванием, и он стоит на пороге смерти, то таким людям рекомендуется не есть, пить воду и пить мочу. И так поститься на своей собственной моче жить. Или помрешь, или выживешь. Но идея заключается в том, что такой пост, он очень сильно возбуждает защитные силы организма. Но после этого человеку очень трудно потом психически восстановиться, потому что пост на своей моче, он уменьшает силы разума, он оскверняет психику человека. Предназначен чисто для критических ситуаций жизни, когда делать нечего, понимаете? Надо выживать как-то, выздоравливать. Это можно делать только один раз в жизни, когда ты умираешь. Понятно, да? И других способов нет. Ведь Бог тебе подсказал, что надо мочу пить. Если человек просто чуть заболел, мочу начинает пить, это гормональное, мощное гормональное воздействие на организм. Человек привыкает, он потом никак не может вылечиться, кроме ему от любой проблемы надо пить мочу, иначе ему ничего не поможет. Это страшно так жить. Я когда начинал учиться в медицинском институте, я из бедной семьи, и у меня родители не могли мне помогать. Я работал дворником и жил у бабки, которая была очень старой. У нее было две комнаты в квартире. Она жила в одной комнате и там же кипятила мочу каждый день. И ее в ней парило пальцы постоянно. А во второй комнате я жил и собачка. И собачка каждое утро какала под моей кроватью. И потом одна девушка, которая жила в одном доме со мной и тоже поступила в этот же медицинский институт, она по секрету сказала моей маме, что, пожалуйста, сделайте что-нибудь, от вашего сына постоянно пахнет мочой. И поэтому очень трудно с ним общаться. Мне пришлось работать больше и жить в другом месте, где мочой не кипятят суставы. Я понял, что это за лечение на практике жизни. У меня был опыт лично. Итак, дальше поехали. Ничего, что я вам это все рассказываю? Интересно? У меня жизнь насыщенная, много всяких событий в этом. Итак, дальше поехали. Пост. Очень важный вид поста, малознакомый людям. Пост на соках сырых овощей. Это еще один способ очистить каналы. Помните, мы начали говорить об очищении этих четырех каналов. Сейчас я все способы сначала расскажу, чтобы не скакать. Первый способ — хатха-йога. Второй способ — пранаяма, дыхательные упражнения. Третий бог. Легкий, третий способ – легкий бег длительный или легкая ходьба спокойная. Четвертый способ – пост на овощах сырых. Запомнили?
1: На соки.
0: Соки. Овощах сырых – соки. Соки. Выжимаются овощи и пьется сок.
1: Морковка питается?
0: Морковка, свекла. Овощи. Лучше всего пить овощи, которые вы любите. Запомните, никогда не надо пить сок, который вам не нравится. Это будет убийством для организма. Вы должны выбрать тот сок, того овоща, который вы пьете с удовольствием. Это критерий того, что надо пить. И если вы не можете пить, то поститесь просто на воде дальше. Лучше всего не смешивать и поститься на одном овоще. На каких овощах? На любых. Один день всегда. Всегда пост, всегда только один день. Никогда не два и не три, запомните это. Один день в неделю. Понятно, да? Противопоказания, отвращение к любым овощам. Всегда все противопоказания находятся вот здесь, в сердце, понимаете? Никогда не бывает так, что ты что-то делаешь, тебе это не нравится, и при этом это не противопоказание.
2: А как часто это будет?
0: Один раз в неделю.
3: Алина, а когда простишься на стопе, с какого по какой-то?
0: С утра до вечера. Ночью спать надо.
3: Вечером, до
0: 7 до 9, до кого хочешь. Но ночью надо спать. Значит, голодать не надо. Начинаешь голодать, болит голова, или приступ сердца, или еще что-нибудь. Голодать нельзя, значит, все. Это не ваш метод лечения. Да, Владимир, а я хочу голодать.
2: А сколько?
0: Да, сколько хочется. Пьет человек, сколько хочет. Вот здесь вот все знает, система все знает. Современная жизнь, она утверждает, что надо все делать по инструкции. И это означает полный дебилизм. Человека инструкция находится здесь. Когда человек эту инструкцию развивает, у него вообще нет проблем. Сколько сока, сколько пить, все известно. Попил, не хочется, до свидания.
2: А если человек принимает лекарства, голодать и принимать лекарства?
0: Но если это гормоны, что делать? Ты же не можешь без них жить. Часто, если человек принимает лекарства, гормоны, ему вообще нельзя голодать. Это не его способ лечиться. Надо как-то йогой заниматься, там, дыхательными упражнениями, играть какие-то другие способы.
2: Если во время голодовки немножко
0: недолго. Немножко недолго. И чуть-чуть. Немножечко. Частица, да, чуть-чуть. Ну ладно. Но это тоже вид поста уже, тот с медом. Не сырыми овощами.
2: А? Молоке подкинем.
0: Слушайте, спокойно. Главное спокойствие, расслабьтесь, дышите глубже. Дальше идем вперед. Вот. Пост на овощах разобрали? Пост на ягодах предназначен для улучшения обмена веществ. Кстати, пост на овощах также предназначен для похудания. Он гонит жир в организм. Особенно пост на свекле. На свекле и на моркови. Свекла что делает? Повышает? Понижает. Правильно. Кому понижает? Кому она не подходит. А если свекла нравится, она никогда не понизит давление. Поняли систему? Все, дальше идем. Вы меня просто задерживаете своими вопросами. Идем дальше. Все равно вы все не узнаете об этом. Попаститесь, узнаете. Практика дает вам до знания. Разок не то, не на том попастились, пропоносились и поняли, не мое. Вот. Все нормально, организм подскажет. Так, значит, дальше поехали. Пост на ягодах. Лучше всего проводить летом, предназначен для улучшения обмена веществ. Пост на фруктах, фруктовых соках, предназначен для восстановления психики от депрессии. Когда у человека сильно снижено настроение, он чувствует себя очень плохо психически, надо поститься на фруктах. Фрукты повышают тонус жизненный человека и дают ему силы. Фруктовые соки имеются, какие фрукты, какие нравятся. Понятно, да? Дальше. Пост на молоке предназначен для увеличения силы благости в организме. Допустим, у тебя есть какие-то вредные привычки, ты не можешь от них избавиться. Тогда пост на молоке. Как он проводится? Молоко нужно кипятить и сильно разбавлять с водой. Молоко разбавляется с водой до такой степени, чтобы можно было пить без ощущения, что это приторно. То есть молоко с водой вместе пьется в кипяченом виде, молоко разбавляется до той степени, чтобы можно было спокойно пить, и человек постится на молоке таким образом.
2: Можно не разбавлять молоко?
0: Вам можно. Если человек очень любит молоко и пьет его по много без проблем, значит можно чистым пить. Но пост на молоке, когда человек его не разбавляет, он может быть очень перегрузочным для организма. Потому что молоко в чистом виде целый день – это большая нагрузка на организм. Поэтому лучше всего, если ты постишься на молоке, его все-таки разбавлять водой. Горячей кипяченой водой, горячим молоком и в теплом виде пить. Понятно система? Вот когда ты пьешь молоко, есть два варианта. Или чистое молоко пьешь, или добавляешь меда так, чтобы оно было подслащенным. Два варианта поститься на молоке. Предназначен пост для молока, для увеличения благости в организме. Чтобы жизнь стала спокойнее, чтобы страсти улеглись. Предназначен такой пост для страстных, очень активных людей, которые не могут остановить себя, то есть они безудержные по природе, они постоянно там. Вот так вот. Понятно, да?
2: Или...
0: Нет, просто какой-то день выбираешь, постишься. По своей судьбе, какой тебе больше подходит. Если ты всех убиваешь, значит вторник. Если разговаривать не можешь, среда. Если не понимаешь, как жить, четверг. Если счастья нет в жизни, пятница. Если жизнь тяжелая, безысходная, суббота. Если ты не понимаешь, что такое чувство собственного достоинства, ленивые и безответственные, воскресенье. Если не можешь жить счастливо в семье, а не денег, и т.п. и дыр, и пыль. Понятно, да? Идем дальше. Значит, пост на благостных зерновых продуктах предназначен для увеличения силы воли человека и победы, как бы, ну, для того, чтобы человек стал очень крепким психически, укрепление психики. Человек постится на рисе, пшенице или мунгдале. Мунгдал — это такой индийский вид зернового, очень и очень полезный для здоровья. Зелененького такого цвета, шариком такие вот, кругленькие, как горошек, зерновые семена. Недорогие продукты. На пост хватит. На рисе человек постится для того, чтобы укрепить способность совершать аскезы. На пшенице человек постится для того, чтобы стать покладистым и смиренным. На мундале человек постится для того, чтобы стать спокойным. Но решимость развить в своем характере в каком-то направлении.
3: То есть рис вообще без ничего?
0: Да, просто отвариваешь рис и кушаешь его. Лучше всего рисовый кисель. Ну, а на овощах пост идет таким образом. Человек отваривает, на зерновых, отваривает зерна до такой степени, что они становятся киселем. Или разжевывает их до киселя, одно из двух, и запивает. Ну, с водой это делается. Два варианта. Вот такой или такой. Дальше. Следующий пост на пророщенных зернах. Предназначен для укрепления иммунитета. Если у человека очень слабый иммунитет, он постится на пророщенных зернах и таким образом побеждает свою судьбу. Пророщенные зерна сильно активизируют защитные силы организма, освобождают от тяжелых хронических заболеваний. Какие зерна можно проращивать? Все растения съедобные означают, что зерна можно проращивать. Если это специя или это просто продукт, у него есть семя. И это семя можно проращивать вот до такого уровня и есть. Как проращивать зерна? Берете сито, очень мелкое сито, самое мелкое, которое только может быть. Да? Берете очень мелкое сито. Вот. Насыпаете тонким слоем туда зерна и опрыскиваете постоянно водой. Так как лишняя вода стекает в сите, на них остается столько влаги, столько нужно для проращивания. Если влаги слишком много, они задыхаются. Влаги нет, они высыхают. Понятна система? Так происходит проращивание. Значит, дальше. Следующий вид поста. Я не знаю, какой еще бывает. Все разобрали, да?
3: А во время зернового поста обед можно есть?
0: Нет, постоянно. Человек пост всегда означает, он понемногу ест весь день. Лучше всего пить, а не есть. То есть пост лучше всего пить. То есть это зерновой кисель лучше всего делать. Самый простой вид поста. Зерновой, на зерновых также человек постится, чтобы... Это определенный вид очищения организма от нарушений белкового обмена. Также нарушение белкового обмена на зерне тоже человек восстанавливает белковый обмен в организме. Ну ладно, с постами закончили, дальше поехали. Мы сейчас говорим об очищении вот этих каналов тонких, да, с вами, и вообще об очищении организма. А каждый человек должен очищать свой организм. И следует знать, что есть разные методики и системы этого очищения. В целом я хочу в этой связи нескромно вам рассказать о нашем методе лечения, который тоже связан с очищением организма. Мы ставим ветки деревьев для того, чтобы активизировать, тонизировать организм и дать ему возможность бороться с болезнями. И мы ставим кору деревьев на тело, привязываем, для того, чтобы вот эти четыре канала, то есть четыре вида коры, ставится каждый вид коры на каждый канал. И эта кора начинает прочищать вот этот вот канал в течение 6 месяцев. Если правильно все сделано, то болезнь или полностью, или практически полностью проходит. Когда она проходит не полностью, сейчас скажу. Допустим, у человека деформирующий полиартрит, он уже вот такой. Да? Мы ему каналы прочистили, у него болезнь не развивается, стало чуть-чуть лучше, но не увеличилась полностью, потому что у организма на тонком плане нет силы все это изменить. Для того, чтобы эти силы дать, нужно дальше после этого лечения очищающего использовать методики, которые работают уже с грубым телом. Это масляный массаж или еще какие-то процедуры, которые будут восстанавливать именно вот это место конкретное. Для чего нужна вот эта вот медицина? Она или вылечивает человека полностью, если в организме есть силы вылечиться. Например, к нам приехал мальчик, у него эпилепсия с мамой. У него из-за эпилепсии также психическое заболевание, он очень агрессивно себя ведет. Мы поставили ему кору, через 3 месяца у него прошла эпилепсия полностью и восстановилась психика. То есть в этом случае он вылечился сам, потому что организм сильный, молодой. Второй случай. Приехала женщина, у нее вот такие вот толстые вены с палец на ноге, вот так варикоз. Поставили им ей кору, через 2 недели вены ушли полностью, ничего не осталось. Понимаете? В некоторых случаях не уходит полностью, а остается, потому что организму нужно дополнительное какое-то лечение для того, чтобы уже болезнь грубого тела победить. Потому что в тонком теле, когда болезнь убрана, то организм легко может лечиться. У него есть силы лечиться, и любая методика работает хорошо. Вот. То есть в случае злокачественных опухолей или туберкулеза, допустим, или тяжелых заболеваний каких-то других, если коры достаточно много, чтобы организм напрячь, чтобы эту болезнь сжигать, она сгорает. Допустим, сейчас одна женщина, у нее рак груди с метастазами, 2 метастаза и рак груди. Она поставила кору себе, через месяц метастазы стали в 2 раза меньше, опухоль в груди изменила свои очертания. Врачи в шоке, говорят, надо срочно оперировать. Мы посмотрели, видим, что опухоль стала меньше, и она начала рассасываться. Когда опухоль рассасывается, она сначала дробится на несколько частей, и каждая часть рассасывается потом в отдельности. Так рассасывается опухоль. Я видел это много-много раз в своей жизни. Иногда у нас нет сил, у коры нет силы рассосать опухоль, потому что организм уже не может просто ее вылечить. В этих случаях поступают очень просто. Если можно, сколько можно опухоли надо вырезать, там надо облучать, облучаем, надо химию делаем. А потом, когда человек вырезал все, что может вырезать, так как он все равно не вырежет, потому что он не знает, что опухоль, она всегда растет так, что у нее есть много тяжей, у нее есть корни в организме. И поэтому, если корешок остался, из него потом растет дальше опухоль. И это происходит через 1-2 возобновления обычно. Что делает наша методика? После оперативного вмешательства, когда опухоль удаляется, а это и есть самый лучший подход к этому лечению, человек приезжает к нам, мы прочищаем каналы, и опухоль больше никогда не вырастет, потому что эти оставшиеся клетки уничтожаются очень легко с помощью нашего метода. Понятно, да?
2: То есть не надо ни химию,
0: на всякий случай можно пройти. Но вот эта методика, она гарантирует. Потому что организм сам может рассосать опухоль, если у него есть силы. Мы даем возможность это делать, потому что каналы, вот эти шоссейные дороги в организме прочищаем, по которым идут силы в организме. Понимаете? Допустим, шоссейная дорога набита, забита и нарушено зрение. Нарушено зрение, очки человек одел. Канал прочищается, связанный со зрением. Человек тренирует глаза, очки снимает. Я себе канал прочистил, тренировать глаза некогда. Поэтому в очках. Ну просто некогда мне этим заниматься. Так можно, в принципе, это сделать. То же самое грыжа, допустим. Канал прочистил, а потом массаж того места, где грыжа. И все, и там все затягивается правильно. Человек знает, как массировать, он уже убирает эту грыжу массировать. Управляет, как говорится. Понять методика, что значит за метод? Нам надо приезжать на неделю, терпеть и ждать, потому что работа очень кропотливая и медленная. Сейчас мы поменяли как бы систему, у нас во время лечения проходит йога, обучение здоровому образу жизни, человек много получает еще информации про это. И само лечение, подбор длится очень долго, потому что очень долго все подобрать, отрегулировать толщину коры, веток там. Это все очень долго и муторно. Поэтому люди в основном страдают от того, что они долго ждут, когда мы все это делаем. Но результат хороший. Через несколько месяцев человек чувствует облегчение. О чем подготовка заключается? Мы берем не всех. Беды означают, что врач сам выбирает, кого он будет лечить. Поэтому вы высылаете фотографию и диагнозы, жалобы. И я решаю, возьму я вас или нет. Не имеет значения, какое заболевание. Я смотрю на фотографию, принимаю решение в своем сердце. А? Какого дерева сейчас я не скажу, моя хорошая? Мы исследовали 800 видов деревьев. У нас склад наполнен всеми видами. И каждому человеку подходит из этих 800 видов всего несколько. Может быть 8-10 всего подходит. И мы выбираем, что подходит. И ставим именно этот вид дерева, который подходит. Если человека мы не нашли, то едет экспедиция, слово срочно искать это дерево, и человек ждет. Для него срезается кора, высушивается и получает эту кору. Это очень индивидуальный метод, и больше никто в мире этого не знает. Это мои методики, мои открытия. Никаких ограничений. Я вам могу привести пример. У меня есть одна знакомая, она занимается иглоукалыванием. У нее мать, ей 94 года. У нее все лицо было в маленьких-маленьких папилломах. Тысячи папиллом были на лице, и все лицо было закрытыми этими папилломами. Когда она одела кору, прошло 2 недели, все папилломы отвалились. Лицо стало чистым абсолютно. Это реальный факт, который произошел с женщиной, которой 94 года. Нормально, нет? Или 84? Ну, примерно вот так вот. 84. Ага. А? На сайте все узнаете. И оценка. Дальше все, на процентах закончили. Там вся информация есть. Движемся дальше. Значит, смотрите, следующее, что человек должен делать. Он должен понять, куда идет старение. Первый вид старения. Старение психики означает, что он не может себя сдерживать. Это значит, что он должен выбрать очищение психики. Понятно, да? То есть он выбирает молчание, посещение святых мест. Если человек чувствует, что у него развиваются хронические заболевания, головные боли там и все прочее, это хронические заболевания, он должен выбрать один из методов очищения организма, который ему подходит. Понятно, нет? Очищение каналов освобождает от хронического заболевания. Канал очистился, головная боль прошла навсегда, на всю жизнь. То есть может иногда возникать, но не часто. С каких-то трудных стрессовых ситуаций в жизни. Все, чтобы вы хронического не имели. Хроническое заболевание означает только одно. Этот канал, который связан с этим болезнью, у вас забит. Ко мне человек приходит на прием, садится, я кладу руку ему на руку, и через 5 минут я ему сам говорю все его хронические заболевания. Потому что канал забит, значит, вот это болезнь. Все. Система очень простая. Поэтому человек сначала должен попытаться очистить каналы сам. Катха-йога, очистительное голодание на овощах, дыхательные упражнения, бег или ходьба длительная. Если человек все это делает, и он не может полностью очиститься, тогда он, по крайней мере, себя подготавливает уже для лечения. Все каналы уже крепенькие, активные, он приезжает, ему легко помогает потом. Понятно? Не надо думать, что врач за тебя должен жизнь прожить. Надо сражаться за свое здоровье, учиться. Вот дальше. Следующий вид лечения. Очень важно знать, что такое есть. В Южной Индии, штат Керала, существует древняя методика очищения организма, совершенно уникальная и потрясающая. Если у вас есть деньги и возможности, нужно где-то от 2 до 4 тысяч долларов в целом, чтобы пройти это лечение. Оно длится, самое лучшее, 21 день. Это лечение называется панчакарма. В чем оно выражается? Оно выражается в том, что человека промасливают с ног до головы много раз, делают ему клизмы, делают слабительные, кормят его скудной пищей, делают ему йогу и так далее. Много-много разных процедур. И он страдает от этого неимоверно. Ну, его мучают конкретно просто. Через 21 день он как будто заново рождается. То есть это промасливание сжигает все токсины. То есть бляшки рассасываются. У него, то есть очищается от всех шлаков. Червяки вылазят из кишечника, которым там жили по 15 лет. То есть столько всего происходит благодаря опытному вот работе этих врачей. И психика в том числе восстанавливается. Понятно, да? Система. А? Нет, они питаются тем, что дадут. Врач серьезно изучает человека и дает ему специальную диету. Понятно? Все очень научно. Не то, что человек питается вокруг тем, что так выходит из клиники такой. Вот растет, и он ее ест уже сразу. Спокойно. Да? Хороший вопрос на засыпку. Я, к сожалению, пока не определился. Дайте мне еще немножко поизучать, мы выставим эту информацию на сайте. Я вам какой-то центр порекомендую. Лучше всего там, где уже, ну как бы, много поколений это делают, опытные такие династии, как врачи. Это сложная медицина. В целом, я думаю, что через год мы тоже откроем панчакарму в своей клинике. Можно к нам будет приезжать туда, под Краснодар. У нас будем делать клизмы и все остальное. Будьте счастливы. Работные, слабительные, все для счастливой жизни. Все необходимости. Я сам почувствовал эффект вот такого действия, этих слабительных, буквально 2-3 недели назад. Я последний день пребывания в Индии, зная, что пища инфицирована, но так как она была очень освещенной, очень возвышенной пищей, я все равно заставил ее себя съесть. И не жалею об этом. То есть я получил духовное счастье от этого, но у меня получил также сразу 3 инфекции в кишечнике. У меня был понос, все как положено. Я уже спокойно себя вылечил. Но так как у меня был хороший такой понос, вот, я хорошо очистился, и мне стало легче жить. Понос иногда помогает. Ну ладно, так иначе это правда, но это чтобы вам было веселее. Итак, значит, дальше поехали. Смотрите, то есть, как лечиться? Очень важный вопрос. Сейчас мы изучим и разберем с вами все методики лечения, и вы поймете, как лечиться. Первое, что вы должны знать, никогда ничего не отвергайте. Это безумие думать, что что-то может быть в этом мире плохим. Первое, что нужно знать, нужно обязательно пользоваться современными методами исследования. Для чего? Для того, чтобы понять, что у тебя там уже накопилось. Нужно обязательно хотя бы раз в год хорошо обследовать свой организм, чтобы понимать, что там внутри происходит. Потому что не все болезни можно почувствовать и понять. Иногда человек неожиданно обнаруживает туберкулез в теле, иногда опухоль. Но есть один четкий критерий того, что ты болен тяжелой болезнью. Критерий очень простой. Человек чувствует, что наступила слабость и снижение работоспособности. И человек чувствует тревогу в своем сердце. Это значит, возможно, что там развивается болезнь. Часто женщины всегда чувствуют тревогу в своем сердце и думают, что у них рак. Это само по себе болезнь. И УЗИ здесь уже не поможет. Понятно? То есть, если человек психически находится в спокойном состоянии, он живет в молитве, но он в какой-то момент почувствовал слабость, которая ничем не преодолевается, снижение аппетита, он почувствовал, что у него меньше сил, это значит, что, может быть, там внутри что-то уже начало расти. Теперь природа опухолей. Природа опухоли. Сейчас я вам расскажу. Вот смотрите, вот тонкий канал забивается, да, забивается. Как он забивается? В каждом канале есть еще три подканала, три тонких канала. Когда человек канал забивается, все равно дополнительные каналы дают ему возможность как-то функционировать. Но когда канал забивается очень сильно, он раздувается, вот это вот перекрытие, и перекрывает как бы функционирование органа. В это время орган на тонком плане не регулируется его деятельность в полной степени. И что такое опухоль? Опухоль — это живое существо, которое находится на тонком плане. Оно попадает в то место, где мы не можем справиться с этим местом сами, организм не может его регулировать, и начинает там жить. То есть это организм внутри организма. Когда я кору и лечу опухоль, что я делаю? Я сражаюсь с ней психически, на тонком плане. То есть кора что делает? Она душит ее, не дает ей жить. Понимаете? То есть нужно достаточное количество коры, чтобы ее придушить. А дальше организм начинает ее жрать. Когда она теряет силу, организм просто ее съедает. И все. Сам. Так мы лечим опухоли психическим образом. Также лечится туберкулез и вирусный гепатит и все остальное, тяжелые инфекции лечатся таким же образом. Ставится кора на этот канал, а дальше организм сжирает сам эту инфекцию. Когда у него появляется сила, возможность победить ее. Понятна система? То есть опухоль – это организм внутри организма. Как он растет? Он растет по лимфатическим сосудам чаще всего. И щупальцы свои опухоль может распускать по всему организму. Это называется метастазы. То есть одну часть опухоли победил, она, ее душа переходит в другую часть опухоли. То есть она может двигаться в организме. Я наблюдал у одного пациента, как опухоль, это была меланома, бывают очень подвижные опухоли. То есть меланома дает быстро метастазы в своем организме, в организме человека. И я видел своими глазами, как меланома, она убежала. Сначала из бедра в голени от лечения, потом из голени в стопу, и потом из стопы в большой палец, и там загнулась. Прямо на самом кончике большого пальца она вылезла наружу и загнулась там. Это я наблюдал своими глазами. То есть опухоль может движется и бегать от лечения по организму. Иногда опухоли не бывают такими подвижными. Они стоят на месте, но если есть метастаз, то опухоль переходит туда. В целом лечить злокачественные опухоли очень и очень сложно. И это означает смертельный приговор или жестокое наказание за то, что человек совершил подлый поступок в своей жизни. Дальше. Атеросклероз. Это заболевание, которое возникает у людей, которые едят мясо. Что такое мясо? Мясо – это пища, которая с позиции белков, жиров, углеводов абсолютно полезна. Никаких проблем нет. Оно не дает человеку болезни с позиции белков, жиров и углеводов и витаминов. Понятно, да? Но если говорить о психическом теле, которое засоряется от мяса, не грубое тело, а психическое тело, то что происходит с ним? Когда убивают животное, тонкое тело животного выходит из него, из грубого тела, в состоянии жуткой обиды на того, кто убил. Ну, то есть человека лишили жизни. Ну, то есть, в смысле, животное лишили жизни. Но тонкое тело у животного такое же, как у человека. Я могу вам это легко доказать. Диагностика моя человека и коровы ничем не отличается. Мне, чтобы определить болезни у коровы, нужно также точно представить руку, те же самые каналы, все то же самое на тонком плане. Никакой разницы между человеком, коровой и деревом нет. Продиагностировать дерево, точно такие же каналы, все точно такое же состояние в тонком плане, как у человека, так и у дерева. Так и у животного. И у бабочки. И у птицы. Все то же самое. Просто есть разные виды жизни в зависимости от потребностей. Дерево предназначено для того, чтобы отдыхать, спать. Душа в дереве спит, отдыхает. Если замучился, значит, в дереве родишься, отдохнешь, так поспишь лет 300. И нормально. Душа в дереве живет в глубоком сне. В разных видах животных душа живет во сне с сновидением. Человеческое рождение предназначено для пробуждения сознания. Человек в пробуждающейся форме жизни живет. Пробудившееся сознание означает, человек понял, что он живет для очищения своей жизни. Вот у вас у всех пробуждается сознание на лекциях. А чистое сознание означает, что человек очистился от грехов и стал святым. Как определить, что ты имеешь дело с человеком с чистым сознанием? Я вам сейчас объясню. Когда смотришь на человека с чистым сознанием, в твоем сердце возникает безмерное счастье, и ты не можешь оторвать от него взгляд. При этом счастье не рождает вожделение, а рождает очень возвышенные, чистые, глубокие чувства. И просто невозможно даже забыть этого человека потом в своей жизни. Так близкие отношения со святым являются самым уникальным даром человеческой жизни. И одна минута общения со святым человеком, близким, является целью жизни любого человека. И человек никогда не забудет об этой минуте в своей жизни. Мне посчастливилось близко общаться с многими святыми людьми. Я никогда не забуду ни минуту, ни секунду каждого из этих общений. Итак, дальше поехали. Эпилепсия. Что это такое? Это сущность. Закрывается психический канал. Сущность, дух входит туда и создает препятствие движения психической энергии. Это препятствие копится как конденсатор, происходит разрядка, и человек потом попадает в приступ психический. Алкоголизм. Психическое заболевание, связанное с духами. Дух держит, это называется веселящие духи. Они как живут? То есть веселящий дух человеку дает счастье и любовь взамен на свободу. То есть веселящий дух дает человеку ощущение счастья, хорошее настроение, но забирает у него возможность жить без него. То есть когда дух, веселящий дух нуждается в подпитке, он чувствует голод, он вызывает у человека беспокойство психики, и ему хочется выпить. Он идет, выпивает. Чем сильнее связь с этим духом, тем больше человек, чаще ему хочется выпить. И когда веселящий дух полностью овладевает разумом человека, человек не может без спиртного жить ни одного дня. Как освободить от алкоголизма человека? Так как это поражение разума, это болезнь разума. Что такое болезнь разума? Курение, алкоголизм, потребление мяса — это все болезни разума. Да, я про мясо не это рассказал. Смотрите, животное оставляет тело, оно выходит в тонком теле и чувствует несправедливость. Живое существо связано со своим грубым телом, пока оно свежее. Как только оно начинает гнить, живое существо какое-то время еще остается рядом с ним, а потом уходит в следующую жизнь. Оно видит, что уже все. Пока тело свежее, оно не может уйти, оно находится рядом. Теперь я хочу вам задать вопрос. Кому нравится тухлое мясо? Никому. Все едят только свежее. Второй вопрос. А кто готов покушать мясо животного, которое умерло само?

0: нескольким направлениям. Первое направление – забивание сосудов. Второе направление – нарушение жирового обмена. Третье направление – развитие опухолей. Четвертое направление – депрессия глубокая. В зависимости от того, где забиваются каналы, там и будет мясо убивать человека.
1: А рыба?
0: А рыба – это водоплавающее растение. Рыба. Это растение, которое просто плавает, все. Двигается, ест, смотрит на все растения. Поэтому, когда рыбу убиваешь, вот, ничего не происходит, все нормально. Иисус Христос ел рыбу. А вы уверены, что Он ее ел? Он что, Он ел рыбу, раздавал. Но Он раздавал, потому что люди, которым Он раздавал, ели рыбу. Они были такого сознания. Он и сказал, что я пришел к вам, к падшим. Он же не пришел к возвышенным, он пришел к падшим. Люди деградировали, он дал им духовное знание в том сознании, в котором они находились. Он же не пришел туда, где знали, как служить Богу. Он пришел туда, там, где забыли. А вот здесь, голубчик, вам надо серьезно в этом вопросе разобраться. Что он говорил и что он не говорил. Я не хочу сейчас об этом говорить, потому что это может войти в противоречие с некоторыми религиозными пониманиями. Но если вы хотите понять истину, разберитесь в этом получше. Хорошо? Я вам могу ее немножко приоткрыть. Если вы хотите понять истину, узнайте, как питались великие православные святые. Сергий Радонежский ел мясо, нет? А Серафим Саровский? Вот и вам ответ. Ни в одном монастыре православном вы не увидите, что кто-либо там бы ел мясо. Там едят рыбу, это факт, но не все.
2: А рыбу не ведут определенную жизнь. А рыбу
0: знаешь, что?
2: Вино.
0: Я живу в Сосове, 25 лет не ем мясо. Монастыря, да, привел пример. Но вот здесь сидит много людей, которые не едят мясо, не рыбу, не пьют вино, не курят. Поднимите руку. Вы удовлетворены? Посмотрите в зал. Они не живут в монастыре. Они просто слушают мои лекции. Жизнь человека зависит от общения. Если человек общается с тем, кто удовлетворен жизнью без мяса, рыбы, яиц, и кофе, сигареты, то он спокойно живет без этого. Сознание передается от одного человека к другому. Если человек получает вкус такой жизни, то он живет без этого счастливо. Ему нет к этому никакой потребности. Понятна система? Попробуйте. Просто пообщайтесь с теми людьми, которые так живут. И вы легко откажетесь от этих проблем. Мы сделали систему, статистику для того, чтобы провести серьезную научную работу. И результат статистики такой. Мы анкетировали 1000 человек, которые присутствовали на лекции в Москве, и 800 человек, которые присутствовали на лекции в Питере. Потом дальше с помощью научных методик мы обработали эту информацию. И оказалось, что из всех присутствующих, это была серьезная длинная анкета, из всех присутствующих, которые существуют, которые присутствовали в зале, 47% людей бросили курить благодаря просто тому, что они слушали лекции. Другой причины этому не было. Больше 30% бросили пить просто потому, что они слушали лекции. Они больше ничего не делали для этого. Понимаете? И так далее. Я не буду всю вам статистику приводить. Меня за это могут начать критиковать. Но так или иначе, эта статистика есть. И мы будем сейчас серьезную научную работу делать на основе этого. Потому что статистика – это серьезная вещь. То есть против нее не поспоришь.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Итак, учитель – это ложное состояние. И учитель имеет право быть учителем только в одном случае, если он не считает себя учителем, считает себя учеником. Вот когда человек является учеником и утвердился в этой позиции, вот тогда, в случае, если кто-то обращается к нему за знаниями, не просто он считает, что он там кого-то должен облагодетельствовать своим пониманием, а если кто-то к нему обращается за знанием, нуждается как бы в его помощи, вот тогда он может принять на себя роль учителя. Это роль, это не сущность, это роль. Это как одежда, которую вы сейчас носите, а потом взяли и повесили на плечики. Некоторые вживаются в роль учителя до такой степени, они являются учителями в семье, на работе, где угодно. То есть они все время менторствуют, они все время все кого-то учат. Вот, вот это, вот так, вот, вот так, вот, вот так. Вот, понимаете, люди просто шарахаются от них, они даже этого не замечают. Потому что человек сживается, сливается со своей ролью. Почему? Потому что он не является истинным учеником. Потому что истинный ученик понимает, что это всего лишь роль, и как бы если вот есть ученики, то тогда есть учитель. То есть ученик – это первая категория, первичная. Если у кого-то есть ученик, появляется ученик, вот тогда он может быть учителем. Ни при какой другой ситуации. А не так, что вот я учитель, сейчас нужно найти себе учеников, которые будут меня слушать. А чего я это говорю? Это очень важный момент. Очень важный. Дело в том, что как только человек, как бы, вы понимаете, что вот учитель – это сфера протягшая, и в основном мы имеем дело с ложными учителями. Кто такие ложные учителя? Ложные учителя – это определенная просто позиция, формальная позиция, то есть это формальность. Вот человек является учителем, его назначили, или он сам себя назначил. Назначает в основном человек себя благодаря ложному эго, высокому представлению о своем разуме и так далее. Вот. А назначает его общество, например. То есть, например, вот человек, вы приходите в университет, там есть профессор, у профессора есть должность, его назначили. Общество хочет, чтобы у вас были определенные представления о жизни. Поэтому оно назначает учителя, который будет вам рассказывать, как оно все устроено. Правильно? А вы будете сидеть за партой и поглощать определенную сумму информации для того, чтобы получить отметку в зачетке. Так ведь оно происходит? То есть не возникает вопрос в студенческой аудитории об истинности знания, которое дает учитель. Этот вопрос просто не возникает ни у кого. Вы когда-нибудь видели студента, который поднимает руку посреди аудитории студенческой и задает вопрос: «Господин профессор, а вот те знания, которые вы нам сообщаете, они имеют какое-то отношение к откровению? То есть к истине? Какое-то отношение к истине вообще имеет? Вот то, что вот вы рассказываете, это истина вообще? То есть какое? Вот что произойдет, если кто-то это сделает?» Это была очень такая чреватая ситуация, понимаете? То есть реально задача-то заключается обучение не в том, чтобы получить сопричастность с истиной, развить свое сознание, а задача заключается в том, чтобы получить отметку в зачетке и соответствовать общественным требованиям. То есть человек, заканчивая университет или институт, или школу, он, по идее, просто должен стать полноценным индивидом, частью общественной какой-то формации. Это понятно. То есть мы это знаем, ничего такого новенького нету. Поэтому учитель – это формальное понятие, относящееся к некой формальности. Либо эта формальность идет из нашего разума, мы считаем, что вот у нас есть какие-то знания. Это всего лишь формальность. То есть человек прочитал что-то в книжке, и он теперь считает, что он что-то знает. Да? Но кто такой истинный учитель? Истинный учитель – это личность. Тот, кто занимает ученическую позицию. И у истинного ученика всегда есть вопрос относительно природы знания, которое он получает. Является ли это мнением? Или это является доказанной истиной, научной истиной? То есть каково свидетельство, каково доказательство того, во что он верит? Вот это позиция ученика, вопрос ученика, каково доказательство?

Рамануджи, великий святой. К нему однажды пришел человек и сказал: «Рамануджа, я оставил все, чтобы прийти к тебе и учиться тому, как полюбить Бога. Дай мне инициацию». Рамануджа взглянул на этого человека и сказал: «Но полюбил ли ты кого-нибудь в этом мире?» Человек странно как-то взглянул на Рамануджу и сказал: «Ты не понял меня? Я оставил все мирское, чтобы прийти к духовному, чтобы постичь Бога, чтобы полюбить Бога. Я оставил все, дай мне инициацию». Рамануджа вновь посмотрел на этого человека, и в его глазах блеснули слезы, которые стали скапливаться там. И еще раз он спросил: «Но полюбил ли ты кого-нибудь в этом мире?» И человек вновь как-то странно взглянул на Рамануджу и сказал: «Ты не понимаешь меня. Я оставил все мирское, чтобы постичь Бога. Я пришел к тому, чтобы стать твоим учеником». Слеза капнула из глаз Рамануджи. Он посмотрел на этого человека с громадным состраданием и сказал: «Иди и вернись в мир. Если ты никого не полюбил в этом мире, как ты можешь полюбить Бога? Если ты не сделал первый шаг, как ты можешь зайти на вершину лестницы? Те отношения, которые даются нам в мире, те дела, которые нам уже даны, это наша доля, это наша сфера ответственности. И вот в этой доле, в рамках этой доли, в рамках этой сферы ответственности нужно учиться любить, а не пытаться сбежать от этих уроков, которые дает нам судьба и жизнь. Встать можно лишь там, где мы упали. Если вы отказываетесь от своих психологических проблем, они становятся только сильнее. Нужно идти вглубь этих проблем, принимать эти эмоции, не отвергать их к своим изначальным потребностям. Итак, нам дается деятельность в этом мире, чтобы мы учились любить, а не для того, чтобы мы зарабатывали плоды. Вот первое, о чем говорится. Плоды принадлежат Богу, а нам принадлежит право действовать. Запомните эту формулу. Плоды принадлежат Богу, а нам принадлежит право действовать. Нам принадлежит это право на свободу и на творчество. Любовь, она вне плодов. Любовь, она в душе. Поэтому, если вы, совершая деятельность, сконцентрированы на плоды, на то, чтобы получать плоды, здесь вы теряете себя как душа. Нужно учиться любить, а не наслаждаться.

сообщающие сосуды наших эмоций, нашей психики. То, что один человек подавляет, другой проявляет. Поэтому высший пилотаж в отношениях – это когда старший ведется таким образом, чтобы младший мог что? Проявить свои негативные эмоции. Но младший должен делать это в очень уважительной форме. В ведические времена во дворце всегда висели большие гонги у царя. Гонг, барабан, бубен. Любой житель страны мог подойти и ударить в этот гонг. И при звуке этого гонга царь должен был выйти и сказать, на что, какие у тебя жалобы, чем ты недоволен в моем правлении. И однажды один старик пришел во дворец, и он ударил в гонг, и царь вышел, и он сказал, ты никудышный царь. Представляете, царю такое, это же кшатрий, воин. Да? Он говорит, отец, при всем уважении, обоснуй свои слова, иначе у тебя все-таки будут проблемы. Я царь, я не могу позволить унижать себя без основания, люди перестанут меня уважать. Ты не должен так говорить, обоснуй, пожалуйста. А он говорит, я еще раз повторяю, ты никудышный царь. В твоем царстве беспредел. Он говорит, докажи, что случилось? Чем ты так расстроен? Старик сказал, мой сын умер раньше, чем я. При хорошем правлении не может умирать дети раньше, чем... Если достойный... Представляете, такая претензия, да? В наше это время правительство, если, да? Не может быть при благочестивом царе, который следует религиозным принципам, следует писаниям святым, не могут умирать дети раньше, чем... Ты что-то делаешь не так. Я тебе бросаю вызов. Царь склонил голову, сказал, отец, я разберусь с этим. Представляете? И он собрал дружину, отправился по всему царству искать, в чем причина. И он нашел причины. Там причина какая-то была, человек неквалифицированный, какой-то низкорожденный, он там проводил ведические ритуалы огненные, совершенно не имея к этому чистоты, квалификации. И этим наводил хаос просто во всей, так сказать, ауре государства. И наказав этого, или заставив прекратить эту практику,

Он говорит, да, пожалуйста. Он говорит, меня бесит, когда ты сюсюкаешь по телефону со своими бывшими одноклассницами. Ну, так спокойно и с почтением ему говорит. Говорит об особенном, о сильном переживании, но в этот момент она его не истерики и слюной не брызжет. Из-за того, что ты делаешь такие шаги, я гневаюсь, ищу твое покровительство. Меня бесит, когда ты так делаешь. Он так говорит. И если это обоснованно и в правильно выраженной форме, муж должен, и чаще всего так и делают мужья. Если женщина все правильно сделала, муж способен это правильно воспринять. Он говорит, хорошо, я постараюсь, я не знал. Я не знал, что это причиняет тебе страдания. Она говорит, теперь ты знаешь. Она смиренна, но она, смирение у нее здоровое. Как мой один товарищ любил говорить, он говорил, я последний раз вас смиренно предупреждаю. Жена такая говорит, я смиренно последний раз тебя предупреждаю. Поэтому вот принцип в отношениях очень важный. И эмоции – это ресурс или формат, в котором записаны негативные эмоции, плохая судьба. И самое важное, что мы делаем для своих подопечных, мужья для жен, жены для детей, мужья для жен и детей, руководители для своих младших, тренеры для своих подопечных, астролог для своего клиента. Это мы помогаем, что? Очистить сердце, восстановить, пережить эту судьбу вместе. В этом высшее проявление сострадания. Пережить вместе с человеком его тяжелую судьбу. Так.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Человек приобретает мудрость в семейных отношениях, потому что он проживает эти этапы жизни много раз. Например, мы когда-то были детьми, но как быстро это прошло? Можете вспомнить, что там было? Еще раз хочется прожить. Ну и вот поэтому еще раз это проживает человек, когда рождает, когда появляется на свет ребенок, его ребенок, как бы его экспансия. И он сказал, ну прям на меня похож. Вот такая вот экспансия. И он начинает видеть в нем самого себя и продолжает себя в нем, как бы он хочет туда переместиться. Потому что у человека есть одна потребность. Вот такая одно из его сокровенных желаний, это желание выйти за пределы самого себя. Как он это может сделать? Два пути есть. То есть, когда он становится взрослым, зрелым, он хочет выйти за пределы самого себя. Ребенок этого не хочет, а вот взрослый уже хочет выйти за пределы себя. Он, например, это выражает в творчестве. Когда появляется ребенок, это тоже как бы он, но со стороны он может его видеть. Или когда человек рисует картину. Когда он нарисовал картину, это

0: Тоже он, но как бы со стороны выходит за пределы себя. Если у него нет возможности выразить себя в виде семейных отношений, в ребенке, в творчестве, еще как-то, то как он себя выражает, выходит за пределы самого себя? Еще какой есть способ? Вот представьте, у вас есть желание, вы хотите вот проявить себя, как бы утвердиться, вот хочу, вот, чтобы появился ребенок, я хочу вложить туда вот эту энергию творчества. Но не получается. Тогда беру кисть и начинаю писать картины. Так люди действуют. А если ни то, ни другого не может сделать, то что с ним происходит? Он не может проигнорировать эту потребность. Тогда он становится деструктивным. Тогда он выходит за пределы самого себя, что-то ломая, например. Или разрушая жизнь. Например, он может стать человеком, который убивает других людей. Когда он их убивает, он как бы таким образом выражает себя. Или организовывать большие войны, например, как Адольф Гитлер. Это все кроется в его поведении, скрыто в его семье, в этих глубоких отношениях семейных. Почему он такой был? Это попытка выйти, вот так проявить себя. То вот человек внутри чувствует свою природу, он чувствует, что есть тело и есть вечность внутри него. Вот эта потребность вечности, сад, он пытается выразить в том, чтобы продолжить себя в своем потомстве, в детях. Например. Поэтому даже пожилые люди иногда так делают. Я читал одну лекцию по поводу, ну, что время должно быть всему свое, что молодые люди не создают семью, что лет 50 мужчина должен уже быть тем мудрецом, духовным учителем, он же не должен заводить детей, скорее всего, в этом возрасте. И один мужчина, он возмутился в аудитории. Он поднял руку и сказал, я не согласен. Мне, говорит, уже там 60 лет или сколько, или 70, или 60 с чем-то, говорит, и у меня родился сын. Все, естественно, поаплодировали, как бы вот как достоинство. Там мужчина еще, ведь он в расцвете сил, еще почти что как мальчик. Умеет еще, дети появляются. Вот. И вообще мужчина может до конца своих дней создавать потомство. Но с точки зрения вед, это означает ребячество. То есть человек, мужчина должен в этом возрасте уже иметь другие цели. Он должен стать мудрым, мудрецом. Но если он не становится мудрецом, то он, чувствуя вот это вот уходящие силы, уходящее влияние времени, он думает, ну как же быть-то? Что же делать? Как же дальше? Как же все-таки укрепиться? То есть с возрастом мы начинаем, пока мы молоды, этого нет, но с возрастом у человека появляется вот это ощущение, если вас раздражают пожилые люди, или вот это вот ощущение, что время летит очень быстро, один Новый год, второй Новый год, третий Новый год, как мгновение, значит, вы начали стареть. И когда это происходит, мужчина, если это чувствует, или женщина, ну это вот сейчас речь идет о кризисе, который иногда наступает у мужчины в отношениях, то что он начинает делать? Он начинает самовыражаться, пытается утвердиться еще раз. Он думает, а заведу-ка я новую семью. Если я сейчас снова начну сначала, то я почувствую себя снова молодым. Я не хочу чувствовать это влияние времени. А если еще у меня и дети родятся, то мне вообще умирать будет некогда. Это его подсознание. Сейчас я говорю о его подсознании. Это он не делает это рационально, он об этом не думает. Но подсознательно он, видя приближение смерти, вот этой энергии времени, что он стареет, слабеет, он показывает ей таким образом, что стоп, ты подожди, ты сейчас ко мне не можешь подойти, потому что видишь, сколько у меня детей родилось. Видишь, какой я дом строю для них. Он начинает снова строить дом заново, заниматься чем-то таким, воссоздавать это. Потому что интуитивно человек знает, что если, например, мужчина берет ответственность за семью, то что с ним происходит? Вместе с этим он получает еще полномочия, он получает силу, чтобы это все поддержать. А если он берет ответственность за государство, он получает еще больше сил, чтобы все это поддержать. Поэтому он становится могущественным тогда, когда берет ответственность. А если он одинок? Если он одинок, то у него отбирается эта энергия. Но ты ни за кого не берешь ответственность, тебе так много ненужной энергии. И человек поэтому начинает увядать. Одинокие люди быстрее умирают, быстрее выходят из жизни, если у них нет высшей цели. Я не говорю о монахах, которые могут жить долго, потому что у них есть высшая цель. Но обычный человек, он выключается. Интуитивно поэтому человек пытается продолжить себя, как бы реинкарнировать в своего ребенка. И вот он начинает с ним общаться и заново проживает с ним все эти периоды. Самого себя проживает в них, видит. Вот ребенок растет, вот он похож на меня, вот он делает те же ошибки, что и я. Вот мы, наверное, научу тоже делать то же, что я хотел делать в жизни. И если сознание родителей было такое позитивное, они любили друг друга, гармония была, то ребенок переймет их качество и желание. Например, моя мама, она мечтала быть балериной. Но она ростом небольшая. Но родилась у меня сестра. Сестра, она очень высокая и стройная, точно как балерина. Она говорит, она мама удивляется, говорит, надо же, ты — это мое желание. Вот я хотела быть такой, а ты стала такой. Как так получилось? И когда я еще не изучал веды, я не знал, как это получается. Но изучая веды, я нашел вот эту мысль, высказывается эта мысль, что то, о чем человек думает в момент зачатия, его сознание зачинает ребенка. Поэтому ее желание воплотилось в сестре. А мой папа, он тоже, он думал, он любит музыку, он такой меломан, поэт. И он всегда хотел уметь играть на музыкальных инструментах. Он с гитарой фотографировался, но на ней не играл. Ну, то есть, это как бы его жизнь. Он так вот одевал наушники, он всегда был погружен в эти звуки, вот такой человек. И что же? Родился мой брат. И мой брат, он спонтанный музыкант. Он только родился, начал барабанить. На все. Все, что он находил, он на этом на всем барабанил. Какие-то банки ставил, склянки, гитару, потом туда-сюда, потом, говорит, на свою группу. Это была игра, а теперь это реальность. И теперь он известный уже музыкант. Видите? Да, я думаю, как же так, смотрите, вот воплощение моего желания. Еще мой папа интересовался мистикой всякой. Йога, медитация, экстрасенсорика, здоровый образ жизни, боевые искусства. Он все это собирал книги и вот все, что с этим связано. И я все это перечитывал, все это впитывал. И вот получился еще я. Вот. Три человека, в которых воплотились желания родителей. То есть они как бы могут продолжить себя в своих детях. Их сознание, оно переходит. Поэтому очень важно сознание. Оно не должно быть пьяным, скажем так. В семье алкоголя не должно быть вообще. Даже по праздникам. Чуть-чуть можно. Нет, никаких чуть-чуть. Я даже больше скажу, мясо тоже не нужно в семье. Потому что дети мясо не едят. Они с детства его выбрасывают. Помните? Кто выбрасывал? Я тоже выбрасывал. Бабушка всегда мне делала много пельменей. Но я, естественно, понимал, что вкусно, что невкусно. Вот это вот тесто вкусно, мясо невкусно. Всегда отдельно оставалось мясо. Тесто я съедал. И меня учили, что вот это полезно. А лук, а чеснок дети спонтанно выбрасывают. Кроме того, дети могут спонтанно знать, что им полезно. Знаете, иногда, если он болеет, и вы его спросите, что ты хочешь, он назовет лекарство. Тот продукт, которым его исцелит. Потому что ребенок не рационализирует. Это взрослый начинает думать, чего бы мне хотелось, и начинает логику включать. А ребенок не умеет обманывать. Он не может обманывать, он спонтанно сразу правду говорит, что даже неудобно становится, когда он правду говорит. Поэтому он точно назовет то, что ему нужно. Когда он съедает это ему идет на пользу. Вот такая связь. То есть, если человек сохраняет в себе вот эту такую детскость, такую естественную, он тоже может это понимать, знать, в нем это есть. И так, если человек в семье общается со своими детьми, то он становится, как бы его жизнь продлевается, он омолаживается, у него больше творчества в жизни, появляется стимул, он чувствует себя хорошо. И затем дается еще один шанс, когда дети вырастают. Что он? Кто появляется? У тех детей появляются свои дети. Он еще раз с внуками тоже проживает еще раз эту жизнь. И вот когда он проходит все эти этапы, в конце он обретает мудрость. У него приходит мудрость, сильный разум. Уже не просто информация. Например, я сейчас могу говорить просто информацию, не подкрепленную своим опытом. Потому что просто еще не успел. Молодой могу быть. Но если человек пожилой, который прожил в соответствии со своей дхармой, то есть не пренебрегал долгом, он жил по справедливости, по-человечески, то есть следуя природе, честно жил, то в конце он приобретает мудрость. И его слова, они будут иметь особую силу, особое значение, могут трансформировать, помогать в жизни молодых людей. То есть он становится таким ценным человеком, приобретает опыт. И кроме того, природа готовит человека таким образом к чему? Вот ты медитируешь все время на этот образ молодого ребенка. Ты к чему готовишься? Что стар, что млад. Постепенно пожилой становится такой же. Он медитирует на этот образ. Таким образом, природа, она зацикливает нас в этот круговорот рождения и смерти через противоположный пол. Держит нас здесь вот эта смена тела, смена вот этих взаимоотношений. То есть если я живу вот в этой семье, вот в этой ячейке, то я всегда буду вращаться в этом круговороте рождения и смерти. То есть я отдал свою энергию детям, теперь дети должны отдать свою энергию мне. Когда? В следующей жизни. В следующей жизни ты и рождаешься у них. И рождаясь у них, ты получаешь то, что отдавал им. Они отдают теперь это тебе. Затем снова мы попадаем друг к другу в долг, и снова происходит возрождение. Вот в этом смысл вот этого материального существования, вот это вот циклировать и приобретать опыт. Вот если вы несколько раз так рождаетесь, иногда в форме животных, иногда в форме людей, то что произойдет в какой-то момент? Что вы скажете? Зачем все это надо? Что-то не то. Почему все время надо начинать сначала? Почему мы все время теряем друг друга? Все время переодеваемся. Смотрите, как хорошо. Вот есть мужчина, женщина, они любят друг друга. Вот есть дети их любимые. И выглядит все это как надежно. Теперь так будет всегда. Вот есть мужчина, женщина, они живут, они построили хороший дом. Но такой, что он просто вечность простоит. И вдруг неожиданно один уходит, другой уходит, третий уходит, четвертый, и никого, и один человек в доме остается. Что за бессмыслица, как грустно. Грустно? Правда же грустно? Вы только привязались, только собрались жить, и вдруг вам говорят, а ты забыл, это временно, и все уходит. В следующей жизни он снова пытается все это воссоздать, и снова все уходит. Зачем? Затем, чтобы он задал этот вопрос. Но в какой момент он думает, да что ж такое, мне так не нравится, я не согласен. Как только он говорит, что он не согласен с этим положением, он становится человеком уже божественного характера. То есть с животного уровня мы поднимаемся до человеческого. Что означает человеческий уровень жизни? Это прежде всего что? Это прежде всего желание славы. Человек — это тот, кто хочет славы. Но как только он рождается, он хочет привлечь к себе внимание, он хочет быть полезным, прославленным — это человек. Но когда он преодолевает вот этот уровень человека, то доходит до божественного уровня, это означает, он преодолевает желание славы. Когда он преодолевает желание славы и желание как-то в этом мире что-то преуспеть, это означает, человек уже божественный, имеющий божественную природу. Откуда это в нем? Он не становится Богом, но вот эта божественная природа в нем уже заложена в виде души. Он возрождает свою духовную природу через все это. То есть он проходит все эти этапы, пытается быть творцом, поддерживающей силой, поддерживающей семью, живет, творит, вкладывает. И затем понимает, что все это не имеет смысла, потому что все время все это я не могу удержать. Оно находится под влиянием высших сил энергии, времени. Тогда в следующий раз мужчина и женщина, встречаясь уже друг с другом, имеют другой характер отношений. Они не хотят просто чувств, не хотят даже просто семейных отношений, детей ради детей. Они хотят необычных детей, они приглашают детей, которые помогали им в духовной жизни. И они объединяются вместе, чтобы давать тоже людям, окружающему миру, духовные знания. Они становятся такими, как бы, такой парой мудрецов семейных, таких как Рерихи, например. У нас таких примеров нет, они в основном просто выживают, скучно. Но есть люди, которые живут ради жертвы. Например, мой учитель и его супруга, они живут, это не просто семейная жизнь, это духовная семейная жизнь. То есть их цель, она выходит за пределы просто семьи, просто производства детей или просто комфорта совместного. Потому что, чтобы любовь по-настоящему проявилась, человек, как мы говорили, должен научиться видеть и слышать тех, кто рядом. Ребенок, вырастая, начинает понимать, что есть еще мама, и у нее есть желание. Я должен ей тоже как-то послужить. Затем позже он видит, что есть не только мама, есть еще вокруг люди. Он начинает действовать так. Но если он эгоист, то это означает, нельзя назвать любовью. Потому что искусство любви заключается в чем? В том, что человек должен быть сам он должен быть полноценным, самодостаточным. Когда у него есть самодостаточность, и другого человека есть тоже самодостаточность, когда они встречаются вместе, они обмениваются своей самодостаточностью. Вот это любовь, потому что если они самодостаточны, у них нет корыстного интереса друг к другу. А если я ищу кого-то, потому что мне чего-то не хватает, это любовь? Можно назвать это любовью? Я ищу кого-то, потому что мне чего-то не хватает. Эй, кто мне даст это? И вот вы находите кого-то и берете от него это. Он вам дает это, но как только он перестает вам это давать, вы говорите, он мне больше не нужен. А где же тогда любовь? Поэтому любовь может быть только на уровне, когда люди полноценны. Один и другой, они полны, самодостаточны. И встречаясь вместе, они становятся не двумя коллегами, один слепой, другой хромой. Если человек, например, слепой, а кто-то хромой, то тот, кто хромой, может сесть на плечи слепому и сказать, вот туда можно идти, сюда можно идти. И становится один его глазами, другой ногами. Это еще не основано на чистых отношениях. Чистый — это обмен такой, семья. Поэтому человек должен знать об уровнях сознания, должен продвигать, уметь возвышать свое сознание, двигать его вперед. То есть это делается с помощью принципа жертвенности в семье. Семья поддерживается за счет жертвы, жертвоприношения, или ягья означает. То есть даже если мужчина и женщина соединяются вместе, создают семью, накапливается много собственности, и необходимо сделать жертву, если хотите сохранить отношения. Жертва означает, что кто-то должен приходить в ваш дом, например, нарушать ваше личное пространство. Вы сначала свое личное пространство создаете, и это чувствительно. А чужой, когда входит в это личное пространство, вы жертвуете этим личным пространством. И таким образом вы очищаетесь. Чем ближе вы допускаете человека к себе, тем больше вы отдаете это пространство, это, на самом деле, ягья. Иногда корыстного интереса нет, сердце становится чище. И отношения обновляются в этом случае. Если они накапливают просто чувственное наслаждение, то они попадают в долг друг другу. Например, если вам хорошо, вы делаете друг другу хорошо, то через некоторое время за это нужно будет платить. Поэтому происходят ссоры между мужчинами и женщинами. Чем чаще наступают половые отношения в близкие, ну, наслаждаются телом друг друга, тем потом больше становится у них ссор. Начнет ссориться. Это потом переходит в претензии, в гнев и начнет ругаться. Если они не вступают в такие отношения, они берегут чувства друг друга, оберегают их, то они могут сохранять отношения долго, неразрушимыми. Они могут вообще не рушиться, такие отношения. Правда? Вот вам пример. Например, мать и сын. Между ними не бывает половых отношений, поэтому их отношения не рушатся. Или брат и сестра, между ними не бывает половых отношений, поэтому их отношения не рушатся. Но это тоже любовь. Брат и сестра — это любовь. А мать и сын — это же любовь. Тоже любовь. Но между ними нет развода. То есть мы никогда не можем развестись с родителями, завести других родителей. А вот мужчина и женщина так делают из-за того, что кама, она разрушает это, эти отношения. И нужно поэтому совершать такой вот процесс очищения должен быть. Семья должна жить ради высшей, еще одной высшей цели, не друг ради друга. А высшая цель должна быть, она должна быть у мужчины. Она должна выходить за пределы семьи, а еще лучше, если она выходит за пределы материи. Если цель человека не выходит за пределы материального мира, это означает, что он скупой. Скупость. Скупой, значит, что его результат будет всегда печальный. Потому что материальная природа, она нам не принадлежит. Если человек ставит духовную цель за пределами материи, например, высокую цель, обрести, скажем, любовь к Богу, например, это предназначение человека, то все остальное будет подчиняться этой высшей цели, оно будет гармонизироваться, он будет идти к этой высшей цели. Если они идут оба к этой высшей цели, то не имеют значения какие-то трудности по пути. Не будет иметь большое значение, счастливая семейная жизнь или несчастливая семейная жизнь. Успешны они или неуспешны в мире, поставят им памятник или не поставят, это не имеет значения, есть высокая цель. Но человек обретает такую стабильность, он стабилизируется в высокой цели. Это касается мужчины. И если у него есть такая цель, то женщина начинает его уважать. Уважать означает слушаться. Тогда она будет спрашивать, что можно я сделаю, это можно я сделаю, то она подчиняться начинает. Если она подчиняется, то мужчина еще больше вдохновляется, он от нее получает энергию дополнительную, он идет к этой цели, двигается сильно. Но если у мужчины нет такой цели, то он пропал. Потому что он сам с женщиной не справится без высшей цели. Тогда она с ним разберется. Она навяжет ему свои цели, свои ценности, она начнет им манипулировать, управлять ради своих каких-то желаний. И он будет все больше и больше терять авторитет в глазах ее и в глазах окружающего мира. И тогда что происходит с детьми? Дети тоже не будут слушаться. Они не будут слушаться. Мама не слушается папу, мы тогда не слушаемся маму. Все. Но если они видят, что мама слушается папу, а папа слушается кого-то, у него есть авторитет, высшая цель, он живет ради нее, он действует там, тогда выстраивается вот эта вот цепочка, иерархия. Они все двигаются вверх, идут к высшей цели вместе. За семейная духовная жизнь. Так она гармонизируется. По-другому она невозможно сгармонизировать. Иначе она будет просто трансформироваться. Если карма выходит за пределы, то она приобретает разные вот эти формы, как это происходит в Европе. Однополые отношения, с детьми отношения, с трупом отношения, с животными отношения. И в конце концов, к чему это приведет? Человек просто начнет есть самого себя. Сначала других, а потом самого себя. Он просто придет к этому, к самоубийству. К самоуничтожению, захочет расправиться с самим собой просто. Итак, успех в семейной жизни зависит от этих отношений и процветания в семью. Например, деньги тоже приходят таким путем. Без борьбы. Не думайте, что должно приходить с борьбой с какой-то. С борьбой, да, приходит, если человек действует в страсти, соперничает. Если он соперничает, то он должен с кровью и потом добывать свой хлеб. Но знаете, как по-настоящему цивилизованный человек получает все? Как? Просто в виде подарков. Ему дарят все. Если вам все дарят, значит вы мастер. Мастер жизни, мастер взаимоотношений. Но если сюда добавить низший гун, то это превратится в совсем другую вещь, в коррупцию. Сейчас это трансформировалось, явление это трансформировано в коррупцию. Но раньше люди занимались тем, что они поддерживали друг друга через отношения, у них не было денег. Вот у меня есть вода, а у вас нет. Я вам даю воду, а вы мне что-то еще. Никаких денег. Как только появляются деньги, появляется коррупция. Потому что деньги используют как обмен. Но деньгами нельзя меняться, нужно обмениваться любовью. И взамен что-то давать из любви. Одно живое существо дает другому живому существу. Поэтому в семье все поддерживается с помощью дхармы. Если человек следует своей природе, он становится полезен, нужен. И люди начинают его благодарить. Вот эта вот благодарность, за счет этой благодарности он живет. Это означает, что этот закон, он очень надежен. Например, пенсию могут не дать нам, правда? Нас уже обманули однажды, могут еще раз, сколько угодно. Хотя кажется, что эта структура, она надежна, например, поддержание, вот как эта структура, создана искусственно. Но что делать с собственной жадностью? Например, у чиновника может быть жадность, у нас может быть жадность, и что с этим делать? Я не могу опираться на этот закон, это ненадежно. Но если человек знает законы Вселенского государства, опирается на них, то он в самом надежном положении находится. Но он знает, как что-то приходит и как что-то уходит в этом мире. Он знает, как двигается энергия в этом мире, денежная энергия, например, Лакшми, процветание, от чего оно зависит. Если в семье правильные отношения, женщина, анализ творяет Лакшми. И все, и Лакшми само приходит, процветание само приходит в дом. Если женщина недовольна, например, в доме, она все время у нее какое-то недовольство, то Лакшми уходит. Если женщина целомудрена, Лакшми приходит, процветание приходит. Вот эти тонкости люди знали раньше, в ведические времена. Есть тоже люди, кто сейчас знает эти законы, до какой-то степени их применяют. Потом они становятся очень богаты, процветающие, счастливые. И есть люди невежественные. В основном сейчас люди в невежестве, а они думают, что нужно бороться за выживание. Поэтому они главным образом вооружаются. Они хотят приобрести силу, власть и таким образом как-то поддержать все это. Но оно будет держаться недолго. Такой вид отношений. Что рано или поздно начнут бить, убивать друг друга. Идет борьба за как бы пост такого диктатора, кто главнее, кто сильнее, чье государство, чья семья, вот эта вот борьба. И есть в невежестве. В невежестве человек просто ворует. Ну, как животное живет. Он просто ворует, там что-то отберет, тут отберет. Он совсем вот такой вот. Это называется роги, беспомощный. В хоге есть йоги. Йог получает все с помощью отношений правильных. Не только с людьми. Он знает высшие силы, высшие источники сил, олицетворяющие все эти энергии. Роги, он в страсти, он хочет сам все заработать как-то своим трудом. Ему нужна пенсия, какая-то гарантия, что-то еще. Ну и вот хоги. Ну и если мы знаем эти законы, то, естественно, мы как люди, мы хотим, ну так, это интересно. Как же так? Мы тоже хотим так жить. Чтобы все само, чтобы мне приносили, чтобы я кому-то что-то давал, чтобы был такой обмен. Так хочется. Но для этого нужно создавать эту атмосферу любви. И она начинается с мужчины и женщины. Потом семья. Затем семья формирует большое общество. И все это общество тоже функционирует по принципу семьи. И в центре семьи находится абсолютная истина. То есть мужчина и женщина, они должны быть зациклены или связаны с абсолютной истиной. То есть в их жизни, в центре должен быть Бог, но не религия. Не путайтесь с религией. Если мы скажем религия, то мы понимаем, что это наивно. Религия, она не всегда может принести хороший результат. Там тоже вмешивается какая-то корысть. Да может быть тоже аппарат контроля просто. А вот кто такой Бог? Что такое источник всего? Потому что если я знаю источник всего, то там, естественно, есть все. Я могу оттуда все это извлекать, если у меня есть отношения с этим источником. Как к нему подключиться? Вот мужчина и женщина – это способ подключиться к этому источнику. Потому что мужчина и женщина созданы по образу и подобию. Это вот абсолютная истина. То есть в Боге есть мужское начало, и в Боге есть женское начало. Потому у нас тоже есть мужское начало. Мужское начало – это дух, душа. Она по природе, это ее начало. И женское начало, пассивное, это тело. Везде есть этот принцип. И вот женщина — это энергия отношений, она мастер отношений. Поэтому через женщину можем устанавливать отношения также с абсолютной истиной, с Богом, через женскую природу. Если мужчина пренебрегает женской природой, то он становится неуспешен, то есть как бы проклятый. Он подобен привидению, становится такой беспомощный, например, никак не может устроиться в жизни, не может никак деньги заработать или что-то кем-то стать такой. Это означает, что он обидел женскую природу, женское начало. Не может контролировать ум, например, это тоже связано с женщиной. Если сегодня у нас воскресенье, там день мужчины, день солнца. Завтра будет день, это понедельник, это луна, это женское начало. Если мужчина вот с этим женским началом в гармонии, то Луна тоже в гармонии с ним, ну, вот, эта планета действует умиротворяюще, его сознание тоже умиротворено. Итак, если речь говорит о том, как поддерживать семью, то это тоже кроется, видите, весь вопрос в отношениях, не просто в устройстве на работу. Решалось бы просто, все, устроился на работу, получаешь зарплату. Но бывает, человек устраивается на работу, а зарплату не получает, процветание не приходит. Потому что нужно учитывать вот эти еще тонкие законы. как это поддерживается, поддержание. И так связь с Богом, она устанавливается в семье тоже таким образом, что мужчина сосредотачивается на Боге, женщина на муже, она видит в нем представителя Бога. И мужчина и женщина должны иметь опыт, духовный опыт. Духовный опыт значит, что они должны научиться вместе испытывать духовные переживания. Духовные переживания, они сладкие. Например, мужчина и женщина друг для друга сладкие в какой-то момент. Когда нужны детей. Но в какой-то момент они становятся отчужденными, потому что они состариваются, им становится это неинтересно. Но союз должен поддерживаться. Этот союз поддерживается тоже с помощью вкуса. Сладость должна остаться, но она должна происходить от совместного духовного переживания во время, например, молитвы. Знаете, что происходит с человеком в момент молитвы? Недавно ученые, они обратили, стали исследовать это и заметили, что есть, они знали, два состояния сознания человека. Есть состояние бодрствующее и состояние сна. Сон тоже делится. Есть сон поверхностный и сон глубокий, без сновидений. И они подумали, что если есть два вида сна, то есть два вида бодрствования. Что это за два вида бодрствования? И они экспериментировали с молитвенными вот этими состояниями человека. Один ученый. Они с помощью вот нейрофизиологии изучали мозг, что происходит, когда человек в медитации или в молитве. Мы просили, вот читаю вот эту молитву, пригласили священника. И они заметили, что в этот момент его кора головного мозга, она как бы начинает работать, как у младенца. То есть в этот момент он не напрягает свое сознание, а наоборот расслабляется, и начинает действовать еще одна часть головного мозга, которая отвечает за отношения. То есть это означает, что он вступает в отношения, зовет кого-то, он обращается к Богу и ждет от него ответ. И одновременно, так как он обращается к Богу, его мозг начинает работать, как у младенца. Когда мы были детьми, нам не нужно было ни о чем хлопотать. Все решалось через родителей. Правда же? Просто нужно было позвать. Ребенок с детства умеет молиться, он зовет все время. И вот тут тоже человек становится как ребенок, и поэтому его психика разгружается, он отдыхает очень хорошо внутри медитации. И вот когда мужчина и женщина делают это вместе, то происходит вот это единение внутри, обновление отношений. Они начинают испытывать совместный духовный вкус, духовный опыт. Их связывает вот этот вкус. И этот вкус привлекает к ним вот энергию процветания. Когда человек умиротворен, спокоен, то к нему приходит энергия процветания. Он начинает привлекать эту энергию. Она входит в его дом. Особенно это касается женского ума, когда он спокоен. То есть в семье должен быть принцип, должен быть, дом должен устроен быть по принципу Вселенной. Это маленькая Вселенная. Там должно быть место для самого священного алтаря в доме. Кухня — сакральное место для женщины. Она там взаимодействует с пищей, с огнем. Она готовит пищу, вкладывает туда свою позитивную энергию. Должна быть алтарная, должна быть чистая. Дом должен быть всегда тоже чистый. Если правильно вы сделаете атмосферу в доме, то даже входя туда, вы будете входить в нужное состояние сознания. И в детях тоже пробуждает вот этот духовный интерес. Детям тоже не навязывают религию. Да, не нужно. Нужно пробуждать внутри ребенка его естественный духовный опыт. Знаете, что любой ребенок верит в волшебство. Так же, как и любой человек, даже если он атеист, атеист он только до одного момента, до какого-то момента. До первой тряски в самолете, правда? Ну такой серьезный, бух, самолет рухнул в яму воздушную, и вы сразу взмолились. А до этого не верили в Бога. Женщина-феминистка пока не встретит мужчину хорошего. А человек-коммунист до того момента, пока не получит первый капитал. Много денег, он думает, а во что с них себе оставить? Ну это так. Это не ведическая установка, но это так. Здравый смысл. Но правда, человек взмолится. И в ребенке это выражается в том, что он верит. Например, он верит в то, что есть кто-то волшебный. Например, мы верили в то, что есть Дед Мороз. Нам это помогали делать родители. Это было. Они делали это каким-то чудесным образом все время. Появлялись подарки под елкой. Они это делали. Мы приезжали, например, мы ездили в деревню к родственникам, они там делали нам праздник. Возвращались домой, там тоже праздник, там тоже подарки. И мы не могли разоблачить Деда Мороза. Мы в него верили. Мы приезжали, потому что туда, и взрослые устраивали для нас разные вот эти чудеса. Представьте, вот эта елка, вот это Новый год, все очень красиво. И мы ждем этого 12 часов. И в какой-то момент Дед Мороз стучится в окно. Кто-то, не знаю, кто-то стучится. И вдруг нам приносят письмо. Такое красивое, блестящее. Здесь, как вот в этом клубе. Такая атмосфера. И вот мы читаем это письмо, и там написано... Это письмо Деда Мороза. Почерк неизвестный, такой красивый. Все так написано от руки. И родители, они с честным видом говорят, да, вот сейчас пришел Дед Мороз, постучался, только что сказал, вот вам передать. А мы говорим, где он? Ну, говорит, ну, быстрее, вы бегите на улицу, может, увидите, он еще там входит. И мы выскакивали, и думали, ну, где же он? Но мы слышали стук, мы получили письмо, и мы чувствуем, что это правда. Одна женщина на лекции, на публичной, она возмутилась. Она сказала, это же неправда. Разве можно ребенка воспитывать на неправде? Когда он вырастет, он же будет разочарован. И она права. Я ей сказал, как неправда? Неужели вы думаете, что вам подарки переносит кто-то, не Дед Мороз, а кто-то другой? Неужели вы думаете, что вы сами все делаете? Он говорит, конечно, я сама. Чтобы что-то у меня было, я хожу на работу. И что? И на работе вы сами все делаете? Вы производите там на работе что-то? Говорит, ну, например, детей же я сама родила. Я говорю, ну, если вы сами родили детей, родите им и коляску, и игрушки, и дом, и все для них родите. Вы не источник всего. Да не вы родили, это кто-то вам дал эту возможность, это подарок. Значит, есть кто? А на санскрите это как называется, знаете? На санскрите это называется ачинтья шакти. Есть энергия, которая непостижима. И вот в ребенке это заложено, он знает об этом. И вот в этом письме написано, вот идите теперь туда, в поле, там выкопайте. Большой сугроб там есть. И в этом сугробе для вас подарки. И мы просто бегали, абсолютно верили в это счастье. Мы прибегали, копали, и там следов-то не было. Мы выкопали мешок такой волшебный. И мы думали, что же там есть? Там, наверное, все мои желания исполнятся. Мы его развязывали, потом мы заглядывали туда, и там было одно подозрение, что там был один мешок на папин похож. Мы сказали, папа, как ты это объяснишь, что ты скажешь в свое оправдание? Папа говорит, ну я же с Дедом Морозом договаривался, он попросил, у него не хватало одной сумки, и я ему дал эту сумку. Ну конечно, все понятно. Это на самом деле не наивность, это не что-то плохое. Это означает, что у ребенка формируется его здоровая психика. Нездоровая психика, когда ребенок думает, что все нужно получить вот с помощью силы, украсть, он становится раньше времени взрослый такой, знаете, на такой судьбы. Нет, у него должно сохраняться вот это чувство. И затем, когда он вырастает, оно выражается в гениальности. Он становится, например, человеком ученым, например, который совершает открытие. Не такой ученый, который ну, деньги зарабатывает, ремеслом занимается. Его не интересует научное открытие, он пишет докторский труд, чтобы получать просто пенсию хорошую. А настоящий ученый, вот как Никола Тесла, он не признанный ученый, но он гений. Он знал, что такое электричество по-настоящему. Эйнштейн, он знал, что такое по-настоящему волшебство. И поэтому такие ученые, они перешагивают за границы вот этих вот всяких догм, благодаря такому сознанию. И они автоматически начинают понимать, что есть духовная природа, есть некоторая сила, энергия. Поэтому они всегда остаются какими? Счастливыми. Вы не увидите их тупой взгляд, такой притупленный взгляд, такой, ну, как у животного. У животных у них такой взгляд томастичный. Что у них нет понятия вера, они что-то не могут видеть. Они видят только, вот, допустим, еду и все. Способ выживания. Человек не должен опускаться до этого. Потом в ребенке формируют это с помощью сказок, с помощью волшебства. Ему нужно рассказывать сказки, именно такие хорошие. Не какие-то странные сказки. Не показывайте мультфильм «Маша и Медведь», вот этот современный. Потому что девочка или мальчик, они потом не будут разговаривать. Они будут кричать, как она, истерить. это влияет на подсознание, не надо показывать этот мультик, уже проверили на опыте. Возьмите старые хорошие советские мультфильмы, они все в гуне благости. Сказки, они, это способ передачи знания. Знание означает различать вот эти понятия материя и дух. Когда вы верите в Деда Мороза, вы верите в дух, в духовную энергию, на которой на самом деле все держится. Даже чтобы просто сходить в магазин, вы должны в него верить. Чтобы жениться или выйти замуж, вы должны верить друг в друга. Вера, она питает все остальное, но она должна быть подкреплена еще опытом, знанием настоящим. Потому ребенку читают эти сказки, и он интуитивно чувствует, что что-то есть. Ему говорят, вот, видишь, через ДЭС сейчас, я как со своими детьми, ну не со своими, но с детьми, эксперимент провел. Они меня занимались карате, я их обучал. Несколько детей ходили, я узнал, что день рождения будет. Принес одной девочке медведя маленького. Я его привязал на елочку. Мы занимались с ними там в парке. Она пришла радостно. Дети, они же такие непосредственные. Они вас любят, они никогда не притворяются. Вот прямо все говорят. Иногда они, например, мне говорят, почему у вас всегда одна и та же майка? Что, больше одеть нечего? Я говорю, стираю каждый день, все нормально. Она другая просто такая же. То есть они очень простые, могут прямо задать вопрос. И когда вы с ними общаетесь, вы тоже такой становитесь, сохраняете, да, состояние. Я говорю, а у тебя сегодня день рождения же. Он говорит, да, откуда вы знаете? Я говорю, так медведь сказал. Он говорит, какой медведь? И вот тут вот из леса вышел медведь. Он принес, сказал, сейчас придет Сабина, ей надо подарок отдать. У нее день рождения. Она говорит, что правда, что ли? Ну, конечно, правда. Она одновременно, у нее что происходит внутри? Одновременно она понимает, что такого вроде как бы не бывает. А в то же время это здорово. Вот это называется вера. Вроде бы такого не может быть, а в то же время это здорово. И вы внутри чувствуете, что все-таки должно быть так, это правда. И вот я говорю, вот там возьми, она берет этого медведя и говорит, ну как же так? Тут медведь, я говорю, ну вон, видишь лес, там горы, он оттуда пришел. Говорит, ну как так может быть? Вот она так в этом состоянии, и она запомнит это на всю жизнь. Это называется самскара. То есть очень важно оставлять глубокие самскары друг другу, духовные, например, впечатления, хорошее впечатление детям, даже взрослым. Это самскара означает, что потом она будет влиять на его, например, поведение, на его внешнее, на сознание, даже на тело. Сначала эта самскара формируется в уме, затем отражается в теле. Если человек не верит, не имеет никакой веры, никаких знаний, то даже внешность его становится грубой. Взгляд его становится грубый, он ничего не понимает. Но если человек всю жизнь общается с детьми, видели, как он становится? Это там Анашвили. Когда-то я учился в педагогическом колледже, он к нам приходил. Я с ним толком не общался, но чуть-чуть, даже если вы видите, у него взгляд такой детский. Он уже, ему 80 лет примерно, такой пожилой человек. Всю жизнь вот посвятил детям, у него взгляд такой детский. Такая чистота сохраняется, какое-то восприятие. Такой он счастливый. И вот у ребенка это формируется, затем он вырастает, и это выражается в его способности жить. Жить счастливой жизнью. Мы же хотим счастливой жизни, счастливые семейные отношения, счастливая жизнь. Она кроется вот в этой вере. Вера должна быть у человека, подкрепленная опытом духовным. И когда это взрослые люди, они верят в Бога, например. Мужчина не любит верить в Бога, он верит в абсолютную истину, например. Он ищет что-то большее, не просто сентиментальное. Женщине может достаточно просто молиться возле алтаря, что-то такое. Но мужчина еще ищет какой-то миссии, какой-то цели высокой в жизни. Ему нужно это подкрепить чем-то серьезным, поэтому он так это выражает. Но если у человека нет ни того, ни другого, то вот это несчастье. Их отношения высыхают, становятся как гербарий. Они становятся или просто искусственные, такие механические. Просто особь мужского, женского пола, и там просто вот какое-то взаимодействие двух противоположностей. Никакого вкуса, вкус отсутствует в этом случае. Итак, нужно тонко нащупывать в себе постепенно вот эту вот духовную природу, поддерживать ее, питать, культивировать, развивать это все. развивать эту глубину отношений, тогда старость не будет приходить, он не будет так влиять на людей. Человек не будет становиться таким как бы омертвевшим. Если же нет, если этого не сделать, то знаете, что произойдет? Как только человек выполняет функцию продолжения рода, после этого он перестает жить. Если нет веры, нет духовного знания, то волшебство исчезает, как только появляются дети. Потому что до этого момента он верит в то, что должно что-то случиться. А что должно случиться? Это связано, кажется, с противоположным полом. И когда он находит этот противоположный пол, появляется волшебство. Вот этот вот вера во что-то интересное, как это есть тайна в этом. Но когда эта тайна познается, и все сводится к тому, что должны просто появиться дети, они когда появляются, он становится взрослым, и дети тоже становятся взрослыми. Они уходят. Он думает, ну теперь все, функция моего тела выполнена. Если она выполнена, вот эта программа включается уже на что? На самоуничтожение. Все, он начинает сохнуть. Оп. Он больше не пытается одеться красиво, чтобы привлечь внимание мужа, уже это не нужно. Он больше не ставит каких-то целей, потому что они же мужу не нужны. Потому что его цели все были поставлены и достигнуты в рамках вот этих материальных приобретений. И он начинает на глазах увидать скучно. Но это на самом деле человек не должен так действовать. Поэтому должен знать еще, что внутри у него есть еще одна вещь, вот этот духовный потенциал. Поэтому он параллельно ведет жизнь. Параллельно ведет материальную жизнь и духовную жизнь, параллельно в семье. Тогда они не увядают, у них раскрываются, наоборот, еще резервы, силы, интерес к жизни. И тогда они достигают настоящей любви. Они ценность отношений понимают. Даже если это были небольшие какие-то отношения, недолгие, иногда люди встречаются на какое-то время в начале жизни, и потом всю жизнь в разлуке. Но они помнят и держат это все в сердце. И могут встретиться в конце, чтобы тоже расстаться навсегда. Но они помнят и ценят эти отношения. И они могут уже признаваться в любви на другом уровне, о другом совсем говорить. Когда вместе проходят через испытания, через большие аскезы, через труд. Им уже не важно внешний вид друг друга, они ценят качество друг друга, характер друг друга. У них возникает единение духовное внутри. И они могут даже возвыситься, они могут больше не рождаться в этом материальном мире вообще. Это и есть задача человека. Подняться все-таки до уровня духовного, духовных сфер. Мужчина и женщина должны вместе познать любовь к Богу.
1: Может быть, такой вопрос интересный. Мужчина и женщина, они встречаются только как бы от работы друг с другом, но помимо того, что познать любовь, это высшая цель. А их сталкивают вместе с законом кармы или не обязательно?
0: Мы в этом материальном мире находимся в этих рамках нашей собственной кармы, как в коконе. То есть программа прописана. Причем она прописана наперед на много лет. Потому что закон этой материальной вселенной таков, все желания должны быть исполнены. Но все в свое время. То есть какие-то желания сейчас исполнятся, какие-то позже исполнятся, поэтому это и есть вот такая вот замкнутая система, потому что желаний много. Значит, что я встречаю то, что когда-то хотел на своем пути. Это мой запрос. Может быть, сейчас этого не помню, но ты хотел, вот ты получаешь. И тот человек тоже хотел что-то подобное, поэтому они встречаются, чтобы исполнить желание друг друга, либо наказать друг друга, либо друг друга, наоборот, помочь сделать счастливыми. И то, и другое с позиции духовной не имеет большого значения. Наказание или поощрение не имеет большого значения для трансценденталиста. Поэтому когда мужчина и женщина встречаются именно вот в человеческой форме жизни, они должны возвысить эти отношения. Даже если они не очень удачны с точки зрения кармы, они все равно могут всегда быть счастливы, возвысив их, подняв их на другой уровень. Вот в этом их свобода выбора. Там они могут сделать свои отношения с великими, привнести в них высший смысл, даже если они встретились просто по карме. Если они привносят туда высший смысл, то тогда это уже как бы непросто. Эта встреча уже имеет другое значение. То есть они становятся под покровительством внутренней энергии, высшей энергии, то есть под покровительством Бога, под особым его присмотром. Он говорит, к ним особое отношение. Свыше приходит указание. Вот к этим особый подход, особое обращение. Поэтому даже трудности, которые у таких людей случаются в жизни, они продиктованы свыше и способствуют их духовному росту. А может быть, люди встретились по хорошей карме, и они проедают эту карму очень счастливо. Они не привносят ничего великого, но выглядят очень счастливыми, успешными, ну сияют просто. И ну какая счастливая пара. Но на самом деле там нет никакой ценности, если туда не привносят. Ну уж Бог не обращает внимания на них. Он говорит, ну, они просто мной не интересуются, хорошо, просто справедливо получают по карме. И как только они исчерпывают хорошую карму, они оказываются в плохой карме. Значит, мы можем всегда привнести что-то ценное. Человек может привносить, животное, например, не сможет. Феромоны, они встречаются, феромоны кончились, расходятся. Все. А человек нет, он должен превзойти вот этот уровень гормонов, феромонов, вот этих гун материальной природы. Для этого у него есть инструмент, вот этот разум, который он в сердце вложен, он должен его использовать, человек. Как только он его использует, это высший смысл. Иногда они встречаются вместе, потому что заслужили эти хорошие отношения. Либо Бог им помогает вместе быть, потому что они в прошлом шли к какой-то цели. Есть такие примеры в Ведах. Тогда они уже встречаются, узнают быстро друг друга и начинают и действуют, и тоже знают, что делать. У них какая-то, допустим, цель общая.
2: Небольшое противоречие. То есть как быть неинфантильным, сохранять детскость?
0: Угу. Нужно разделить эти понятия. Например, Иисус Христос, Он говорил, что чтобы войти в Царство Бога, нужно быть, ну, как быть подобно ребенку. И вот интересно, что в святых людях, которые духовно очень зрелы, в них есть такая некая детскость, такая непосредственность. Например, Шрила Прабхупада, в нем это сохранялось. Какая-то детскость такая, он мог играть. Как-то кто-то видел, как он играет, просто как ребенок, с какими-то игрушками, там, кораблик какой-то увидел. Там. При этом в то же время мудрый такой, великий. Это сохраняется в человеке, поддерживается вот этой энергии юности, когда человек создает душу, она по природе всегда юная, ну, лет 16, не больше. Как, мы даже вырастаем, но помним себя 16-летними, правда, по ощущениям. И удивляемся, когда в зеркало смотрим или в паспорт. Что, мне столько лет, что ли? Так удивляемся. Как-то много. Что-то не то. Вроде как бы я помню, где-то там остался, когда 16 было, паспорт дали. Потому что это возраст души. Например, возраст души — это, ну вот, примерно так. Как бы такая юность цветущая. Еще нет зрелости, но цветущая юность, расцветающая. Вот это характер души. Поэтому они игривые. Такие люди, кто развиваются духовно, они становятся немножко игривые. Их можно застать за таким поведением очень игривым, даже когда они вместе друг с другом. Один человек видел это. Много духовных учителей, они что-то делали очень странное. Они баловались друг с другом, игрались вот так вот, как дети. И когда он вошел, они сразу стали серьезными такими. Великими, возвышенными. А инфантильность — это другое. Инфантильность — это беспомощность. Как бы безответственность. Когда это связано с безответственностью. Когда ну, мужчина, например, от него требуется принимать решение, он не принимает решение. Он предпочитает, чтобы кто-то принимал решение за него. Его спрашивают, а он говорит, не знаю. Нужно избегать вот это слово «не знаю». Мужчинам и ну как бы вот и избегать, чтобы кто-то за него принимал решение. Нужно стараться принимать решения и брать ответственность. тогда он будет формировать разум. А детскость он сохраняет по отношению к вот, вот этой внутренней энергии. Он должен оставаться такой творческий внутри. Но не безответственный. То есть иногда сознание, когда мы медитируем, оно становится детским. И оно отдыхает и получает помощь. Если я на себя только полагаюсь, я гордый становлюсь. И, и меня сломает судьба. Если полагаюсь на себя, на что-то делаю, но в то же время полагаюсь на Бога одновременно. И на себя, и на Бога. На Бога надейся, но сам, ну как ослика привязывай. Вот такой подход.

0: должна отработать карма. Мы всегда детям не только... Не все дети, они все отдают и берут. Но некоторые только берут. Вот это плохой случай. Но мы должны принять его как справедливый. Потому что я заслужил. Не должен обижаться на судьбу или как бы бунтовать внутри. Должен принять, что так происходит. И выполнить свой долг с благодарностью. Еще сказать спасибо, что ты пришел. Забрал мою плохую карму. Дед был должен внутри, это не в этом вслух, это не надо. Но внутри вы должны так себя чувствовать. Да, да, да, спасибо, спасибо. Чем быстрее мы это принимаем, тем быстрее она, эта карма исчерпывается. Если я обижаюсь и не согласен, то она усугубляется до того момента, пока человек не примет. То он не принимает и не принимает, она растягивается, за ним идет. Как только он, да, все, согласен, согласен, все, принял. Как только принял, потерпел, она ушла, исчерпалась. Но дети все приходят, что-то какое-то время они берут, а потом они отдают.
1: Дают, имеется в виду, в смысле, или благодарность?
0: Но они все отдают. Дети должны и деньги вернуть, то есть кормить. Как один человек недавно прочитал, он женатый, но его жена говорит, пригласи еще одну женщину в ресторан. Он говорит, какую женщину? Ну, свою маму. Он давно с ней не общался, я его пригласил. И настолько ей это оказалось важно, она так хотела этого, она пришла к нему. Она делала самое красивое платье, вот, прическу, все сделала, вышла к нему с таким чувством. Как бы жизнь у нее снова появилась в глазах. Она так давно не ходила там куда-то в ресторан. И все, когда узнали ее, соседи, они были восхищены поступком сына. И вот он повел ее в ресторан. Так. Она пришла, там села вместе с ним, они заказали там что-то, ужин, провели время так счастливо. И она сказала, я тебе так благодарна за этот поступок, настолько для меня важно. Так давно этого не было, я снова почувствовал себя молодой, вот это все во мне, ты мне вернул то, что я когда-то тебя вкладывал. Ну, то есть он так ей все попробовал вернуть. Она говорит, ну, все равно в следующий раз я тебя все-таки приглашаю тоже. Потому что женщины, ну, то есть родители, они абсолютные доброжелатели. Даже если вы вернете, они вам все равно еще раз это вернут. Вы не можете им отдать долг никогда. Не получится, ну, не получается. И в следующий раз не состоялся, потому что у нее случился инфаркт обширный. Она умерла. Но она успела заказать ужин. Все-таки она вернула ему, это он не успел отдать ей это. Но она умерла счастливая в этом состоянии, что вот все-таки было что-то хорошее еще, ну, в этом возрасте, что-то позитивное. Конечно, пример материальный в каком-то смысле, потому что если человек духовно бы развивался, у него бы не было такой рутины внутри. Старость бы его не гнобила, он был бы счастлив. Но обычные люди, они чувствуют одиночество, и мы должны друг другу вот так вот помогать, обмениваться. Не то, что долгами, а человек должен любовью обмениваться, с чувством это делать. Так и поддерживается все.
2: Еще вопрос такой, а как помочь родителям, которые в каком-то вопросе явно ошибаются, и ребенок, допустим, это видит, но как ему помочь, чтобы не обидеть и не оскорбить?
0: Когда ребенок ошибается?
3: Нет, наоборот.
0: Родитель?
3: Родитель ошибается, а ребенок видит это, хочет ему помочь, но не знает как, чтобы родителя не оскорбить и не обидеть.
0: А это уже взрослый?
1: Взрослый.
3: Да, взрослый.
0: Угу. Ну, если он уже взрослый, то теперь родители, как дети, они должны его слушаться. Сейчас они уже как дети, а ребенок теперь уже их, для них как родитель. Они могут принять это, добрый совет. Нужно просто правильно настроение говорить, не так, как не совсем сверху, а так по-дружески подсказать. Вначале любовь, потом какие-то наставления. Люди не принимают наставления, если они друг друга не любят, отношений нет. Когда отношения есть, можно давать наставления какие-то. И дети, они должны наставления давать как бы так вот, как-то мягко. Потому что все равно родители чувствуют себя, что они же вырастили вас.

0: Ну, в какой-то момент все равно вот вы меняетесь ролями, потому что родители становятся беспомощны. И вы сейчас в роли родителей в каком-то смысле. Значит, вы помогаете им. И вы вернете, знаете, что им? То, что они дали вам. Не сможете вернуть что-то другое. Вы вернете то, что им дали. Например, если мать, например, рожает ребенка, а потом отдает его куда-нибудь на воспитание. Как, например, у меня одна бабушка жаловалась в Казахстане, она казахская семья, и у нее отношений с сыном нет. Ему уже там сколько-то, 30 с чем-то, и он не может семью создать свою. Они говорят, мы его уже специально даже в Астану отправили, работу, на работу устроили, думали, женится. А он не получается, и мы все время с ним вместе, как-то вот какая-то карма. Я, говорит, понимаю, что что-то не то с нашими отношениями. Я даже знаю, почему. И она говорит, у нас у казахов традиция, когда ребенок рождается, его нужно бабушке отдать. И вот они его отдали бабушке, а он получил от этого травму большую, потому что он же с мамой хочет быть. А он какой-то бабушке, бабушка строгая. И вот это отчуждение возникло. Если вот это так вот с ребенком поступают, то потом он, когда вырастает, он просит родителей, пожалуйста, может быть, в престарелый дом? И он выбрасывает своих родителей. Но вы вернете то, что они в вас вложили. Как они с вами поступали, так вы сейчас с ними будете делать. Но в знании вы можете менять что-то. Значит, нужно вначале проявить к ним какую-то любовь, заботу, а потом просьбу или наставления какие-то давать.
1: Спасибо за лекцию.
0: Все, спасибо.
2: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

0: пожалуйста, как, за что удержаться, чтобы не свалиться в практике?
1: Материальное положение, оно сравнивается со слепым колодцем в ведах. Один великий Махаджан, великий святой, описывает свою жизнь в древних Пуранах. Он жил в далеком прошлом на планете и был воином. И когда он умирал в йоге, находясь. И в это время к нему пришли цари как к наставнику и стали задавать вопросы. И он сказал: «Вы знаете, в каком положении вы находитесь? Представьте себе, говорит, человека, который заблудился в джунглях. Он идет олицетворение материальной природы. И вдруг на него напал тигр. Он спасается бегством. Он убегает, убегает, и тигр его преследует. В результате этого бегства он падает в слепой колодец в глухом лесу, в огромную яму. Слепой сухой колодец, вырытый когда-то, брошенный. Очень опасно, потому что в глухом лесу вы уже оттуда никогда не выберетесь самостоятельно. Это верная гибель. Он падает в этот слепой колодец, но там внизу колодца лежит огромный змей, готовый проглотить его. Это просто время. Но ему посчастливилось. Он не упал в этот колодец. Он зацепился одеждой за корни дерева, выходящего наружу в этом колодце. И он висел, и сверху тигр пытался достать лапой, а снизу змей раскрыл пасть, чтобы проглотить его. И там, над этой ямой, дерево росло. Из дерева сочился мед. И капал в эту яму на щеку этому человеку. И время от времени он брал эту каплю и клал на язык и думал: «А я все-таки хорошо устроился». Этот великий святой, будучи вот при смерти, он не думал полгода, он не думал вообще никаких чувственных наслаждений, он готовился к уходу, он был в этом другом сознании. Он рассказал, какое истинное положение любого человека в этом мире. Я говорю о положении. Это положение слепого колодца. И когда мы падаем в колодец, то мы не можем без помощи выбраться. То духовная практика означает, что мы получаем помощь, следуем. Духовная практика – это следование некоторым наставлениям, правилам в своей жизни. Это подобно веревке, которая спускается к нам в руках учителей. Они крепко держат эту веревку, потому что они на том уровне находятся, они не падают. Наша задача – держаться за веревку, следовать практике. И усилия сверху, усилия снизу дадут результат. Два усилия – сверху и снизу. Недостаточно только усилия сверху. Если сверху тянут, а вы не держитесь, ничего не получится. И так, если вы тянете, а снизу не держат, не получится. Нужно и усилия снизу, и помощь сверху. Поэтому держитесь за духовную практику. Даже когда вы чувствуете, что трудно, продолжайте ее. Нужно просто продолжать. Она не такая уж сложная. Это поддерживается общением хорошим. Если нам трудно, то, конечно, естественно, мы ищем общение, которое нас поддержит. Вот и все. Если мы будем общаться с вами всегда с успешными духовными людьми, мы всегда будем иметь силу и энтузиазм следовать хорошим вещам. Если мы общаемся с такими же неудачниками, как, скажем, в нашей жизни случается, то это не поможет нам. Вот один утопающий не помогает другому утопающему. Помогает тот, кто выходит на сушу. Поэтому, общаясь с такими людьми, мы всегда будем иметь силу и поддержку. И настанет время, когда вам будет это не трудно делать, а естественно. Например, вегетарианство. Это естественно. Вам не будет это трудно в этом сознании. Вы можете отказаться от всех интоксикаций, вам это будет не трудно. Потому что вы развиваете другое сознание, отношение ко всему. Это же духовная практика. Трудно оторвать космический корабль от Земли, а там в стратосфере ему не трудно передвигаться. Там нет сопротивления и силы тяготения. Это здесь есть препятствия. Но если подниметесь выше, там легче, а там еще легче, а там свобода. Поэтому продолжайте получать поддержку, общайтесь и практикуйте. Делайте, что можете, постепенно вы обретете силу противостоять своему уму и подчинить его.

Махабхарате описывается, что в прошлом воины владели искусством звука, мантр. А оружие – это были мечи, копья, луки и стрелы. Звук мантры соединялся, скажем, с луком, со стрелой, и в результате начало включаться действие ядерного оружия. Стрела действовала как ядерное оружие. Цепная реакция. То есть от одной стрелы от человека мог остаться пепел. Кстати говоря, на Курукшетре сейчас современные ученые обнаружили распад ядерный, оплавленные камни. И предположение таково, что там было, применялось ядерное оружие возраст примерно 5000 лет назад. Махабхарате описывается, что 5000 лет назад на Курукшетре произошла мировая война происходила, где применялось ядерное оружие, причем люди владели луками и стрелами. Все. И мантры даются. Мантры до сих пор эти описываются. Собственно, мы можем зайти в этот раздел воинского искусства, Танру-Йода, древняя наука, где описываются различные виды боевых искусств, были мастера боевых искусств, и там также есть мантры. И воспользоваться этими мантрами сейчас практически никто не может. Но там написано, правдивый человек, и описывает свое качество, может взять вот эту мантру, и она будет действовать. Или есть такие оружия, которые действуют только в тех случаях, когда вы хотите сделать самое важное дело в вашей жизни. В других случаях не работают. Я приведу пример. Вольф Мессинг. Это известный человек, который мог читать мысли, мистик. Во времена Сталина, Гитлера он еще жил, Вольф Мессинг. Однажды его заключили фашисты в тюрьму. Я не знаю там точно, что случилось, но заключили в тюрьму. Ему грозила смертная казнь, потому что он был евреем. Его бы убили точно. И в той ситуации, когда он находился в тюрьме, вот этой крайней опасности, он смог сделать то, что раньше никогда не мог делать и больше не повторял. Он заставил охранника с ключами прийти к нему, как во сне, открыть камеру, отдать ему ключи, сесть на его место. Вольф Мессинг закрыл камеру, вышел с ключами и ушел на улицу. И позже, когда он попал в трудную ситуацию, спросили, ну так вы же могли вот тогда в тех застенках спокойно выйти вообще, воспользоваться ключами, у вас же ситхи, способности. Вы же праведный человек. Говорит, нет, там были исключительные обстоятельства. Уже в этих обстоятельствах у меня нет этой силы. И психологи изучали природу героизма и предательства. Вот на примерах Второй мировой войны изучали тех и других людей, их психологию, и выяснили, что один и тот же человек в определенных обстоятельствах может быть предателем, а в других может стать героем. Это зависит от его умонастроения, от его йоги, ради чего он это делает. Если есть ценности, он герой. Если нет причины, он не может быть героем.

Человек гневается, раздражается. И психологи американские, я видел этот эксперимент тоже в записи, решили исследовать этот момент. Вот причина гнева вообще. Раздражение. Что это как раз причина всех вот проблем в мире, преступлений, насилия всевозможных форм. Гневается сейчас, злится. И не может управлять этим гневом, ослепляется. Они пришли в тюрьму и попросили у начальства эксперимент, разрешение эксперимента. Нужен человек, ну такой опасный рецидивист, классический неисправимая личность, мы хотим его протестировать. Им все устроили. Перевели такого детину, почти 2 метра, такой гладиатор. 2 охранника здесь, справа, 2 охранника слева. Вот перевели его в комнату для эксперимента. А нормальный, спокойный человек, разумный взгляд у него. И ничего даже не можете подумать. Его пригласили сесть за столик, он уселся. Тут была аппаратура, всякие осциллографы ученых. Ему предложили одеть шапочку с электродами, он согласился абсолютно. Вот нормальный, адекватный человек. И как эти электроды были установлены, они могли фиксировать его импульсы, реакции на те или иные вопросы, его состояние фиксировать. Стали задавать вопросы. Как зовут? И так далее. Кто-то мама, папа, он отвечает, все в порядке. Нормально, тихо. Затем психолог задает сложный вопрос, на который человеку трудно ответить. То есть он не знает, так скажешь. И тогда он говорит, не знаю, но уже импульс, какое-то возбуждение есть. Ему не нравится отвечать. Ну, кому нравится это, я не знаю. Никто не может сказать, что я дурак после, правильно? А если не говорит, то это уже состояние меняется, его покой как бы нарушается некоторые. Это фиксируется хорошо. Психолог заметил, вот здесь, вот она точка, сейчас мы ее проверим глубже еще. Это его задача. Он не меняет вопроса, а продолжает настаивать. Ну, подумайте. Это же не сложно. Что он говорит в космосе? Ну ты же не будь дураком. То есть он так, вы человек слышит о чем, верно же, когда ему так обращается, к взрослому. И тогда он уже протестует, говорит, простите, я же сказал, что не знаю. Это уже раздражение, это уже начало гнева. Так, так, так, так, психологи отходят немножко в сторону, дальше от него. Охранники к нему приближаются и говорят, ну вы же не глупый человек, ну что, у вас мозгов что ли нет? Ну подумайте, неужели нельзя догадаться? И взрыв, ярость, стол переворачивается. Знаете, это страшно было. 4 человека, не 2, и 2, и 2 справляются. Это гнев, такая силища. Очень страшный человек. Какой же был сделан ученый? Через множество экспериментов был один и тот же. Что причина гнева – невежество. Так и написано в Ведах. И гнев – это и есть невежество. Раздражение, гнев, как люди говорят. Я тебя не понимаю. Сыны, не понимаешь? За нож. Конечно, многие видели, как крутая ситуация развивается. То есть там гуна, это гуна разрушение. Гнев ослепляет человека, это лишает всякого знания и понимания. Но откуда происходит этот гнев? Мы говорим, из невежества. Хорошо. Откуда же невежество проистекает? Из состояния...

0: жития святых и их наставления.
1: Ашвакхоша. Жизнь Будды. Перевод Константина Бальмонта.
2: Глава 4. Отречение.
3: Вот вступил в сады царевич, и кругом стали женщины являть внушенье чар. Взоры манят, мысли вольные у них. Каждый мнится, я понравлюсь тем и тем. С тайным замыслом друг к другу наклонясь, бьют в ладоши и ногами движут в лад.
2: Или телом к телу льнут, рука с рукой, и сливаются совсем друг с другом в плоть.
3: Или в шутках ищут быстрый дать ответ, и улыбкой на улыбку проблестеть. Или задумчивый принять и грустный вид, чтоб сочувствием внушить ему любовь.
2: Но увидели они, царевич хмур,
3: в теле стройном нет его обычных чар.
2: И смотрели все, и ждали, вверх смотря, как мы ждем порой восшествия луны. Но напрасны были хитрости их всех. В бодхисаттве сердце тронуть им нельзя.
3: И столпились все они, и сбились в круг. Озадачены, испуганы, молчат.
2: Брахмапутра был в тот миг там в осадах. Он Удайи звался. Женщинам сказал: «Вы красивы, но пленитель все хоть раз. Красота имеет власть, но не навек.
3: Все же держит мир она в плену силой чувственной и тайностью путей. Все же в мире вашим чарам не идти, вровень с чарами небесных дивных дев.
2: Боги, видя их, ушли бы от богинь, духи были бы в соблазны введены.
3: Что ж, царевич, пусть он даже царь земли, почему бы не проснуться чувством в нем?
2: В одно время ведь была же Сундари,
3: ей великий Риша был же сокрушен. Вовлекла она его в любовь к себе и принизила хваленность высоты. Также был еще Вишвамитра, брамин.
2: Прожил он в молитвах 10 000 лет, а корабль его был сразу сокрушен. В день один царицей неба был пленен.
3: Если были те брамины сражены, много можете вы, женщины, теперь измышляете ж сети новой любви, и запутан царский сын в них будет вмиг.
2: Слабы женщины, природа такова,
3: но мужчинами умеют управлять. И чего же не сумеют совершить, чтобы чувственность желания в них зажечь?
2: Свита женщин, услыхав его слова, всколыхнулась и ободрилась вполне, услыхавши так касание бича, заленившийся проснется сразу конь. Снова музыка, веселый разговор, зубы белы, брови подняты у них, очи смотрят, взор, горя идет во взор, в легких тканях видны белые тела. Изгибаясь и жеманно подходя, как невеста, что застенчиво идет, так идут они с желанием любви. Женской сдержанности больше нет у них.
3: Но царевич в сердце был неколебим, был безгласен, соблюдая тишину. Так стоит порой один могучий слон. Стадо ж все толпится.

0: шумно вокруг него.
1: Так божественный был Шакра в небесах. Вокруг него же Деви небо всей толпой. Как царевич ныне медлил в осадах, светлым множеством красавиц окружен. Но напрасно им одежду поправлять, изливая благовонье на тела. Но напрасно им цветы перевивать и шептать друг другу тайные слова. Вместе, порознь, говорят или молчат, для соблазна выгибают ли тела, бодхисаттва, как скала, в себе замкнут, и для грусти, и для радости закрыт. Видя странные старания их всех, глубже думает, все глубже мыслит он, видит женские он замыслы насквозь, начинает понимать всю их тщету. И не ведают, так молча мыслит он, и не ведают, как скоро красота опадает, как увядший лепесток, смята старостью и смертью взята. В том великая беда, что знания нет. Обольщенье затеняет их умы. День и ночь тот обоюдоострый меч. Им грозит, но вот не помнят про него. Старый возраст и болезнь, и с ними смерть. Эти чудища, возможно ли созерцать, и глядя на них, смеяться и шутить с мертвой петлею на шее, ведать смех?
0: Человека человеком ли назвать, если внутреннего знания он лишен?
1: Не из камня ли фигура он тогда? Не из дерева ли сделанная тень? Не растет ли так в пустыне стройный ствол? Есть плоды на нем, и ветви, и листы. Но спилят его, а призрак от него, и не ведает, что вот последний миг.
0: Тут к царевичу Удайи подошел,
1: и увидевши, что пять желаний спят, «Махараджа!» — так он начал говорить. Другом сыну своему велел мне быть. Говорить мне можно ли дружески с тобой? Друг трояк, он что не нужно устранит, в чем действительно нужда есть достает, и в превратности он с другом тут как тут. Про такого просветленный говорят, просветленным другом быть тебе хочу.
0: В чем же три истока выгоды узреть? Слушай, верные слова тебе скажу.
1: Если молодость созрела и свежа, и в расцвете все услады красоты, неги женского влияния не принять,
0: это значит, что бессилен человек.
1: Иногда лукавство должно допустить, подчиниться малым хитростям вполне, тем, что в сердце там гнездятся, в глубине, как в течениях подводных держат путь.
0: В наслаждениях, коль шалостью ты взят,
1: то не худо в женском мнении. Никак, если в сердце нет желания сейчас, все же играм этим нужно уступать. Сердцу женскому согласие — восторг. Уступить ему есть полная краса.
0: Если ж это отвергает человек, он как дерево без листьев и плодов.
1: Почему ж, однако, нужно уступать, чтобы в этом всем удел свой получить? Раз возьмешь его, конец тревогам всем. Переменчивость мечты не мучит нас.
0: Наслаждение — помысел первый есть у всех.
1: Без него самим богам не обойтись. Шакра, бог, к жене был Риши привлечен. Он супругу Гаутамы полюбил.
0: И Агастья, так Риши, что уж был в долгой ночи воздержанье много лет,
1: пожелавши Деви нежную обнять, вспыхнул так, что все заслуги потерял.
0: Брихаспати, Чандрадева,
1: и еще Парашара, Каванджара, и еще
0: Эти все и с ними множество других были женскую любовью сражены. Сколь же больше должен ты медвяность пить, преимущество имея все свои, знать в пленительных усладах свой удел, окруженный всеми теми, кто с тобой. Слыша то, что говорил Удайи друг, те искусно сочетанные слова, этих тонких развлечений образцы и примеры, приведенные с умом, так царевич, отвечая, говорил, так словами он подробный дал ответ. «Я за искренность тебя благодарю. Дай и мне ответить искренно тебе. И покуда ты внимаешь, приговор пусть помедлит, молча в сердце у тебя. Я совсем не безучастен к красоте. Человеческих восторгов знаю власть, но на всем измены вижу я печать. Оттого в тяжелом сердце это грусть. Если б это достоверно длилось так, если б старость, смерть, болезнь не ждали нас, упивался бы любовью и я, не узнал бы пресыщение и печаль. Если женщинам ты этим возбранишь изменяться или вянуть красоте, пусть в любовных наслаждениях есть и зло, все же им держать в неволе ум дано. Знать же только, что другие где-то там заболели, постарели, видят смерть. Только это знать, и радости уж нет. Что же, если это ведать про себя? Знать, что эти наслаждения спешат, ускоряют порчу тел и гнилость их. И однако ж предаваться снам любви, люди в этом превращаются в зверей. Многих риши ты приводишь имена, что по чувственным дорогам в жизни шли. Их примеры умножают скорбь мою. В том, что сделали, погибель их была. Ты приводишь имя славного царя, что служил свободно всем своим страстям, как они, и он в деянии том погиб. Победителем отнюдь он не был в том. В сеть уклонных слов кого-то уловить, улестить кого-то, волю взять его, ум мутя узнать уступчивое, да, или замысел, тот правильно красив. Это значит лишь обманом соблазнить. То пути не для меня, и не для тех, кто достоинство и правду возлюбил, ибо истинно неправы те пути. В этом следовать нельзя мне ни за кем, ни с бунтующимся сердцем уступать. Старый возраст и болезнь, и смерть грядут. Горе движут к нам, и горе громоздят. Их влиянием все кругом меня полно. Их присутствие везде, увы, увы. И вот в этом-то нет друга у меня. О, Удайи, это в мыслях может встать. Боль рождения, старый возраст, смерть, болезнь. Это мучает и это нам грозит. Очи видят, как все падает кругом. И однако ж сердце следует за всем. В этом мало что могу я повелеть. Сердце слабое, совсем поглощено. Вижу старость, вижу болесть, вижу смерть. Так я не был никогда еще смущен. Ночь не сплю и мыслю днем, восторг ли знать? Старость ждет, болезнь придет, и смерть верна. Если б не был я печалью омрачен, деревянным бы или каменным я был. Так царевич в усложненный свой ответ, пытки сладости вводя, их означал и не видел, что пока он говорил, день бледнел и, догоряя, угасал. Звоны музыки и чары унося,
1: увидав, что все старания ни к чему, удалились и все женщины, стыдясь, возвратилась в столицу их толпа. И царевич в той безлюдной тишине, увидавши опустелые сады, вдруг почувствовал изменчивость вдвойне и вернулся опечален во дворец. Царь-отец, спросив о сыне и узнав, что от радостей царевич отвращен, был такой великой скорбью поражен, точно в сердце острый меч его пронзил. Он немедленно же созвал весь совет, вопрошал, и все ответили ему: «Недостаточно желаний для того, чтобы сердце, полонивши, удержать». Глава 5. Разлука. И царь увеличил возможности чары, влечения телесных услад. Ни ночью, ни днем не смолкали напевы. Царевич от звуков устал. Ему опостылили нежные звоны. Он жаждал отсутствия их. Он думал о старости, боли и смерти, как лев был пронзенный стрелой. Послал к нему зоркой заботой тревожим отменных советников царь и тех из родных, что с молодыми летами красу сочетали и ум, чтоб ночью и днем, пребывая с грустящим, влияли они на него. Через малое время царевичу снова возжаждалось выезд свершить. Опять колесница золотая готова, рысистых коней четверня, из свитой блестящей друзей благородных, из пышных он выехал в рат. Как семенем выращен четырехкратным, под солнцем сияет цветок, так в блеске духовном был светел царевич, в нем юное время, как луч. Меж тем, как из города ехал в сады он, ему уготован был путь, цветами, плодами сияли деревья, и сердцем обеспечен он был. Но возле дороги он пахарей видел, что шли, проводя борозду, и черви там вились, и дрогнуло сердце, и вновь был пронзен его дух. О, горестно видеть свершенье работы! Работают люди с трудом. Тела склонены их, и волосы сбились на лицах сочащийся пот. Запачканы руки и пылью покрыты. Пригнулись валы под ярмом, разъяты их рты, и неровно дыхание, и свесился на бок язык. Царевич, исполнен огнем сострадания и с любящим нежным умом, был ранен такою пронзающей болью, что в пытке своей застонал. Сойдя с колесницы и севший на землю, на зрелище боли смотрел. И в мыслях, сплетясь, протянулись дороги рождения и смерти пред ним. «Увы!» — он вскричал. «Злополучие миру в несведущей он темноте!» И спутникам он предложил, чтобы каждый, где вздумает, там отдыхал. Сам сел он под тенью дерева джамбу и мыслям отдался своим. Он думал о жизни, о смерти, о смене, о тлене, о дальнем пути. Так, сердце свое закрепив, без смущения и тучкой пять чувств затянув, в просвете он внутренним, весь потерявшись, изведал первичный восторг. Первичная чистая степень восторга все низкое прочь отошло. Настало затем совершенство покоя, слияние с верховным в одно. Отдельность души от препоны телесной, один ясновидящий взор. Он видел страду и томление мира, предельное горе его. Болезнь разрушает, и в старости тленье, и смерть убивает совсем. И люди не могут для правды проснуться. и гнет он чужой принимал.
0: «Я буду искать», — он сказал.
1: «И найду я один благородный закон, чтоб встал он на смерть, на болезнь и на старость. Людей бы он защитил».
0: В спокойном, потерянный так созерцанье,
1: он думал, что юность и мощь, и жизненность силы в повторном возврате совершают конечный свой тлен. О том он без радости мыслил чрезмерный, без скорби, без смуты ума, без грезы дремотной, без крайней истомы и без отвращения души. Он думал об этом в спокойствии мира, лучами внутри осиян. И Дева из чистых высот появился, как бхикшу, как нищий пред ним.
0: Дошел он до места, где медлил царевич.
1: Царевич почтительно встал, спросил его, кто он.
0: И Дева ответил, ответствуя, молвил,
1: «Шраман, при мысли о старости, смерти, недуге, томительно я заскучал. Оставил свой дом, чтобы искать избавление, но всюду, куда ни взгляну, все старость да старость, все смерть и недуги, все гибнет, непрочно ничто. Ищу я блаженство чего-нибудь в мире, к чему не притронется тлен, того, что не вянет, того, что не гибнет, начало не знает совсем, на друга и недруга с равенством смотрит, не ждет красоты и богатств. Ищу я блаженство того, кто находит покой сам с собою один, в обители тихой, далеко от мира, куда не приходит никто, не тронут истоком мирских осквернений. Что нужно поесть, попрошу?» И как он стоял пред царевичем, кверху поднявшись, в пространстве исчез. Царевич с отрадой, подумав, воспомнил о Буддах, что были в веках, и в полном нашел соответствие вид их с явлением того, кто исчез. Так, все сопоставив в уме, самоцельно, он мысли о правде достиг. И как до нее досягнуть? Пребывая в молитвенной этой тиши, он чувства свои подавил, он всем членам послушными быть приказал и в город направился. В это же время вся свита сбежалась к нему. Помедлить просили его, но, лелея те тайные мысли в уме, он двигался телом по той же дороге, а сердцем был в дальних горах. Привязанный слон так, плененный цепями, все в диких пустынях умом.
0: И в город царевич вошел, и увидел в людском закрепленных людей.
1: О детях своих умолял его старец, молил молодой о жене. Другие для братьев чего-то просили, у каждого просьба была.
0: Все те, кто был связан родством и семьею, стремились к тому или тому.
1: Все бывшие слитыми родственной связью, разлуки страшились они. И сердце царевича радость узнало, когда он услышал слова
0: «разлука и слитность». То добрые звуки он тихо сказал про себя. «Они мне вещают, что будет свершен он, обет, что я принял душой». Он думал о счастье, родства, что порвалось, в нирвану он мыслью вошел.
1: И было все тело его в светосиле, как скалы горы золотой, и плечи его, как слона были плечи, и голос, как вышний был гром.
0: Лазурные глаза, как у первого в стаде, у сильного рогом быка.
1: И светил был лик, как луна в полнолунье, шаги были поступью льва.
0: В дворец так вступил он,
1: и полный почтенья, как шакры властителя сын, он прямо к отцу подошел и, склонившись, спросил:
0: как здоровье царя. Затем, изъяснивший свой страх, что внушили и старость, и смерть, и болезнь, почтительно он попросил позволения уйти и отшельником стать. «Все в мире, — сказал он, — хоть ныне и слито, все в мире к разлуке идет. И мир он оставить просил разрешение, чтоб истинность воли узнать». Отец его, слыша о бегстве от мира, сердечный был дрожью пронзен. Могучий так слон потрясает клыками и хоботом ствол молодой. Он встал и царевича за руки взявши, и слезы роняя, сказал: «Постой! Говорить тебе так еще рано, не время в молельность уйти. Ты силен и юн, в сердце полность биенья. В молитвенность с этим идти и трудно, и страшно. Смущение приходит, желание возможно ль пресечь? Оставить свой дом, истязанием плоти отдастся, нелегкий то путь. Жить в диких пустынях и в долах безлюдных возможет ли сердце твое? Я знаю, ты любишь молитвенность духа и мысль о высоком в тебе. Но ты еще сердцем не сможешь смириться, ведь годы твои не мои. Ты должен принять управление царством. Мне первому нужно уйти. Оставить отца и свершение долга в том, набожность есть ли? Скажи. Ты должен изгнать эти мысли о том, чтобы оставить родимый свой дом. Свой долг соверши и составь себе имя, и после уйди от семьи». Царевич, почтительно чувство явивши, мольбу пред отцом повторил, оставить свой замысел он обещался. «Коль бед четырех избежит, коль дашь бесконечную жизнь мне, — сказал он, — и старости я избегу, болезнь не узнаю и гибель владений, тогда не оставлю я дом». И царь отвечал, и царевич умолвил: «Нельзя этих слов говорить, здесь нет никого, кто бы мог устранить их, сказать их явлению нет. Ты вызовешь смех у людей, если будешь стремиться до тех четырех. Не думай же больше, чтоб дом свой оставить, усладом предайся опять». Царевич промолвил: «Коль эти четыре исполнить не можешь мольбы, тогда отпусти, не удерживай больше, дозволь мне оставить мой дом. Молю, затруднений не ставь на дороге, в горящем чертоге твой сын. Ужели удерживать будешь в пожаре, покуда и он не сгорит? Кто хочет сомненья распутать, он волен, не держит его. А не то себя он разрушит, дойдет до разгадки иным безвозвратным путем, неправой дорогой. А после, за смертью, кто сможет его удержать?» И царь увидал, что решение твердо, что тратить напрасно слова. Он женскую свиту зывает немедля, чтоб сына к усладам увлечь. Беречь наказал он пути и дороги, чтоб он не покинул дворец. Он также созвал всех советников края, дабы рассказали они примеры сыновнего сильного чувства, царевича тронуть ища. Царевич же, видя, что царь весь заплакан и скорбью своей отягчен, в чертог удалился к себе и сидел там, и думал в молчании он. Все женщины, бывшие в пышных палатах, придя, окружили его и молча смотрели на облик красивый. Небеглым был взгляд их очей, смотрели, как лани, что в чаще осенней, увидя охотника, ждут. Царевич же стройный, царевич красивый, застыл, как утес золотой. В сомнениях танцовщицы медлили, ждали. Велит ли он петь и играть? И в сердце их страхом удержано чувство, так медлит олень за кустом. И день уж бледнел, и бледнел постепенно. Сидел он в вечерней заре, и свет от него исходил лучезарно, как свет от Сумеру горы. На ложе, блестящем от ценных камней, и в дымах сандала кругом. И день уж бледнел, и бледнел постепенно. Сидел он в вечерней заре, и свет от него исходил лучезарно, как свет от Сумеру горы. На ложе блестящем от ценных камней, и в дымах сандала кругом. Вокруг же танцовщицы с музыкой были, и редкостный длился напев. Но мысли царевича гнали напевность. Он звуков умом не хотел, и страстные звуки чертог наполняли, но он не слыхал их совсем. Узнав, что царевича время приспело, тут дева из чистых высот во образе внешнем спустился на землю, чтоб женские чары убить. И полуодетые призраки эти, забывшись в сковавшем их сне, являли глазам некрасивой формы. Их скорчены были тела, разбросаны лютни, разметаны члены, спина прилепилась к спине. Другие как будто потопшими были, а их ожерелья как цепь. Одежды их были увиты, как саван, или выявлялись комком. Красивыми были, и вот уж увяли, как сломанный маковый цвет. Иные во сне до стены прижимались, как будто повешенный лук. Иные руками цеплялись за окна, смотря как раскинутый труп. Иные свой рот широко раскрывали, противно сочилась слюна. И волосы были всклокочены дико, безумие жалостный лик. Цветочная перевязь порвана, смята, растоптанный в прахе лохмоть. И в страхе иные приподняли лица, как в пустоши птица одна. Царевич сидел в красоте лучезарной и молча на женщин смотрел. Как юны сейчас они были, и нежны, как искрест веселый был смех. Как были прекрасны, и как изменились, и как неприятен их вид. Вот женщины нрав, лишь обманчивый призрак. Заводят мужские умы. И молвил себе: «Я проснулся для правды. Оставлю я тех, в ком обман». А дева из чистых высот, снизошедший, приблизился, дверь отомкнул. Царевич встал с места и между простертых поверженных женщин прошел. Дойдя с затруднением до внутренних горниц, возницу он, Чандаку, звал. «Душа моя жаждет, и спить она хочет от влаги нежнейшей росы. Седлай же коня мне, скорее! Желаю я в город бессмертный войти. Я жажду, решился, и связан я клятвой. Нет чар в этих женщинах мне, врата, что замкнутыми были, разъяты. В судьбе моей здесь поворот». И Чандака думал, что должен ли слушать веление царевича он, царю не сказавший об этом, и этим снискав наказание себе. Но девы послали духовную силу, и конь уж оседлан стоял. Скакун превосходный и в сбруе блестящий, готовым он в путь выступал. С высокою гривой, с хвостом словно волны, с широкой и сильной спиной, с значительным лбом, с головой как бы птичий, с ноздрями как будто клешни, с дыханием, как будто дыханье дракона. Во всем благороден он был. И царственный всадник, трепля его шею и тело касаясь, сказал: «Отец мой, и царь мой с тобой был повсюду, и в битве бесстрашным ты был. Теперь на тебя я хочу положиться, с тобою достигнуть туда, где жизнь бесконечная током струится. и биться с оплотом врагов, с людьми, что в погоню идут за усладой и ищут богатство себе. Иду я искать исцеление от пытки, и это во имя того, во имя свободы твоей и всеобщей. Да будет достойным твой бег. Так, молвив, вскочил на коня и поехал. И был он как солнце зари, и конь был как облачный столб, устремленный бежал, но бежа не храпел. С ним были 4 незримые духа, и каждый ногам помогал, скрывая копыт повторительный топот, бесшумным соделавши скок. Был духом чтим, и отец безгреховный, и сын несравненный его, все члены семьи были в равенстве чтимы. От Дев благотворным привет. Сдержав свои чувства, но память лелея, из города выехал он. Такой незапятнанный, светлый и чистый, как лилия, бросив свой ил, свой взор. На отцовский дворец приподнявши, свой замысел он возвестил. И в записях мира тех слов не хранится. Но эти слова не придут. Когда б не избег я рождения и смерти, навеки я так бы не шел. И духи в пространстве, и девы в высотах воскликнули: «Так, это так!» И духи в пространстве, и девы в высотах светло совершенство храня, сияние свое излучали обильно, и свет был на длинном пути. Так всадник и конь, оба сильные сердцем, как звезды пошли и ушли. Но прежде чем свет воссиял на востоке, уж были они далеко. Глава 6. Возвращение Чандаки. И ночь пришла в одно мгновенье, вернулось зрение ко всему. Царевич посмотрел и в чаще обитель Риши увидал. Ключи журчали и звенели необычайной чистоты. И увидав, что человека здесь не боится зверь лесной, возликовал царевич сердцем. Усталый конь свершил свой бег и воздохнул, остановившись, и он подумал: «Добрый знак! Знать, воля свыше одобряет и указует это мне». Сосуд для сбора подаяний он в доме Риши увидал. Увидел и другие вещи. В порядке полном были все. Сойдя с коня, его ласкал он и вскликнул: «Вот, привез меня!» И взором глаз любовно тихих, как нетревожимый затон, взглянув на Чандаку, он молвил: «О, быстроногий, ты как конь, как легкокрылая ты птица! Повсюду следовал за мной, пока я ехал, и сердечно благодарить тебя хочу. Тебя как верного лишь знал я, теперь как сильный ты предстал. А может человек быть верным и силы в теле не иметь? А ты теперь и честность сердца, и тело сильное явил, и быстроногий ты за мною, не ждя награды, поспешал. Тебя держать не буду больше. Хоть можно много слов сказать, соотношение завершилось. Возьми коня и поезжай. Что до меня, я в долгой ночи неисчислимых перемен искал найти вот это место. И, наконец, его нашел. Сняв с шеи цепь, золотое чудо, ее он Чандаке вручил. «Она твоя», — сказал. «Возьми же, и да утешит скорбь твою». Взяв из тиары ценный камень, что как звезда на нем сиял, в его протянутую руку он это солнце положил. Сказал: «О, Чандака, возьмешь ты вот этот камень самоцвет, и от меня отцу свезешь ты, как знак сердечнейшей любви. пред ним почтительно положишь, и от меня моли царя, чтобы привязанности чувства в своем он сердце подавил. Скажи ему, чтобы избегнуть треликой горестной беды, рождения, старости и смерти, в лес истязаний я вступил. Не для небесного рождения, не от того, что сердцем сух, не от того, что в сердце горечь, но чтоб стряхнуть тот гнет скорбей. Нагромождение долгой ночи, желание жаждущей любви. Желаю эту свергнуть тяжесть и опрокинуть навсегда. Конечному освобождению я так отыскиваю путь. Освобожусь, и уж не нужно мне будет больше порывать семейной связи, и не нужно мне будет покидать мой дом. О, больше не скорби о сыне, он в этом выбрал верный путь. Пять возжеланий скорбь рождают. Через страсть они приводят скорбь. От предков, от царей победных я получил блестящий трон. Но лишь блюдя благоговейность, я отказался от него. Ты говоришь, я слишком молод, и мудрости искать не час. Ты должен знать, что верной веры искать всегда удобный час. Непостоянство и превратность — и смерть всегда нас стерегут, и потому я обнимаю текущий, настоящий день, и знаю, час вполне подходит, чтоб веру верную искать. Но пусть отец, томясь, не рвется за мною в помыслах своих, а ты, прошу я, не печалься о том, что так я говорю, но сохрани заветный камень и весть мою царю снеси. С почтением слову увещанья смущенный Чандака внимал и, простирая руки, молвил и так царевичу сказал: «Те повеления, что даешь мне, боюсь, прибавят к скорби скорбь, что в сердце глубже погрузится, как слон, что бьется меж трясин. Когда порвут внезапно грубо привязу нежную любви, как может тот, в ком бьется сердце, не тосковать и не скорбеть? Руда золотая под чеканом, быть может, сломана порой. Так как же с сердцем, если сердце печали тяжко пригнетут?» Царевич был в дворце сохранен. Он был как чадо между нянь. Как быть ему в лесу дремучим и истязанья выносить? Когда коня седлать велел мне, я был мучительно смущен, но силы неба мне внушили, что должен я послушным быть. А ты, царевич, так решаясь дворец оставить верный свой, каким намерением влеком ты и чьим покорствуешь словам? Скорбит народ Капеловасту, объята скорбью вся страна. Отец твой, помнящий про сына, ведь он не молод уж теперь, его оставить дурно это. Коль кто не чтит отца и мать, и дом родимый покидает, одобрить это можно ли нам? Ты был беспомощным ребенком, годами грудь тебе дала и молоком тебя кормила. К ней обращаться ли спиной? Среди семей достопочтенных, где добродетельная мать, возможен ли такой поступок? И одобрителен ли он? Дитя Яшотхары, что будет от года к году созревать, оно так не уйдет из дома и не покинет мать свою. Но если ты семью покинул и от царя отца ушел, не прогоняй меня отсюда, ты мой хозяин. Я слуга. С тобой моим я связан сердцем, как жар с кипящей водой. Как без тебя могу вернуться, тебя оставив меж пустынь? Как во дворец прийти к царю мне? Как буду я держать ответ? Как отвечать мне на упреки всех обитателей дворца? И как описывать тебя мне? Отшельник телом искажен. Я полон страха. Я робею, слов подходящих не найду. Кто в целом царстве мне поверит? Коли скажу, что жжет луна, скорей поверит, чем что может царевич жестко поступать. Утончен сердцем он и нежен, в нем к людям жалость и любовь. А бросить тех, кто был любимым, непостоянный в этом дух. Вернись домой, вернись, молю я, свое томление смири. И слушал Чандаку царевич, и пожалел его печаль. Но сердцем был он тверд в решении, и так ему он отвечал. Зачем такая боль разлуки? Зачем она из-за меня? Все существа, путем различным о постоянстве говоря, явить хотят свое влияние, чтобы не покинул я родных. Когда ж умру и стану тенью, тогда как смогут удержать? Я был в чреве у родимой, и родила она меня, и умерла. Вскормить родного судьбой ей не было дано. Одна жива, мертва другая. Где разность встретится дорог? Как в чаще леса на деревьях все птички. Подви в темноте придет заря, и разлетелись. Так все разлуки в мире здесь встают высоко в небе тучки, как сонмы островерхих гор. Но вмиг опять они разъяты. Так с человеком человек. Начально это заблуждение. Любовь и общность меж людей, все как мечта, за сном растает. Не называй же имена. Коли весенние листочки спадают осенью с ветвей, здесь часть от целого отходит. Так как же в обществе людском? Меж сочетанных человеков еще сильнее явление то. Оставь же горость и упреки. Послушен будь, вернись домой. Лишь твой возврат — мое спасение. Быть может, так вернусь и я. Узнав, что тверд своим я сердцем, не буду думать обо мне, но ты слова мои поведай. Коли пройду я океан, пучину смерти и рождения, тогда опять приду назад. Но я решился непреклонно. Коль не найду, чего ищу, мой прах развеется по ветру среди безлюдья и пустынь. И белый конь, его услыша, когда сказал он те слова, пал на колени пред высоким, и ноги он ему лизал, и плакал грустными очами, и испускал глубокий вздох. Царевич нежную рукою его по темени ласкал, и молвил белому коню он: «Товарищ верный, не скорби, хоть я грущу, скакун мой быстрый, так, расставаясь с тобой, твоя окончилась заслуга, и доблесть ты явил сполна. Надолго отдых ты узнаешь от мук рождения теперь, и вот сейчас твоя награда, каменья ценные возьми, и этот меч, что искры мечет, и вслед за Чандакой ступай». Горящий, как драконье око, царевич вынул острый меч, и узел он волос им срезал, в котором яркий яхонт рдел. Он бросил волосы в пространство, они взошли на небосвод и плыли там в провалах света. И там, где 33 бога, схватили духи света их, и, завладевши волосами, они вернулись в небеса. Свершители благоговений, они свершают их вдвойне, владея тем венцом лучистым, покуда правый жив закон. Царевич царственно подумал: «Моя краса теперь ушла. Освободиться только нужно от этих шелковых одежд». Узнав, о чем царевич мыслит, тут дева чистой высоты, взяв лук, за пояс вставил стрелы и вмиг охотником предстал. На нем покров был темноцветный, и так к царевичу он шел. Царевич видел цвет покрова, смотрел на этот цвет земли и думал: он подходит к Рише, не идет к охотнику совсем. Его к себе он подзывает и мягко говорит ему, как будто бы он не был темным,
1: мне приглянулся твой покров. Дай мне, прошу, твою одежду, а я в обмен отдам свою. Хоть мне нужна моя одежда, чтоб дичь не видела меня, тот молвил, но тебе в угоду отдам ее впромен твоей. Охотник, взяв наряд роскошный, вновь принял свой небесный лик. Царевич с Чандакой то видя, мысль редкостную ощутил. Покров тот, не покров обычный, не человек мирской был в нем. И был возрадован царевич, смотря на этот темный цвет. Потом, как туча, что нависла и окружила лик луны, на миг застывшим глянув взглядом, он в грот отшельника вступил. Не отрываясь зорким взором, печально Чандака глядел. И вот ушел, исчезло тело, его уж больше не видать. Мой господин и мой хозяин теперь покинул отчий дом, вскричал он горестно. Покинул любимых, кровных и меня. Он в цвет земли теперь оделся. Вошел в мучительный он лес. Воздевши руки, так скорбел он и в скорби двигаться не мог. И, наконец, руками взявшись за шею белого коня, пошел вперед он, спотыкаясь, и медля все смотрел назад. И тело шло своей дорогой, а сердце шло своим путем. И в мыслях так он забывался и потуплял свой взор к земле, и упадающие веки он снова к небу поднимал. Вставал, упав, и снова падал, и плакал, и домой так шел.
2: Ведорадио. Все секреты счастья для вас.

Путь к счастью лежит в другом. Наука ведическая. Это касается нашей внутренней энергии, второй природы. То есть внутри этого тела находится сознание, живое существо. Я есть

Насколько я понимаю это поле, настолько я могу пользоваться этим полем и получать плоды с этого поля снимать. Это же уже от знания, какие плоды я буду снимать. На самом деле язык, желудок и гениталии предназначены для контроля. Не для безграничных чувственных наслаждений, а для контроля своей жизни. Чтобы освободить вот эту внутреннюю энергию. Потому что они сейчас поглощают всю эту энергию. Вся наша высшая энергия поглощается вот этими потребностями. Это мы тратим эту энергию туда. И когда мы тратим свою жизненную силу на эти чувственные наслаждения, мы как бы истощаемся. Нам становится скучно жить или сил нет что-то делать. Энтузиазма, вдохновения не хватает энергии, внутренней энергии. Я тот же человек, с тем же образованием, те же руки, та же голова, но уже не хочу это делать. А иногда хочется плюнуть на все и на весь мир. Вот так, если это значит, я потерял внутреннюю энергию. Вот представьте, есть машина. Есть водитель. Это сравнение. Машина олицетворяет это тело. А водитель, несомненно, это сознание, душа в этом теле. И вот вы хорошо заправляете эту машину и заботитесь о ней, и забываете поесть сами. Что произойдет? В какой-то день у вас не будет сил даже протереть стекло этой машины. Вы так ослабнете. Смотрите. Вот он, потеря энтузиазма. Мы гораздо больше можем делать, но мы не хотим этого делать. Это область безверия. О, это очень трудно. О, это невозможно. О, это вообще когда через много поколений только возможно будет. Я тут вообще ни при чем. Меня с этим не связывайте. Это называется область невежества, безверия, апатии. Человек ничего не может сделать, даже зная, что можно много сделать. Говорит, нет, далеко это еще. Лучше этим вообще не заниматься. Лучше забыть про все. Но если вы прежде всего сами принимаете пищу каждый день, заботитесь о себе, о гигиене, о здоровье, вам же не трудно протирать машину и заправлять ее. У вас всегда хорошее настроение, что вы получаете пищу. Давайте разберемся, в чем же эта пища, которая дает нам энтузиазм и энергию жить, активность. Это чистота. Начнем с этого. Конечно, любовь в конечном итоге, но начинается с чистоты. Чистота – сестра божественности. Ведь истина основывается на чистоте. Тогда мы сможем понять, что такое истина. По-другому никак. Нам нужен чистый воздух или грязный. Вот видите, ясен ответ. Сразу проясняется. Чистый воздух нужен, чистая вода, чистая земля. Чистый ум, чистая речь. Чистое общение, чистая любовь и прочее, прочее. И все тут становится понятным. Видите, чистота определяет критерии истины.

Знаете, жизнь очень коварная. С едой так происходит. Человек может наесться пищей размером с кулак. Вот столько нужно человеку пищи, чтобы быть абсолютно сытым. Но у желудка есть способность растягиваться. Поэтому если мы едим больше, то желудок он растягивается. И нам все время хочется больше. Больше. И наконец может прийти постоянное желание есть. Сколько бы человек ни ел, он все равно будет хотеть есть. Но вы можете постепенно сокращать количество своей еды и дойти до реальной нормы. То есть тело будет при его реальной норме легко жить. Он будет чувствовать легкость, он будет чувствовать энтузиазм, ему не будет хотеться все время спать. Оно будет реальное, легкое, активное. Если человек берет больше, жадничает, ну хороший кусочек, как не съесть? Он его съедает, но что наступает? Та самая лень, сонливость, слабость, все остальные проблемы. Их множество. Поэтому мы все разные, да. И у всех немножко разные желудки. Поэтому мы должны реальным своим сознанием, методом простого эксперимента понимать, сколько мне нужно для простой жизни. Мы реально разные. И у нас могут быть отличия. Вот сколько вы можете взять с собой в путешествие, и сколько вы реально назад привезете, вот примерно от этого можно отталкиваться, все остальное лишнее. То есть сначала, знаете, как человек, когда неопытный путешественник, он собирает и смотрит, да. Такие, знаете, а неопытный путешественник, это что-то такое очень смешное, там такие горы чемоданов, каких-то рюкзаков. Поездив пару раз, он понимает, что брать надо совсем немножко. Что реально для жизни вообще мало надо. Да. Вообще очень мало надо. И у него все до туристической сумки сводится. Знаете, есть специальная сумочка туристическая, которая проходит по габаритам самолет. Да, и через некоторое время путешествий у него собирается свой наборчик, с которым реально можно жить. А все остальное, он думает, хорошее, конечно, все это, замечательно. Но просто склад какой-то. Склад. А реально для жизни совсем немного нужно. То есть, что бы мы ни взяли, какой бы раздел мы ни взяли в своей жизни, то нужно уметь через свой разум реально определять, где вот эта вот норма, на чем остановиться. Потому что другого человека нельзя осуждать. У него могут быть свои немножечко желания, свои объемы. Один 5 блинов съест и наестся, а кому-то 40 блинов надо, чтобы чуть-чуть голод утолить. Мы разные, да. Поэтому у каждого будет своя какая-то норма, но он сам должен за ней реально следить. Если мы за этой нормой следим, то все будет хорошо. Поэтому это наше сознание. И оно постепенно должно привыкать к простоте. Потому что жизнь проста, и счастье тоже просто. Если мы умеем жить просто, мы мыслим просто. Если мы живем и мыслим просто, нам просто стать счастливым. Счастье просто для простых. И счастье очень сложное для сложных. Поэтому через простоту. Это формула. Простая жизнь, возвышенное мышление. Мы не должны ее усложнять. Если мы ее слишком усложняем, то и счастье...

меня был случай интересный. Я попал, ну, проходил через сложный период в своей жизни. И там болел сильно, сильно болел. 3 года. Вот. И человек один, психолог, он меня, значит, я говорю, помогите, а? Я уж кого только не просил. Вот. Он интересную вещь мне сказал. Он говорит, болезнь часто возникает из-за того, что человек, что-то хорошее есть в нем, какая-то белая собака, да? И он не позволяет этому хорошему проявиться в своей жизни. Ну, вот такую вот версию он выдвинул. Я говорю, интересно. То есть что-то хорошее, и ты не даешь этому ходу. Надо дать ему ходу. Вот. Надо узнать, что это, и позволить этому хорошему проявиться в твоей жизни. Я говорю, ну, интересно, рассказывайте. Вот. И он, значит, ну, так как он серьезный человек, ну, то есть как-то вот я серьезно воспринимал, что он говорит, мы сели так на стулик, вот. И он со мной такую вещь сделал. Говорит, давай вот ты сейчас задумайся, вот, покопайся в своем сердце и пойми, что хорошее, какую хорошую вещь ты не позволяешь себе делать. Я как-то так вот подумал и увидел такого огромного, огромного человека. Помните Данко? Mm-hmm. Да? Который вырвал из груди сердце, и это горящее сердце освещало путь людям, которые шли за ним. Он пожертвовал собой ради, ну, людей. Этот огромный Данко вдруг появился вообще передо мной. И говорит, я говорю, вижу. Он говорит, да-да, видишь? Да, сади вот на этот рядом стул. Вот, и мы сели рядом с этим Данко. Я говорю, он мне говорит, вот это то, чему ты не даешь проявиться. Я говорю, ну это ж круто. Я ж не могу вот так вот прям. Я ж так, ну это же, ну так нельзя. Прям вот так вот что ли, вот так вот прям что ли. Ну ты должен хотя бы немного позволить ему проявляться. Я говорю, слышишь, Данко, давай договариваться. Он говорит, давай. Я давайте буду иногда помогать, ну как бы будешь проявлять, будь, ну прям вот так вот сердцем я не могу, нет. Ну хоть чем немного, немного давай. И мы с ним договорились, он нырнул меня назад, и я побежал раздавать людям эти шарики там какие-то, там конфеты, эти пряники, что-то такое. Ну он хотел проявиться через меня. Вот. Это как пример просто того, что надо позволять вот этим хорошим вещам, которые мы слышим, вы уже 1 000 000 лекций посетили, да? Ну, 1.5. И у вас уже эти, это уже белая собака, она уже там достаточно, уже это. Он говорит, надо что-то делать, надо позволять ей делать, а то заболеете. Нормально сказал? Впечатляет, да? Пугаю, зомбирую уже, да? Надо быть хорошим, то заболеете. Ну нет, я шучу, конечно, но если вы... Ну, то есть надо давать этой белой собаке проявляться. Когда мы ведем себя правильно, праведно, то тогда эти хорошие вещи растут в нас, а негативные автоматически становятся меньше. И наоборот, когда мы невнимательны и позволяем этой черной собаке проявляться в нашей жизни, она растет.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Но самое главное, это не как достичь благости. Самое главное, это как в благости не застрять. Потому что мыться все могут, все мыться умеют. Да не проблема мыться. А проблема перестать гордиться тем, что ты моешься. И как оттолкнуться и взлететь выше, как отвязаться от благости. То есть отвязаться от благости можно с помощью того, чтобы к чему-то привязаться. И в трактатах дается ответ, чтобы отвязаться от благости, надо привязаться к общению с искателями абсолютной истины. Чем мы с вами занимаемся? Именно этим и занимаемся. То есть поздравляю, мы отвязываемся от благости. Так что, в принципе, мы для этого и собрались. Для того, чтобы избавиться от благости. Вот как все повернулось. Подняться выше. Подняться выше. На следующую платформу. То есть, возвращаясь к предыдущим лекциям, невозможно попасть на уровень духовной реальности так просто. То есть, попасть из той же благости на духовный уровень, это будет слишком резкий переход. Для того, чтобы попасть в духовную реальность, стать жителем духовной реальности, необходимо сначала привязаться к будущим жителям духовной реальности, к представителям духовной реальности, к искателям абсолютной истины. Поэтому из благости очень трудно в духовную реальность попасть. Слишком большая пропасть между благостью и духовной реальностью. Необходим посредник, необходимо привязаться к посредникам, к общению с мудрецами, к общению с искателями истины. И мы выясняли, что в этом ценность благости, она цена только тем, что только на уровне благости можно общаться с искателями абсолютной истины. Вот в чем ценность благости. Если не быть на уровне благости, никто даже на лекцию-то не пустит. Скажу, что-то от вас как-то странно пахнет. Идите обратно на помойку. Уже не пустят. Если пьяным прийти, уже не пустят. Все. То есть необходимо быть на уровне благости. То есть благость именно этом цена. Она позволяет общаться с искателями истины. Вот в чем ее суть. Ни на какой другой платформе это не получится. Вы не можете пригласить искателя истины посмотреть футбол, попить пивка. Он просто не пойдет, ему это не интересно. То есть, если у нас есть хоть немного страсти и невежества, то общение просто не получится. Поэтому благость – это условие для того, чтобы начать общение с мудрецами. И вот само общение нам жизненно необходимо. А благость – это просто условие. Такой секрет. Благость нужна только для того, чтобы войти в круг мудрецов. Чтобы меня из него просто не выгнали, в конце концов. Чтобы на меня криво не смотрели. И для чего нам нужно общение с мудрецами? Потому что через мудрецов проявляется милость Бога. Вот в этом суть. А без милости Бога у нас просто ничего не может получиться.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Человек приобретает мудрость в семейных отношениях, потому что он проживает эти этапы жизни много раз. Например, мы когда-то были детьми, но как быстро это прошло. Можете вспомнить, что там было? Еще раз хочется прожить. И вот поэтому еще раз это проживает человек, когда рождает, когда появляется на свет ребенок, его ребенок, как бы его экспансия. Он прямо на меня похож. Такая вот экспансия. И он начинает видеть в нем самого себя и продолжает себя в нем. Как бы он хочет туда переместиться. Потому что у человека есть одна потребность. Вот такая одно из его сокровенных желаний — это желание выйти за пределы самого себя. Как он это может сделать? Два пути есть. То есть, когда он становится взрослым, зрелым, он хочет выйти за пределы самого себя. Ребенок этого не хочет, а вот взрослый уже хочет выйти за пределы себя. Он, например, это выражает в творчестве. Когда появляется ребенок, это тоже как бы он, но со стороны он может его видеть. Или когда человек рисует картину. Когда он нарисовал картину, это тоже он, но как бы со стороны он выходит за пределы себя. Если у него нет возможности выразить себя в виде семейных отношений, в ребенке, в творчестве, еще как-то, то как он себя выражает, выходит за пределы самого себя? Еще какой способ? Вот представьте, у вас есть желание, вы хотите вот проявить себя, как бы утвердиться, вот хочу, вот, чтобы появился ребенок, я хочу вложить туда вот эту энергию творчества. Но не получается. Тогда беру кисть и начинаю писать картины. Так люди действуют. А если ни то, ни другое не может сделать, то что с ним происходит? Он не может проигнорировать эту потребность. Тогда он становится деструктивным. Тогда он выходит за пределы самого себя, что-то ломая, например. Или разрушая жизнь. Например, он может стать человеком, который убивает других людей. Когда он их убивает, он как бы таким образом выражает себя. Или организовывает большие войны, например, как Адольф Гитлер. Это все кроется в его поведении, скрыто в его семье, в этих глубоких отношениях семейных. Почему он такой был? Это попытка выйти, вот так проявить себя. То вот человек внутри чувствует свою природу. Он чувствует, что есть тело и есть вечность внутри него. Вот эта потребность вечности, сад, он пытается выразить в том, чтобы продолжить себя в своем потомстве, в детях. Например. Поэтому даже пожилые люди иногда так делают. Я читал одну лекцию по поводу, что время должно быть всему свое, что молодые люди не создают семью, что лет 50 мужчина должен уже быть тем мудрецом, духовным учителем, он же не должен заводить детей, скорее всего, в этом возрасте. И один мужчина, он возмутился в аудитории. Он поднял руку и сказал, я не согласен. Мне, говорит, уже там 60 лет, или сколько там, или 70, или 60 с чем-то, говорит, и у меня родился сын. Все, естественно, поаплодировали, как бы вот как достоинство. Мужчина еще, ведь он в расцвете сил, еще почти что как мальчик. Умеет еще, дети появляются. Вот. И вообще мужчина может до конца своих дней создавать потомство. Но с точки зрения вет, это означает ребячество. То есть человек, мужчина должен в этом возрасте уже иметь другие цели. Он должен стать мудрым, мудрецом. Но если он не становится мудрецом, то он, чувствуя вот это вот уходящие силы, уходящее влияние времени, он думает, ну как же быть-то? Что же делать? Как же дальше? Как же все-таки укрепиться? То есть с возрастом мы начинаем, пока мы молоды, этого нет, но с возрастом у человека появляется вот это ощущение, если вас раздражают пожалуйста.

энергию, вот этой энергии времени, что он стареет, слабеет, он показывает ей таким образом, что стоп, ты подожди, ты сейчас ко мне не можешь подойти, потому что видишь, сколько у меня детей родилось. Видишь, какой я дом строю для них. Он начинает снова строить дом заново, заниматься чем-то таким, воссоздавать это. Потому что интуитивно человек знает, что если, например, мужчина берет ответственность за семью, то что с ним происходит? Вместе с этим он получает еще полномочия, он получает силу, чтобы это все поддержать. А если он берет ответственность за государство, он получает еще больше сил, чтобы все это поддержать, поэтому он становится могущественным тогда, когда берет ответственность. А если он одинок? Если он одинок, то у него отбирается эта энергия. Но ты ни за кого не берешь ответственность, тебе так много ненужной энергии. И человек поэтому начинает увядать. Одинокие люди быстрее умирают, быстрее выходят из жизни, если у них нет высшей цели. Я не говорю о монахах, которые могут жить долго, потому что у них есть высшая цель. Но обычный человек, он выключается. Интуитивно поэтому человек пытается продолжить себя, как бы реинкарнировать в своего ребенка. И вот он начинает с ним общаться и заново проживает с ним все эти периоды. Самого себя проживает в них, видит. Вот ребенок растет, вот он похож на меня, вот он делает те же ошибки, что и я. Вот мы, наверное, в научу тоже делать то же, что я хотел делать в жизни. И если сознание родителей было такое позитивное, они любили друг друга, гармония была, то ребенок переймет их качества и желания. Например, моя мама, она мечтала быть балериной. Но она ростом небольшая. Но родилась у меня сестра. Сестра, она очень высокая и стройная, точно как балерина. Она говорит, она, мама, удивляется, говорит, надо же, ты — это мое желание. Вот я хотела быть такой, а ты стала такой. Как так получилось? И когда я еще не изучал веды, я не знал, как это получается. Но изучая веды, я нашел вот эту мысль, высказывается эта мысль, что то, о чем человек думает в момент зачатия, его сознание зачинает ребенка. Поэтому ее желание воплотилось в сестре. А мой папа, он тоже, он думал, он любит музыку, он такой меломан, поэт. И он всегда хотел уметь играть на музыкальных инструментах. Он с гитарой фотографировался, но на ней не играл. Ну, то есть, это как бы его жизнь. Он так вот одевал наушники, он всегда был погружен в эти звуки, вот такой человек. И что же? Родился мой брат. И мой брат, он спонтанный музыкант. Он только родился, начал барабанить на все. Все, что он находил, он на этом, на всем барабанил. Какие-то банки ставил, склянки, гитару, потом туда-сюда, потом, говорит, на свою группу. Это была игра, а теперь это реальность. И теперь он, известный уже музыкант. Видите? Да, я думаю, как же так, смотрите, вот воплощение моего желания. Еще мой папа интересовался мистикой всякой. Йога, медитация, экстрасенсорика, здоровый образ жизни, боевые искусства. Он все это собирал книги и вот все, что с этим связано. И я все это перечитывал, все это впитывал. И вот получился еще я. Вот. Три человека, в которых воплотились желания родителей. То есть они как бы могут продолжить себя в своих детях. Их сознание, оно переходит. Поэтому очень важно сознание. Не должно быть пьяным, скажем так. В семье алкоголя не должно быть вообще. Даже по праздникам. Люди говорят, чуть-чуть можно. Нет, никаких чуть-чуть. Я даже больше скажу, мясо тоже не нужно в семье. Потому что дети мясо не едят. Они с детства его выбрасывают. Помните, кто выбрасывал? Я тоже выбрасывал. Бабушка всегда мне делала много пельменей. Но я, естественно, понимал, что вкусно, что невкусно. Вот тесто вкусно, мясо невкусно. Всегда отдельно оставалось мясо. Тесто я съедал. И меня учили, что вот это полезно. А лук, а чеснок дети спонтанно выбрасывают. Кроме того, дети могут спонтанно знать, что им полезно. Знаете, иногда если он болеет, и вы его спросите, что ты хочешь, он назовет лекарство. Тот продукт, которым его исцелит. Потому что ребенок не рационализирует. Это взрослый начинает думать, чего бы мне хотелось, и начинает логику включать. А ребенок не умеет обманывать. Он не может обманывать, он спонтанно сразу правду говорит, что даже неудобно становится, когда он правду говорит. Поэтому точно назовет то, что ему нужно. Когда он съедает это ему идет на пользу. Вот такая связь. То если человек сохраняет в себе вот эту такую детскость, такую естественную, он тоже может это понимать, знать, в нем это есть. Итак, если человек в семье общается с

0: своими детьми, то он становится, ну, как бы его жизнь продлевается, он омолаживается, у него больше творчества в жизни, появляется стимул, он чувствует себя хорошо. И затем дается еще один шанс, когда дети вырастают. Что он? Кто появляется? У тех детей появляются свои дети. Он еще раз с внуками тоже проживает еще раз эту жизнь. И вот когда он проходит все эти этапы, в конце он обретает мудрость. У него приходит мудрость, сильный, сильный разум. Уже не просто информация. Например, я сейчас могу говорить просто информацию, не подкрепленную своим опытом. Потому что просто еще не успел. Молодой могу быть. Но если человек пожилой, который прожил в соответствии со своей дхармой, то есть не пренебрегал долгом, он жил, ну, по справедливости, по-человечески, то есть следуя природе, честно жил, то в конце он приобретает мудрость. И его слова, они будут иметь особую силу, особое значение, могут трансформировать, помогать в жизни молодых людей. То есть он становится таким ценным человеком, приобретает опыт. И кроме того, природа готовит человека таким образом к чему? Вот ты медитируешь все время на этот образ молодого ребенка. Ты к чему готовишься? Что стар, что млад. Постепенно пожилой становится такой же. Он медитирует на этот образ. Таким образом, природа, она зацикливает нас в этот круговорот рождения и смерти через противоположный пол. Держит нас здесь. Вот эта смена тела, смена вот этих взаимоотношений. То есть если я живу вот в этой семье, вот в этой ячейке, то я всегда буду вращаться в этом круговороте рождения и смерти. То есть я отдал свою энергию детям, теперь дети должны отдать свою энергию мне. Когда? В следующей жизни. В следующей жизни ты и рождаешься у них. И рождаясь у них, ты получаешь то, что отдавал им. Они отдают теперь это тебе. Затем снова мы попадаем друг к другу в долг, и снова происходит возрождение. Вот в этом смысл вот этого материального существования, вот этого циклировать и приобретать опыт. Вот если вы несколько раз так рождаетесь, иногда в форме животных, иногда в форме людей, то что произойдет в какой-то момент? Что вы скажете? Зачем все это надо? Что-то не то. Почему все время начинать сначала? Почему мы все время теряем друг друга? Все время переодеваемся. Знаете, как хорошо. Вот есть мужчина, женщина, они любят друг друга. Вот есть дети их любимые. И выглядит все это как надежно. А теперь так будет всегда. Вот есть мужчина, женщина, они живут, они построили хороший дом. Но такой, что он просто вечность простоит. И вдруг неожиданно один уходит, другой уходит, третий уходит, четвертый, и никого, и один человек в доме остается. Это что за бессмыслица, как грустно. Грустно? Правда же грустно? Вы только привязались, только собрались жить, и вдруг вам говорят, а ты забыл, это временно, и все уходит. В следующей жизни он снова пытается все это воссоздать, и снова все уходит. Зачем? Затем, чтобы он задал этот вопрос. Но в какой-то момент он думает, да что же такое, мне так не нравится, я не согласен. Как только он говорит, что он не согласен с этим положением, он становится человеком уже божественного характера. То есть с животного уровня мы поднимаемся до человеческого. Что означает человеческий уровень жизни? Это прежде всего что? Это прежде всего желание славы. Человек — это тот, кто хочет славы. Но как только он рождается, он хочет привлечь к себе внимание, он хочет быть полезным, прославленным — это человек. Но когда он преодолевает вот этот уровень человека, то доходит до божественного уровня, это означает, он преодолевает желание славы. Когда он преодолевает желание славы и желание как-то в этом мире что-то преуспеть, это означает, человек уже божественный, имеющий божественную природу. Откуда это в нем? Он не становится Богом, но вот эта божественная природа в нем уже заложена в виде души. Он возрождает свою духовную природу через все это. То есть он проходит все эти этапы, пытается быть творцом, поддерживающей силой, поддерживающей семью, живет, творит, вкладывает. И затем понимает, что все это не имеет смысла, потому что все время все это я не могу удержать. Оно находится под влиянием высших сил энергии, времени. Тогда в следующий раз мужчина и женщина встречаются уже друг с другом, имеют другой характер отношений. Они не хотят просто чувств. не хотят даже просто семейных отношений, детей ради детей. Они хотят необычных детей, они приглашают детей, которым помогали им в духовной жизни. И они объединяются вместе, чтобы давать тоже людям, окружающему миру, духовные знания. Они становятся такими, как бы, такой парой мудрецов семейных, таких как Рерихи, например. У нас таких примеров нет, люди в основном просто выживают, скучно. Но есть люди, которые живут ради жертвы. Например, мой учитель и его супруга, они живут, это не просто семейная жизнь, это духовная семейная жизнь. То есть их цель, она выходит за пределы просто семьи, просто производства детей или просто комфорта совместного. Потому что, чтобы любовь по-настоящему проявилась, человек, как мы говорили, должен научиться видеть и слышать тех, кто рядом. Ребенок, вырастая, начинает понимать, что есть еще мама, и у нее есть желание. Я должен ей тоже как-то послужить. А тем позже он видит, что есть не только мама, есть еще вокруг люди. Он начинает действовать так. Но если он эгоист, то это означает, что нельзя назвать любовью. Потому что искусство любви заключается в чем? В том, что человек должен быть сам он должен быть полноценным, самодостаточным. Когда у него есть самодостаточность, и другого человека есть тоже самодостаточность, когда они встречаются вместе, они обмениваются своей самодостаточностью. Вот это любовь, потому что если они самодостаточны, у них нет корыстного интереса друг к другу. А если я ищу кого-то, потому что мне чего-то не хватает, это любовь? Можно назвать это любовью? Я ищу кого-то, потому что мне чего-то не хватает. Эй, кто мне даст это? И вот вы находите кого-то и берете от него это. Он вам дает это, но как только он перестает вам это давать, вы говорите, он мне больше не нужен. А где же тогда любовь? Поэтому любовь может быть только на уровне, когда люди полноценны. Один и другой, они полны, самодостаточны. И встречаясь вместе, они становятся не двумя коллегами, один слепой, другой хромой. Если человек, например, слепой, а кто-то хромой, то тот, кто хромой, может сесть на плечи слепому и сказать, вот туда можно идти, сюда можно идти, и становится один его глазами, другой ногами. Это еще не основано на чистых отношениях. И вот чистый — это обмен такой, семья. Человек должен знать об уровнях сознания, должен продвигать, уметь возвышать свое сознание, двигать его вперед. То есть это делается с помощью принципа жертвы, жертвенности в семье. И семья поддерживается за счет жертвы, жертвоприношения, или ягья означает. То есть даже если мужчина и женщина соединяются вместе, создают семью, накапливается много собственности. И необходимо сделать жертву, если хотите сохранить отношения. Жертва означает, что кто-то должен приходить в ваш дом, например, нарушать ваше личное пространство. Вы сначала свое личное пространство создаете, и это чувствительно. А чужой, когда входит в это личное пространство, вы жертвуете этим личным пространством. И таким образом вы очищаетесь. Чем ближе вы допускаете человека к себе, тем больше вы отдаете это пространство, это называется ягья. Иногда корыстного интереса нет, сердце становится чище. И отношения обновляются в этом случае. Если они накапливают просто чувственное наслаждение, то они попадают в долг друг к другу. Например, если вам хорошо, вы делаете друг другу хорошо, то через некоторое время за это нужно будет платить. Поэтому происходят ссоры между мужчинами и женщинами. Чем чаще наступают половые отношения в близкие, наслаждаются телом друг друга, тем потом больше становится у них ссор. Они начнут ссориться. Это потом переходит в претензии, в гнев, и начнут ругаться. Если они не вступают в такие отношения, они берегут чувства друг друга, оберегают их, то они могут сохранять отношения долго, неразрушимыми. Они могут вообще не рушиться, такие отношения. Правда? Вот вам пример. Например, мать и сын. Между ними не бывает половых отношений, поэтому их отношения не рушатся. Или брат и сестра. Между ними не бывает половых отношений, поэтому их отношения не рушатся. Но это тоже любовь. Брат и сестра — это любовь. А мать и сын — это же любовь. Тоже любовь. Но между ними нет развода. То есть мы никогда не можем развестись с родителями, завести других родителей. А вот мужчина и женщина так делают из-за того, что кама, она разрушает это, эти отношения. И нужно в этом совершать такой вот процесс очищения должен быть. Семья должна жить ради высшей, еще одной высшей цели, не друг ради друга. Высшая цель должна быть, она должна быть у мужчины. Она должна выходить за пределы семьи, еще лучше, если она выходит за пределы материи. Если цель человека не выходит за пределы материального мира, это означает, что он скупой. Скупость. Скупой, значит, что его результат будет всегда печальный. Потому что материальная природа, она нам не принадлежит. Если человек ставит духовную цель за пределами материи, например, высокую цель, обрести, скажем, любовь к Богу, например, это предназначение человека, то все остальное будет подчиняться этой высшей цели, оно будет гармонизироваться, он будет идти к этой высшей цели. Если они идут оба к этой высшей цели, то не имеют значения какие-то трудности по пути. Не будет иметь большое значение, счастливая семейная жизнь или несчастливая семейная жизнь. Успешны они или неуспешны в мире, поставят им памятник или не поставят, это не имеет значения, есть высокая цель. Но человек обретает такую стабильность, он стабилизируется в высокой цели. Это касается мужчины. И если у него есть такая цель, то женщина начинает его уважать. А уважать означает слушаться. Тогда она будет спрашивать, что можно я сделаю, это можно я сделаю, то она подчиняться начинает. Если она подчиняется, то мужчина еще больше вдохновляется, он от нее получает энергию дополнительно, он идет к этой цели, двигается сильно. Но если у мужчины нет такой цели, то он пропал. Потому что он сам с женщиной не справится без высшей цели. Тогда она с ним разберется. Она навяжет ему свои цели, свои ценности, она начнет им манипулировать, управлять ради своих каких-то желаний. И он будет все больше и больше терять авторитет в глазах ее, в глазах окружающего мира. И тогда что происходит с детьми? Дети тоже не будут слушаться. Они не будут слушаться. Мама не слушается папу, мы тогда не слушаемся маму. Все. Но если они видят, что мама слушается папу, а папа слушается кого-то, у него есть авторитет, высшая цель, он живет ради нее, он действует там, тогда выстраивается вот эта вот цепочка, иерархия. Они все двигаются вверх, идут к высшей цели вместе. За семейная духовная жизнь. Так она гармонизируется. По-другому она невозможно сгармонизировать. Иначе она будет просто трансформироваться. Если кама выходит за пределы, то она приобретает разные вот эти формы, как это происходит в Европе. Однополые отношения, с детьми отношения, с трупом отношения, с животными отношения. И в конце концов, к чему это приведет? Человек просто начнет есть самого себя. Сначала других, а потом самого себя. Он просто придет к этому. К самоубийству. К самоуничтожению. Захочет расправиться с самим собой просто. Итак, успех в семейной жизни зависит от этих отношений. И процветание в семью, например, деньги, тоже приходят таким путем. Без борьбы. Не думайте, что это должно приходить с борьбой с какой-то. С борьбой, да, приходит, если человек действует в страсти, соперничает. Если он соперничает, то он должен с кровью и потом добывать свой хлеб. Но знаете, как по-настоящему цивилизованный человек получает все? Как? Просто в виде подарков. Ему дарят все. Если вам все дарят, значит вы мастер. Мастер жизни, мастер взаимоотношений. Но если сюда добавить низший гун, то это превратится в совсем другую вещь, в коррупцию. Сейчас это трансформировалось, явление это трансформировано в коррупцию. Но раньше люди занимались тем, что они поддерживали друг друга через отношения, у них не было денег. У меня есть вода, а у вас нет. Я вам даю воду, а вы мне что-то еще. Никаких денег. Как только появляются деньги, появляется коррупция. Потому что деньги используют как обмен. Но деньгами нельзя меняться, нужно обмениваться любовью. и взамен что-то давать из любви одного живого существа дать другому живому существу. Поэтому в семье все поддерживается с помощью дхармы. Если человек следует своей природе, он становится полезен, нужен, и люди начинают его благодарить. Вот эта вот благодарность, за счет этой благодарности он живет. Это означает, что этот закон, он очень надежен. Например, пенсию могут не дать нам, правда? Нас уже обманули однажды, могут еще раз, сколько угодно. Хотя кажется, что эта структура надежна, например, поддержание, вот как эта структура создана искусственно. Но что делать с собственной жадностью? Например, у чиновника может быть жадность, у нас может быть жадность, и что с этим делать? Я не могу опираться на этот закон, это ненадежно. Но если человек опирается, если человек знает законы вселенского государства, опирается на них, то он в самом надежном положении находится. Он знает, как что-то приходит и как что-то уходит в этом мире. Он знает, как двигается энергия в этом мире, денежная энергия, например, Лакшми, процветание, от чего оно зависит. Если в семье правильные отношения, женщина, она олицетворяет Лакшми. И все, и Лакшми сама приходит, процветание само приходит в дом. Если женщина недовольна, например, в доме, она все время, у нее какое-то недовольство, то Лакшми уходит. Если женщина целомудрена, Лакшми приходит, процветание приходит. Вот эти тонкости люди знали раньше, в ведические времена. Есть тоже люди, кто сейчас знает эти законы, до какой-то степени их применяют. Потом они становятся очень богаты, процветающие, счастливые. И есть люди невежественные. В основном сейчас люди в невежестве, а они думают, что нужно бороться за выживание. Поэтому они главным образом вооружаются. Они хотят приобрести силу, власть и таким образом как-то поддержать все это. Но оно будет держаться недолго, такой вид отношений. Потому что рано или поздно они начнут бить, убивать друг друга. Идет борьба за как бы пост такого диктатора, кто главнее, кто сильнее, чье государство, чья семья, вот эта вот борьба. И есть в невежестве. В невежестве человек просто ворует. Ну, как животное живет, он просто ворует, там что-то отберет, тут отберет, он совсем вот такой вот. Он называется роги, беспомощный. В хоге есть йоги. Йог получает все с помощью отношений правильных. Не только с людьми, он знает высшие силы, высшие источники сил, олицетворяющие все эти энергии. Роги, он в страсти, он хочет сам все заработать как-то, своим трудом. Ему нужна пенсия, какая-то гарантия, что-то еще. Ну и вот хоги. Ну и если мы знаем эти законы, то, естественно, мы как люди, мы хотим, ну так, это интересно. Как же так? Мы тоже хотим так жить. Чтобы все само, чтобы мне приносили, чтобы я кому-то что-то давал, чтобы был такой обмен. Так хочется. Но для этого нужно создавать эту атмосферу любви. И она начинается с мужчины и женщины. Потом семья. Затем семья формирует большое общество. И все это общество тоже функционирует по принципу семьи. И в центре семьи находится абсолютная истина. То есть мужчина и женщина, они должны быть зациклены или связаны с абсолютной истиной. То есть в их жизни, в центре должен быть Бог, но не религия. Не путайтесь с религией. Если мы скажем «религия», то мы понимаем, что это наивно. Религия, она не всегда может принести хороший результат. Там тоже вмешивается когда-то корысть. Да может быть тоже аппарат контроля просто. А вот кто такой Бог? Что такое источник всего? Потому что если я знаю источник всего, то там, естественно, есть все. Я могу оттуда все это извлекать, если у меня есть отношения с этим источником. Как к нему подключиться? Вот мужчина и женщина — это способ подключиться к этому источнику. Потому что мужчина и женщина созданы по образу и подобию этого, вот, абсолютной истины. То есть в Боге есть мужское начало, и в Боге есть женское начало. Потом у нас тоже есть мужское начало. Мужское начало — это дух, душа. Это ее начало. И женское начало, пассивное, это тело. Везде есть этот принцип. И вот женщина — это энергия отношений, она мастер отношений. Поэтому через женщину мы можем устанавливать отношения также с абсолютной истиной, с Богом, через женскую природу. Если мужчина пренебрегает женской природой, то он становится неуспешен, то есть как бы проклятый. Он подобен привидению, становится такой беспомощный, например, никак не может устроиться в жизни, не может никак деньги заработать или что-то кем-то стать, такой. Это означает, что он обидел женскую природу, женское начало. Не может контролировать ум, например, это тоже связано с женщиной. Единственное, сегодня у нас воскресенье, там день мужчины, день солнца. Завтра будет день, это понедельник, это луна, это женское начало. Если мужчина вот с этим женским началом в гармонии, то луна тоже в гармонии с ним, ну, вот, эта планета действует умиротворяюще, его сознание тоже умиротворено. Итак, если речь говорить о том, как поддерживать семью, то это тоже кроется, видите, весь вопрос в отношениях, не просто в устройстве на работу. Решалось бы просто, все, устроился на работу, получаешь зарплату. Но бывает, человек устраивается на работу, а зарплату не получает, процветание не приходит. Потому что нужно учитывать вот эти еще тонкие законы, как это поддерживается, поддержание. Итак, связь с Богом, она устанавливается в семье тоже таким образом, что мужчина сосредотачивается на Боге, женщина на муже, она видит в нем представителя Бога. И мужчина и женщина должны иметь опыт, духовный опыт. Духовный опыт значит, что они должны научиться вместе испытывать духовные переживания. Духовные переживания, они сладкие. Например, мужчина и женщина друг для друга сладкие в какой-то момент, когда нужно детей. Но в какой-то момент они становятся отчужденные, потому что они состариваются, им становится это неинтересно. Но союз должен поддерживаться. Союз поддерживается тоже с помощью вкуса. Сладость должна остаться, но она должна происходить от совместного духовного переживания во время, например, молитвы. Знаете, что происходит с человеком в момент молитвы? Недавно ученые, они обратили, стали исследовать это и заметили, что есть, они знали, два состояния сознания человека. Есть состояние бодрствующее и состояние сна. Сон тоже делится. Есть сон поверхностный и сон глубокий, без сновидений. И они подумали, что если есть два вида сна, то есть и два вида бодрствования. Что это за два вида бодрствования? И они экспериментировали с молитвенными вот этими состояниями человека. Один ученый. Они с помощью вот нейрофизиологии изучали мозг, что происходит, когда человек в медитации или в молитве. Мы просили, вот читай вот эту молитву, пригласили священника. И они заметили, что в этот момент его кора головного мозга, она как бы начинает работать как у младенца. То есть в этот момент он не напрягает свое сознание, а наоборот расслабляется. И начинает действовать еще одна часть головного мозга, которая отвечает за отношения. То есть это означает, что он вступает в отношения, зовет кого-то, он обращается к Богу и ждет от него ответ. И одновременно, так как он обращается к Богу, его мозг начинает работать как у младенца. Когда мы были детьми, нам не нужно было ни о чем хлопотать. Все решалось через родителей. Правда же? Просто нужно было позвать. Ребенок с детства умеет молиться, он зовет все время. И вот тут тоже человек становится как ребенок, и поэтому его психика разгружается, он отдыхает очень хорошо внутри медитации. И вот когда мужчина и женщина делают это вместе, то происходит вот это единение внутри, обновление отношений. Они начинают испытывать совместный духовный вкус, духовный опыт. Их связывает вот этот вкус. И этот вкус привлекает к ним вот энергию процветания. Когда человек умиротворен, спокоен, то к нему приходит энергия процветания, он начинает привлекать эту энергию, она входит в его дом. Особенно это касается женского ума, когда он спокоен. То есть в семье должен быть принцип, должен быть, дом должен устроен быть по принципу Вселенной. Это маленькая Вселенная. Там должно быть место для самого священного алтаря в доме. Кухня, сакральное место для женщины, она там взаимодействует с пищей, с огнем, она готовит пищу, вкладывает туда свою позитивную энергию. Должна быть алтарная, должна быть чистая, дом должен быть всегда тоже чистый. Если правильно вы сделаете атмосферу в доме, то даже входя туда, вы будете входить в нужное состояние, сознание. И в детях тоже пробуждают вот этот духовный интерес. Детям тоже не навязывают религию. Да, не нужно. Нужно пробуждать внутри ребенка его естественный духовный опыт. Значит, что любой ребенок верит в волшебство. Так же, как и любой человек, даже если он атеист он только до одного момента, до какого-то момента. До первой тряски в самолете, правда? Ну, такой серьезный. рухнул в яму воздушную, и вы сразу взмолились. А до этого не верили в Бога. Женщина-феминистка пока не встретит мужчину хорошего. А человек-коммунист до того момента, пока не получит первый капитал. Это много денег, он думает, а во что если к себе оставить? Ну, это так. Это не ведическая установка, но это так. Смысл. Но правда, человек взмолится. И в ребенке это выражается в том, что он верит. Например, он верит в то, что есть кто-то волшебный. Например, мы верили в то, что есть Дед Мороз. Нам это помогали делать родители. Это было. Они делали это каким-то чудесным образом все время. Появлялись подарки под елкой. Они это делали. Мы приезжали, например, мы ездили в деревню к родственникам, они там делали нам праздник. Возвращались домой, там тоже праздник, там тоже подарки. И мы не могли разоблачить Деда Мороза. Мы в него верили. Мы приезжали, потому что туда, и взрослые устраивали для нас разные вот эти чудеса. Представьте, вот эта елка, вот этот Новый год, все очень красиво. И мы ждем этого 12 часов. И в какой-то момент Дед Мороз стучится в окно. Кто-то, не знаю, кто-то стучится. И вдруг нам приносят письмо. Такое красивое, блестящее. Здесь, как вот в этом клубе. Такая атмосфера. И вот мы читаем это письмо, и там написано. Это письмо Деда Мороза. Почерк неизвестный, такой красивый. Все так написано от руки. И родители, они с честным видом говорят, да, вот сейчас пришел Дед Мороз, постучался только что, сказал вот вам передать. А мы говорим, где он? Ну, говорит, ну быстрее, вы бегите на улицу, может увидите, он еще там входит. И мы выскакивали, видно, ну где же он? Но мы слышали стук, мы получили письмо, и мы чувствуем, что это правда. И одна женщина на лекции, на публичной, она возмутилась. Она сказала, это же неправда. Разве можно ребенка воспитывать на неправде? Когда он вырастет, он же будет разочарован. И она права? Я ей сказал, как неправда? Неужели вы думаете, что вам подарки переносит кто-то, не Дед Мороз, а кто-то другой? Неужели вы думаете, что вы сами все делаете? Он говорит, конечно, я сама. Чтобы что-то у меня было, я хожу на работу. И что? И на работе вы сами все делаете? Вы производите там на работе что-то? Говорит, ну, например, детей же я сама родила. Я говорю, ну, если вы сами родили детей, родите им и коляску, и игрушки, и дом. И все для них родите. Вы не источник всего. Да не вы родили, это кто-то вам дал эту возможность. Это подарок. Значит, есть кто? А на санскрите это как называется, знаете? На санскрите это называется ачинтья шакти. Есть энергия, которая непостижима. И вот в ребенке это заложено, он знает об этом. Вот в этом письме написано, вот идите теперь туда, в поле, там выкопайте, большой сугроб там есть, и в этом сугробе для вас подарки. И мы просто бегали, абсолютно верили в это счастье. Мы прибегали, копали, и там следов-то не было, мы выкопали мешок такой волшебный. И мы думали, что же там есть, там, наверное, все мои желания исполнились. И мы его развязывали, потом мы заглядывали туда, и там было одно подозрение, что там был один мешок на папин похож. Мы сказали, папа, как ты это объяснишь, что ты скажешь свое оправдание? Папа говорит, ну я же с Дедом Морозом договаривался, он попросил, у него не хватало одной сумки, и я ему дал эту сумку. Ну конечно, все понятно. Это на самом деле не наивность, это не что-то плохое. Это означает, что у ребенка формируется его здоровая психика. Нездоровая психика, когда ребенок думает, что все нужно получить вот с помощью силы, украсть, он становится раньше времени взрослый такой, знаете, на такой судьбы. Нет, у него должно сохраняться вот это чувство. И затем, когда он вырастает, оно выражается в гениальности. Он становится, например, человеком ученым, например, который совершает открытие. Не такой ученый, который деньги зарабатывает, ремеслом занимается. Его не интересует научное открытие, он пишет докторский труд, чтобы получать просто пенсию хорошую. А настоящий ученый, вот как Никола Тесла, он не признанный ученый, но он гений. Он знал, что такое электричество по-настоящему. Эйнштейн, он знал, что такое по-настоящему волшебство. И поэтому такие ученые, они перешагивают за границы вот этих вот всяких догм благодаря такому сознанию. И они автоматически начинают понимать, что из духовной природы есть некоторая сила, энергия. Поэтому они всегда остаются какими? Счастливыми. Вы не увидите их тупой взгляд, такой притупленный взгляд, такой, ну, как у животного. У животных у них такой взгляд томастичный. Что у них нет понятия вера, они что-то не могут видеть. Они видят только, вот, допустим, еду и все. Способ выживания. Человек не должен опускаться до этого. Там в ребенке формируют это с помощью сказок, с помощью волшебства. Ему нужно рассказывать сказки, именно такие хорошие. Не какие-то странные сказки. Не показывайте мультфильм «Маша и Медведь», вот это современное. Потому что девочка или мальчик, они потом не будут разговаривать. Они будут кричать, как она, истерить. Это влияет на подсознание. Не надо показывать этот мультфильм. Уже проверили на опыте. Возьмите старые, хорошие советские мультфильмы. Они все в гуне благости. Сказки, они, это способ передачи знания. Знание означает различать вот эти понятия материя и дух. Когда вы верите в Деда Мороза, вы верите в дух, в духовную энергию, на которой на самом деле все держится. Даже чтобы просто сходить в магазин, вы должны в него верить. Чтобы жениться или выйти замуж, вы должны верить друг в друга. Вера, она питает все остальное. Но она должна быть подкреплена еще опытом, знанием настоящим. Потом ребенку читают эти сказки, и он интуитивно чувствует, что что-то есть. Ему говорят, вот, видишь, через лес сейчас, я как со своими детьми, ну не со своими, но с детьми, эксперимент провел. Они меня занимались карате, я их обучал. Несколько детей ходили, а я узнал, что день рождения будет. Я принес одной девочке медведя маленького. Я его привязал на елочку. Мы занимались с ними там в парке. Она пришла радостно. Дети, они же такие непосредственные. Они вас любят, они никогда не притворяются. Вот прямо все говорят. Иногда они, например, мне говорят, почему у вас всегда одна и та же майка? Что, больше одеть нечего? Я говорю, стираю каждый день, все нормально. Она другая, просто такая же. То есть они очень простые, могут прямо задать вопрос. И когда вы с ними общаетесь, вы тоже такой становитесь, сохраняете, да, состояние. Я говорю, а у тебя сегодня день рождения же. Я говорю, да, откуда вы знаете? Я говорю, так медведь сказал. Какой медведь? И вот тут вот из леса вышел медведь. Он принес, сказал, сейчас придет Сабина, ей надо подарок отдать. У нее день рождения. Она говорит, что правда, что ли? Ну, конечно, правда. Она одновременно, у нее что происходит внутри? Одновременно понимает, что такого вроде как бы не бывает. А в то же время это здорово. Вот это называется вера. Вроде бы такого не может быть, а в то же время это здорово. И вы внутри чувствуете, что все-таки должно быть так, это правда. И вот я говорю, вот там возьми, она берет этого медведя и говорит, ну как же так? Тут медведь, я говорю, ну вон, видишь лес, там горы, он оттуда пришел. Говорит, ну как так может быть? Вот она так в этом состоянии, и она запомнит это на всю жизнь. Это называется самскара. То есть очень важно оставлять глубокие самскары друг другу, духовные, например, впечатления, хорошие впечатления детям, даже взрослым. Это самскара означает, что потом она будет влиять на его, например, поведение, на его внешнее, на сознание, даже на тело. Сначала эта самскара формируется в уме, затем отражается в теле. Если человек не верит, не имеет никакой веры, никаких знаний, то даже внешность его становится грубой. И взгляд его становится грубый, он ничего не понимает. Но если человек всю жизнь общается с детьми, видели, как он становится? Это там Амонашвили. Когда-то я учился в педагогическом колледже, он к нам приходил. Я с ним толком не общался, но чуть-чуть, даже если вы видите, у него взгляд такой детский. Он уже, ему 80 лет примерно, такой пожилой человек. Всю жизнь вот посвятил детям, у него взгляд такой детский. Такая чистота сохраняется, какое-то восприятие. Такой он счастливый. И вот у ребенка это формируется, затем он вырастает, и это выражается в его способности жить счастливой жизнью. Мы же хотим счастливой жизни, счастливые семейные отношения, счастливая жизнь. Она кроется вот в этой вере. Вера должна быть у человека, подкрепленная опытом духовным. И когда это взрослые люди, они верят в Бога, например. Мужчина не любит верить в Бога, он верит в абсолютную истину, например. Он ищет что-то большее, не просто сентиментальное. Женщине может достаточно просто молиться возле алтаря, что-то такое. Но мужчина еще ищет какой-то миссии, какой-то цели высокой в жизни. Ему нужно это подкрепить чем-то серьезным, поэтому он так это выражает. Но если человека нет ни того, ни другого, то вот это несчастье. Их отношения высыхают, становятся как гербарий. Они становятся или просто искусственные, такие механические. Просто особь мужского, женского пола, и там просто вот какое-то взаимодействие двух противоположностей. Никакого вкуса, вкус отсутствует в этом случае. Итак, нужно тонко нащупывать в себе постепенно вот эту вот духовную природу, поддерживать ее, питать, культивировать, развивать это все. Развивать эту глубину отношений. Тогда старость не будет приходить, он не будет так влиять на людей. Человек не будет становиться таким как бы омертвевшим. Если же нет, если этого не сделать, то знаете, что произойдет? Как только человек выполняет функцию продолжения рода, после этого он перестает жить. Если нет веры, нет духовного знания, то волшебство исчезает, как только появляются дети. Потому что до этого момента он верит в то, что должно что-то случиться. А что должно случиться? Это связано, кажется, с противоположным полом. И когда он находит этот противоположный пол, появляется волшебство. Вот этот вот вера во что-то интересное, как это есть тайна в этом. Но когда эта тайна познается, и все сводится к тому, что должны появиться дети, они когда появляются, он становится взрослым, и дети тоже становятся взрослыми. Они уходят. Он думает, ну теперь все. Функция моего тела выполнена. Если она выполнена, вот эта программа включается уже на что? На самоуничтожение. Все, он начинает сохнуть. Оп. Он больше не пытается одеться красиво, чтобы привлечь внимание мужа, уже это не нужно. Он больше не ставит каких-то целей, потому что они же мужу не нужны. Потому что его цели все были поставлены и достигнуты в рамках вот этих материальных приобретений. И он начинает на глазах увидать скучно. Но это на самом деле человек не должен так действовать. Поэтому должен знать еще, что внутри у него есть еще одна вещь, вот этот духовный потенциал. Поэтому он параллельно ведет жизнь. Параллельно ведет материальную жизнь и духовную жизнь, параллельно в семье. Тогда они не увядают, у них раскрываются, наоборот, еще резервы силы, интерес к жизни. И тогда они достигают настоящей любви. Они ценность отношений понимают. Даже если это были небольшие какие-то отношения, недолгие иногда, люди встречаются на какое-то время в начале жизни, и потом всю жизнь в разлуке. Но они помнят и держат это все в сердце. И могут встретиться в конце, чтобы тоже расстаться навсегда. Но они помнят и ценят эти отношения. И они могут уже признаваться в любви на другом уровне, о другом совсем говорить. Когда вместе проходят через испытания, через большие аскезы, через труд. Им уже не важно внешний вид друг друга, они ценят качество друг друга, характер друг друга. У них возникает вот единение духовное внутри. И они могут даже возвыситься, они не могут больше не рождаться в этом материальном мире вообще. Это и есть задача человека. Подняться все-таки до уровня духовного, духовных сфер. Мужчина и женщина должны вместе познать любовь к Богу.
1: Очень такой вопрос. Это интересно. Мужчина и женщина, они встречаются только как бы отработать друг с другом карму, ну, помимо того, что познать любовь, это высшая цель. А их сталкивают вместе с законом кармы или не обязательно?
0: Мы в этом материальном мире находимся в этих рамках нашей собственной кармы, как в коконе. То есть программа прописана. Причем она прописана наперед на много лет. Потому что закон этой материальной вселенной, он такой, все желания должны быть исполнены. Но все в свое время. То есть какие-то желания сейчас исполнятся, какие-то позже исполнятся, поэтому это и есть вот такая вот замкнутая система, потому что желаний много. Значит, что я встречаю то, что когда-то хотел на своем пути. Это мой запрос. Может быть, сейчас этого не помню, но ты хотел, вот ты получаешь. И тот человек тоже хотел что-то подобное, поэтому они встречаются, чтобы исполнить желание друг друга, либо наказать друг друга, либо друг друга, наоборот, помочь сделать счастливым. И то, и другое с позиции духовной не имеет большого значения. Наказание или поощрение не имеет большого значения для трансценденталиста. Поэтому, когда мужчина и женщина встречаются именно вот в теле, в человеческой форме жизни, они должны возвысить эти отношения. Даже если они не очень удачны с точки зрения кармы, они все равно могут всегда быть счастливы, возвысив их, подняв их на другой уровень. Вот в этом их свобода выбора. Но они могут сделать свои отношения с великими, привнести в них высший смысл, даже если они встретились просто по карме. Если они привносят туда высший смысл, то тогда это уже как бы непросто. Эта встреча уже имеет другое значение. То есть они становятся под покровительством внутренней энергии, высшей энергии, то есть под покровительством Бога, под особым его присмотром. Он говорит, к ним особое отношение. Свыше приходит указание. Вот к этим особый подход, особое обращение. Поэтому даже трудности, которые у таких людей случаются в жизни, они продиктованы свыше и способствуют их духовному росту. А может быть, люди встретились по хорошей карме, и они проедают эту карму очень счастливо. И не привносят ничего великого. Но выглядят очень счастливыми, успешными, ну сияют просто. И ну какая счастливая пара. Но на самом деле там нет никакой ценности, если туда не привносят. Ну, Бог не обращает внимания на них. Он говорит, ну, они просто мной не интересуются, хорошо, просто справедливо получают по карме. И как только они исчерпывают хорошую карму, они оказываются в плохой карме. Значит, мы можем всегда привнести что-то ценное. Человек может привносить, животное, например, не сможет. Феромоны, они встречаются, феромоны кончились, расходятся. А человек нет, он должен превзойти вот этот уровень гормонов, феромонов, вот этих гун материальной природы. Для этого у него есть инструмент, вот этот разум, который он в его сердце вложен, он должен его использовать, человек. Как только он его использует, это выше смысл. Иногда они встречаются вместе, потому что заслужили эти хорошие отношения. Либо Бог им помогает вместе быть, потому что они в прошлом шли какой-то целью. Есть такие примеры в Ведах. Тогда они уже встречаются, узнают быстро друг друга и начинают и действуют, тоже знают, что делать. У них какая-то, допустим, цель общая. Нужно разделить эти понятия. Например, Иисус Христос, Он говорил, что чтобы войти в Царство Бога, нужно быть, ну, как бы, подобно ребенку. И вот интересно, что в святых людях, которые духовно очень зрелые, в них есть такая некая детскость, такая непосредственность, например, Шрила Прабхупада. В нем это сохранялось. Какая-то детскость такая. Он мог играть. Как-то кто-то видел, как он играет, просто как ребенок, с какими-то игрушками, там, кораблик какой-то увидел там. При этом в то же время мудрый такой, великий. Это сохраняется в человеке, поддерживается вот этой энергией юности, когда человек создает душу, она по природе всегда юная, ну, лет 16, не больше. Как мы даже вырастаем, но помним себя 16-летними, правда? По ощущению. И удивляемся, когда в зеркало смотрим или в паспорт. Ну, что, мне столько лет, что ли? Вот так удивляемся. Как-то много. Что-то не то. Вроде как бы я помню, где-то там остался, когда 16 было, паспорт дали. Потому что это возраст души. Например, возраст души — это, ну вот, примерно так. Как бы такая юность цветущая. Еще нет зрелости, но цветущая юность, расцветающая. Вот это характер души. Поэтому они игривые. Такие люди, кто развиваются духовно, они становятся немножко игривые. Их можно застать за таким поведением очень игривым, даже когда они вместе друг с другом. Один человек видел это. Много духовных учителей, они что-то делали очень странное. Они баловались друг с другом, игрались вот так вот, как дети. И когда он дошел, они сразу стали серьезными. великими, возвышенными. А инфантильность — это другое. Инфантильность — это беспомощность, как бы безответственность, когда связано с безответственностью, когда, ну, мужчина, например, от него требуется принимать решение, он не принимает решение. Он предпочитает, чтобы кто-то принимал решение за него. Его спрашивают, а он говорит: «Не знаю». Нужно избегать вот это слово «не знаю» мужчинам. И, ну, как бы вот, и избегать, чтобы кто-то за него принимал решение. Нужно стараться принимать решение и брать ответственность. Тогда он будет формировать разум. А детскость он сохраняет по отношению к вот, вот этой внутренней энергии. Он должен оставаться такой творческий внутри. Но не безответственный. То есть иногда сознание, когда мы медитируем, оно становится детским. И оно отдыхает и получает помощь. Если я на себя только полагаюсь, я гордой становлюсь. И меня сломает судьба. Если полагаюсь на себя, на что-то делаю, но в то же время полагаюсь на Бога одновременно, и на себя, и на Бога. На Бога надейся, но сам как ослика привязывай. Вот такой подход. Это подход Мадхьяма Адхикари, человек, который достиг среднего духовного уровня. А, конечно, Адхикари говорит: да, все Богу принадлежит, неважно. Не буду закрывать машину, не буду прятать деньги. Он пренебрегает этим, думает, что это духовность. Шрила Прабхупада такой не был.
1: Вы говорите, есть дети, которые приходят в семью, чтобы дать, а другие дети приходят, чтобы взять. Вот те дети, которые приходят, чтобы взять. Как с ним себя вести? Нужно просто отдавать
0: все,
1: что они хотят?
0: Угу. Должна отработать карму. Мы всегда детям не только... Не все дети, они все отдают и берут. Некоторые только берут. Вот это плохой случай. Но мы должны принять его как справедливый. Потому что я заслужил. Не должен обижаться на судьбу или как бы бунтовать внутри. Должен принять, что так происходит, и выполнить свой долг с благодарностью, еще сказать спасибо, что ты пришел, забрал мою плохую карму, где был должен, внутри это, не в этом вслух, это не надо, но внутри вы должны так себя чувствовать, да-да-да, спасибо, спасибо. Чем быстрее мы это принимаем, тем быстрее она, эта карма исчерпывается. Если я обижаюсь и не согласен, то она усугубляется до того момента, пока человек не примет. Он не принимает и не принимает, она растягивается, за ним идет. Как только он: да, все, согласен, согласен, все, принял. Как только принял, потерпел, она ушла, исчерпалась. Но дети все приходят, что-то какое-то время они берут, а потом они отдают.
2: Дают, имеется в виду, в смысле, или благодарность?
0: Но они все отдают. Дети должны и деньги вернуть, то есть кормить. Как один человек недавно прочитал, он женатый, но его жена говорит: пригласи еще одну женщину в ресторан. Он говорит: какую женщину? Ну, свою маму. Он давно с ней не общался, и он пригласил. И настолько ей это оказалось важно, она так хотела этого, она пришла к нему. Она делала самое красивое платье, вот, прическу, все сделала, вышла к нему с таким чувством, как бы жизнь у нее снова появилась в глазах. Она, ну, так давно как бы не ходила там куда-то в ресторан. И все, когда узнали ее, соседи, они были восхищены поступком сына. И вот он повел ее в ресторан. Так. Она пришла, там села вместе с ним, они заказали там что-то, ужин, провели время так счастливо. Она сказала: я тебе так благодарна за этот поступок, настолько для меня важно. Так давно этого не было, я снова почувствовал себя молодой, вот это все во мне, ты мне вернул то, что я когда-то тебя вкладывал. То есть он так ей все попробовал вернуть. Она говорит: ну, все равно в следующий раз я тебя все-таки приглашаю тоже. Потому что женщины, ну, то есть родители, они абсолютные доброжелатели. Даже если вы вернете, они вам все равно еще раз это вернут. Вы не можете им отдать долг никогда. Не получается. И в следующий раз не состоялся, потому что у нее случился инфаркт обширный. Она умерла. Но она успела заказать ужин. Все-таки она вернула ему, он не успел отдать ей это. Но она умерла счастливая в этом состоянии, что вот все-таки было что-то хорошее еще в этом возрасте, что-то позитивное. Конечно, пример материальный в каком-то смысле, потому что если человек духовно бы развивался, у него бы не было такой рутины внутри. Старость бы его не гнобила, он был бы счастлив. Но обычные люди, они чувствуют одиночество, и мы должны друг другу вот так вот помогать. Обмениваться не то, что долгами, человек должен любовью обмениваться, с чувством это делать. Так и поддерживается все.
1: Еще вопрос такой, а как помочь родителям, которые в каком-то вопросе явно ошибаются, и ребенок, допустим, это видит, но как ему помочь, чтобы не обидеть и не оскорбить?
0: Когда ребенок ошибается?
3: Нет, наоборот.
0: Родитель?
3: Родитель ошибается, а ребенок видит это, хочет ему помочь, но не знает как, чтобы родителя не оскорбить и не обидеть.
0: А это уже взрослый?
3: Взрослый.
0: Угу. Ну, если он уже взрослый, то теперь родители, как дети, они должны его слушаться. Сейчас они уже как дети, а ребенок теперь уже их, он для них как родитель. Они могут принять это, добрый совет. Нужно просто правильно настроение говорить, не так, как не совсем сверху, а так по-дружески подсказать. Вначале любовь, потом какие-то наставления. Люди не принимают наставления, если они друг друга не любят, отношений нет. Когда отношения есть, можно давать наставления какие-то. И дети, они должны наставления давать как бы так вот, как-то мягко. Что все равно родители чувствуют себя, что они же вырастили вас. Но в какой-то момент все равно вот вы меняетесь родами, потому что родители становятся беспомощны. И вы сейчас в роли родителей в каком-то смысле. Значит, вы помогаете им. И вы вернете, знаете, что им? То, что они дали вам. Не сможете вернуть что-то другое. Вы вернете то, что дали. Например, если мать, например, рожает ребенка, а потом отдает его куда-нибудь на воспитание. Как, например, у меня одна бабушка жаловалась в Казахстане, она казахская семья, и у нее отношений с сыном нет. Ему уже там сколько-то, 30 с чем-то, и он не может семью создать свою. Они говорят, мы его уже специально даже в Астану отправили, на работу устроили, думали, женится. А он не получается, и мы все время с ним вместе, как-то вот какая-то карма. Я, говорит, понимаю, что что-то не то с нашими отношениями. Я даже знаю, почему. И она говорит, у нас у казахов традиция, когда ребенок рождается, его нужно бабушке отдать. И вот они его отдали бабушке, а он получил от этого травму большую, потому что он же с мамой хочет быть, а он какой-то бабушке, бабушка строгая. И вот это отчуждение возникло. Если вот это так вот с ребенком поступают, то потом он, когда вырастает, он просит родителей, пожалуйста, может быть, в престарелый дом? И он выбрасывает своих родителей. Но вы вернете то, что они в вас вложили. Как они с вами поступали, так вы сейчас с ними будете делать. Но в знании вы можете менять что-то. Значит, нужно вначале проявить к ним какую-то любовь, заботу, а потом просьбу или наставления какие-то давать.
2: Спасибо за лекцию.
0: Все, спасибо.
4: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

Один раз мы приехали на вокзал, и нам нужно было книги, там, книг надо было отправить поездом в другой город, там, попросили. И вот это мы один раз делали, в общем. И у меня такие мысли были. Как научиться любить людей? Потому что сердце такое у меня, я не всех люблю. Люблю только тех, кого вот мне нравится любить. А вот кого-то мне не нравится любить, как я не могу их любить? Чего это я буду любить? Ну, такие мысли протекали просто. И я себя поймал, что эти мысли неправильные. То есть у них есть какой-то смысл, но как-то Богу не нравятся эти мысли. И я так мимолетом говорю, ну ладно, Господь, я думаю, что ты меня научишь. В конце концов, когда-то ты меня научишь любить всех. Я так подумал. Тут же подходит бомж. И я сначала не понял, что это ответ на мою просьбу. То есть теперь надо практически это надеть. То есть Бог, он практически учит. Не просто знание дает, он тут же дает реализацию такую практичную. А мы в это время открыли багажник в джипе и достаем оттуда коробки с книгами, втроем, настройку. Я слышу голос. Ну что, дайте мне 10 рублей, быстро. Ну, кто-то из друзей говорит, ну, у нас нету денег, мы монахи какой-то. Он говорит, ничего себе, монахи, денег нету, такая машина крутая, денег нету. Ладно, давайте, не прибедняйтесь. И вот так просто давит. И вот попробуйте его полюбить теперь. И когда он начал говорить, у меня внутри как бы война такая, сейчас я тебе сейчас как бы приплю эти 10 рублей. И тут же себя поймал на мысли, ты только что просил, то Бог тебе дал возможность полюбить таких. Как мне тяжело стало это все понимать. Но я смирился так сначала. Я сначала сказал друзьям, говорю, дать ему просаду, пищи духовной и все. Ну, обычно мы так делаем, денег не даем, даем пищи духовной. Это больше благо приносит мне. И кто-то пошел, начал в машине искать и подходит, говорит, что-то у нас ничего нет, все раздали уже, нет. Ну, они говорят, у нас нету ничего. А он стоит, не уходит, нет, ищите, я не верю вам. И в этот момент я просто набрался сил, собрался внутри, думаю, ладно, попробую тебя полюбить. Внутри так перекрестился весь такой. Я развернулся, в этот момент я его увидел, какой он. Ну, до этого думал, просто бомж там, как-нибудь полюблю сейчас его. А когда я развернулся, я его увидел, я думал, ужас, как полюбить. Как снежинком расповернулся, все, цепная реакция пошла, уже теперь не остановишься. Раз ты решаешься это делать, то давай уже делай что. Я так повернулся, а сам иду к нему навстречу, и руки так тяну, говорю, иди сюда. И он испугался. Ну, такой ужас. И подошел его за плечи, взял его так себе, так придавил, так, и начал обнимать его так и лицом к этой щетине, к этой всей. Я так прижимался, и я чувствовал отвращение сначала какое-то такое. Но внутри я молился, говорю, Господь, дай мне вот этого понимания, что эта душа такая же, как и я, просто у него тело бомжа просто и все. А там душа такая же, как и я, и ты нас любишь одинаково обоих, как душ. Ты не делаешь различия между нами, кто из нас святой, а кто там бомж. Дай мне возможность вот это ощутить. Если у меня есть какая-то сила в сердце любви, влей ему эту силу туда, прям вот в сердце. Дай мне возможность полюбить его. И я просто представил, как вот этот фонтанчик какой-то у меня есть любви, он просто перетекает в его сердце. И держу его, сжимаю. Держу, где-то буквально, я не знаю, секунд через 15, через 20 я почувствовал, как его, знаете, как конвульсия какая-то у него такая. А у меня изнутри такое блаженство пока вот начало появляться. У меня такое ощущение было, что я просто своего какого-то хорошего друга обнимаю. И такое блаженство, я не хочу его отпускать просто, хочу держать его. Я уже не чувствовал эту щетину, вот этот запах вони от него, вот этот. Ничего не чувствовал. Чувствовал просто, что какая-то вот личность передо мной очень дорого мне. И потом я думаю, надо отпускать его, иначе так, я прям почувствовал, что это как передозировка сейчас будет. И раз я его отпускаю, смотрю на него, а я смотрю, у него слезы из глаз просто, они прям бегут. Не просто там слезинки, а прям бегут, и он стоит такой, ты что со мной сделал? У него это вырвалось. Ты кто такой? Ты что со мной сделал? И я как бы так раз отошел немножко и сказал, что, нужны тебе деньги? Говорит, нет, мне не нужны деньги. И он стоял, просто стоял, смотрел. И он потом шел за нами и говорил, вы кто такие? Ну, да никто мы не такие, мы просто монахи и все. И он так как-то отошел потом от нас. И я потом понял, что такое полюбить. Сами мы не можем полюбить. У нас нет этой силы. Почему? Потому что мы на себе все сконцентрированы, всегда были. Полюбить это значит перестать мыслить о себе хорошо, что я хороший. Минимум я равный. Это минимум. Я равный, я такой же, просто внутри, как душа, я такой же. Внешне мы, может быть, разные. Ярлыки у нас разные, может быть. Но там такая же душа.